0: Абсолютная красота. Тейм Импала и Джани Run from the Sun, Like Dracula. Европа Плюс. Уже 3:19 в Москве. Мы плавно двигаемся вперед. Меня зовут Миша Зайцев. Рассказываю, что он прозвучит в самое ближайшее время. Тайни Темпа, Эрик Тернер, Written in the Stars. Также Фива Джим успею послушать от Алекса Уоррена. Никуда не уходи.
1: Алекс Манойлов. Дебют недели Тейм Импала и Джани Дракула. Стремительный взлет в Индиях Чо и Мод Шаде. Номер один Алекс Уоррен, Фива Джим. Выбирай лучших и слушай наш чарт.
2: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире? Слушай в подкасте. Еврохит ТОП-40. Подробности на europaplus.ru.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ L номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

и его Baby Doll на радио номер один в России, 3:34 в Москве. Мы летим вперед, и промон нас ожидает Минелли, Нефити, Love on Repeat, сразу после Бруно Марса, его I Just Might. Не пропускай.

0: только хиты.
1: 30 минут.
2: Полчаса хитов впереди. Рассказываю, что будет в нашем плейлисте. Обязательно сегодня Body Talk, Алипар, Бен и Рэнни Миллер.

0: Тоже один из летних хитов The Second Voice, Let Me Be, Европа Плюс. Меня зовут Миша Зайцев, 4.19 уже в столице. Мы плавно двигаемся в это утро вместе с хитами на радио номер один в России. French Montana впереди нас встретит вместе с Максом Би. Ever Since You Left Me. Послушаем стильный рэп сразу после классной совместной работы Ашера и Чонгука, Standing Next to You.
1: В этом году вместе с Европой Плюс ты побывал на концерте Камаро. На очереди Джей.

Teddy Swims, его хит Mr. Know It All на Европе Плюс. В Москве уже 4:35. Мы встречаем это утро вместе, встречаем его на радио номер один в России. Меня зовут Миша Зайцев. Рассказываю, что в нашем плейлисте самое ближайшее время. Обязательно Баиндек, Чо и Мод, Шаде ждем впереди. Чапл Рон, Good Luck, Babe. Также Вертиго, ранее остальных появится. Эвелин Рокстон, не пропускай.

Европа Плюс Радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ L номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Astro, no.

Буквально позавчера на концерте Джейсон Деруло от Европа Плюс со своей подругой Таней обсуждал трек «Шаде». Она говорит: «Миш, ну не знаю, не моя музыка». Я говорю: «Ты что? Я в студии не могу усидеть. Каждый раз, когда включается баиндик, чой мод, ну невозможно не танцевать. Впереди больше танцевальной музыки. Авичи, чит-код, стрейм, все в финале этого часа. Никуда не уходи».

0: что, легендарное произведение искусства от Avicii, Levels, здесь на радио номер один в России. Утро начинается, и мы ныряем в него смело. Европа Плюс.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: Пять утра в Москве.
1: Подъем.
0: Ну что, зарядились? Да, готовы на этот прекрасный, замечательный, чудесный, сумасшедший, бодрый день. Крутой подъем на Европе Плюс стартовал. Меня зовут Миша Зайцев, и я уже здесь. Я уже заряжен, я уже бодр. Я готов в ближайшие пару часов радовать вас подарками, новостями, гороскопами, хитами. И, кстати, о последнем Tokyo Hotel совсем скоро. Да, California Nights, послушаем отличный хит от ребят. Также Флорайда, да, Right Round прозвучит. Потанцуем, вспомним... Вспомним золотые годы, да, Zayn, также Die For Me прямо сейчас. Ну и до этого скажу, что у нас Hit To Go в этом часе, поэтому слушай треки внимательно. В один из них я спрятал сигнал крутого подъема. Полетели!
2: Крутой подъем.
1: Подъем.
2: На Европе Плюс.

0: крутой подъем. Европа
1: Плюс. 80-летний дедушка попал в самую неловкую ситуацию в своей жизни. К мужчине пришли родственники, чтобы посмотреть чемпионат мира по футболу, однако... У пенсионера на телевизоре оказалось очень много незакрытых вкладок с контентом 18+. После этого вся семья, как только ситуация обнаружилась, очень начали по-доброму смеяться, снимать видео. Дедушка в целом, ну, как будто бы нормально отреагировал, немножко стеснялся, но смеялся тоже со всеми. И я вот подумал, ну вот когда тебе 80, уже в целом чего стесняться? Здесь наоборот надо гордиться. Поэтому, ну, вполне себе нормальная ситуация. Russian Raw, Alejandro и Wizkid впереди, строгом Pongo. Также Lush Life успеем послушать Zara Larson и All Night. Прямо сейчас рекап с Up in the Giants. Я напомню, что мы ищем сигнал крутого подъема в хитах на Европе+. Плюс.
0: Крутой подъем.
2: На Европе+. Плюс.

Работа Трашандра, Алехандро и Уиски, Понга на Европе Плюс. В Москве уже 5.20, мы потихонечку просыпаемся. Даррен Хейс нам поможет с треком Instable, также Galaxy, успеем послушать Кунгс, Фэбилус Лондон и гороскоп уже совсем-совсем скоро.

0: Крутой подъем.
1: Гороскоп.
2: Ну что, настало время послушать советы Вселенной на этот день. Погнали, гороскоп в крутом подъеме на Европе Плюс. Овны, не спешите принимать все поступающие предложения и звонки. Тельцы, хорошо подумайте, прежде чем расставаться с какой-то вещью. Близнецы, не рискуйте своим хорошим настроением ради чужих прихотей. Раки, перед представителями знака откроются некоторые давно закрытые двери. Львы, не требуйте от себя сегодня слишком многого в рабочем плане. Девы, помните, что иногда кратчайший путь к цели может привести не туда. Весы, обстоятельства сложатся для вас наилучшим образом. Скорпионы, потребность в отдыхе сегодня будет как никогда высока. Стрельцы, хотя вы не от него ничего и не ждали, но день пройдет очень хорошо. Козероги, обратите внимание на то, что и так всегда было под вашим носом. Водолеи, сегодня не останавливайте свою разыгравшуюся фантазию. Рыбы, могут пригодиться давно забытые знакомства и контакты. Вот что говорят звезды. Впереди Hit to Go сразу после BTS Swim и Cartoon, Кристиан, Ян Вери и Кит Флорентайн. Успеем послушать On the Break of the On прямо сейчас.

Вплываем в утро этого вторника вместе с BTS Track Swim на Европе плюс 5.34 в столице. Начинается Hit to Go 4957-456-565. Набирай номер, дозванивайся, если слышал, в какой песне был спрятан сигнал крутого подъема. 4957-456-565. Жду звонка прямо сейчас.

0: to go. Итак, ну что, насколько у нас Виктор был внимателен сегодня? Сейчас узнаем. Вить, привет! Но для начала, перед тем, как сыграем в Hit to Go, я тут посмотрел, что сегодня, 16 июня, праздник какой? Всемирный день морской черепахи. И я в связи с этим вспомнил, что буквально вчера с подругой мы рассуждали на тему топ-3 животных. И у меня топ следующий. На первом месте коты, на втором слоны, на третьем собаки. И ведь я решил у тебя спросить, у тебя есть, во-первых, насколько тебе нравятся животные вообще в целом, а во-вторых, есть ли у тебя свой топ?
1: Да, я живу в частном доме.
0: Так.
1: У меня 3 собаки.
0: Оу, 3! С ума сойти. Ничего себе. Так. Ну, я так понимаю, собака на первом месте, да?
1: Да, собаки, да.
0: Красота. Ну да, действительно, друг человека. Собаки, супер. Хорошо, а номер 2 и номер 3?
1: Наверное, будут рыбки. Но рыбок нет.
0: Окей, я понял. Хотя, знаешь, я вот всегда к рыбам так вот относился. Они же все время молчат и смотрят на тебя. Иногда осуждающие, иногда понимающие. Я никогда не могу определиться, я чувствую поддержку в глазах или нет. Вот когда у тебя есть добрый, верный пес, ты всегда понимаешь, ну, на твоей стороне. Он всегда... А рыбы, вот ты просто смотришь, ну и что она? Смотрит, плавает. Ну, хорошо.
1: Молчание золото.
0: Вот, я это понимаю и принимаю. Хорошо, рыба на втором. И кого мы определяем на третье место?
1: Наверное, кролик и кошка.
0: Окей, кролик и кошка, замечательно. Ну, красота. Ладно, это прекрасный. Это прекрасный топ. Можно даже поаплодировать. Это замечательно. Ну что, мы в свою очередь будем начинать играть в Hit to Go. Все просто, если знаешь, в каком треке был сигнал крутого подъема, все, приз твой. 2 варианта есть. Возможно, я сегодня спрятал сигнал в трек, который называется Lush Life от Зары Ларсон. А может быть, это Кунгс и Тепилус Лондон Galaxy. Итак, в какой песне был спрятан сигнал?
1: Первый вариант.
0: Первый вариант. Ну, конечно, это правильно. Конечно. Вить, ну я тебя поздравляю.

0: Бля, и топ с животными у нас легендарные, и классная термобутылка от Европа Плюс. Тебе достается утром этого вторника, и эти аплодисменты вновь для тебя. Спасибо тебе за это утро. Классного настроения желаю. Чудесного лета. Еще услышимся на Европе Плюс. Пока-пока.
1: Спасибо. Пока-пока.
0: Впереди Бервульф споет нам Феникс сразу после Marshmello и Portugal The Man тоже с песней с таким же названием. Оба трека драйвовые, но я бы не сказал, что оба про птицу. Здесь больше про вдохновение. Феникс прямо сейчас. Let's go.
2: Крутой подъем. Подъем. На Европе Плюс.

Огонь горит, и нам никуда идти не страшно. Под такие-то песни особенно мотивации хоть и добавляет Беарвульф на Европе Плюс. В финале этого часа Нико и Винс, Am I Wrong? Также Эйва Макс, успеем послушать My Oh My в твоих динамиках, не пропускай. I'm here in silence in the night. I'm losing battles with a voice that I can fight. These streets are far from black and white.

0: Москве уже 6 утра. А вот и Павел Беседин с новостями к нам пришел. Паш, привет.
1: Привет, Миша, доброе утро всем. Как тебе прошедшая неделя, вот эта короткая, длинные выходные?
2: Ой, замечательно.
1: Понравилось?
2: Я 4 дня сидел дома. Это было невероятное время.
1: Так вот, скоро будет еще одна короткая неделя. Да, случится это в ноябре.
2: О, скоро, ты говоришь.
1: Нормально. День народного единства в этом году выпадает на среду. До этого в производственном календаре нет дополнительных выходных. В общем, получается, что в соответствии с утвержденным календарем до ноября все рабочие недели будут полными. Потом у нас будет короткая рабочая неделя. Ну и еще одна будет в конце года, последняя неделя декабря.
2: Ну хорошо, доживем до ноября. Там и порадуемся, Паш.
1: Отдохнул, поработай.
2: Ну да.
1: Да, кстати, об этом. Россияне чаще всего опаздывают на работу и учебу. Согласно опросу, это происходит почти у половины жителей страны. При этом треть опрошенных признается, что реже всего приходит вовремя на встречу с друзьями или на романтическое свидание. Главной причиной своей непунктуальности больше 40% респондентов назвали общественный транспорт. На втором месте автомобильные пробки. Среди других причин опозданий – нежелание рано просыпаться, загруженное расписание, а также длительные сборы. Лидером среди городов, жители которых чаще всего не успевают прийти вовремя, это, конечно же, Москва. Второе место делят Краснодар и Ростов-на-Дону.
2: Конечно, Паш, всегда. Это все эти водители виноваты.
1: Конечно,
2: это, вот это все маршрутчики, это они не туда поехали. Я-то вовремя вышел, собрался. Всегда у нас.
1: Понятное дело.
2: Вот их всех бедных и обвиняют.
1: Ну и тут еще интересная информация. Большинство россиян, оказывается, готовы отказаться от использования пластиковой посуды. Против такой идеи только каждый пятый житель страны. Согласно данным исследования, мужчины и женщины практически одинаково готовы отказаться от пластика в процентном соотношении. При этом молодежь остается наиболее активной среди респондентов до 35 лет. Аж 87% готовы попрощаться с одноразовой посудой. Ну, а те, кто постарше, в общем, там только 75%. Те, кто выступают против отказа от пластика, мотивируют это тем, что альтернативу пока не придумали. И после некоторых застолий, Миша, посуду все-таки сложновато мыть.
2: Я понимаю, Паш, я понимаю. Но, честно говоря, я тоже бы отказался от пластика. Я готов, Паш, постоять возле раковины и поднапрячься, чтобы потом у нас была зеленая, пахнущая, цветущая планета.
1: От чего мы еще не можем отказаться,
2: от
1: Миша?
2: От китов на Европе.
1: Конечно же. Сколько их там? Что там?
2: У нас их огромное количество. Среди них Алан Уокер, Изабелла Милкман, Катрина О'Райан, Broken Strings, также Кула, Феликс Йена и Гуччи Мэйна. Прямо сейчас Yearbox, Graceland на Европе Плюс.
3: Крутой подъем на Европе Плюс.

0: Алан Уокер, Изабелла Милкман и Кэтрин О'Райан. Broken Strings на радио номер один в России. Впереди больше хитов, больше музыки. Двигаемся прямиком к гороскопу. Глен Моррисон впереди. Goodbye. Также Кьюджел и Золта. Ждем Jamaican прямо через мгновение.
1: Крутой подъем.

Tell me what is on your mind. Ну а сейчас я и расскажу, что у меня на уме. Боб Синклер, Кейза, Can't Wait. Впереди больше хитов, больше музыки. Ну, во-первых, у меня на уме Лени. Во-вторых, Callum Scott. В-третьих, их трек Stay. Также до этого Дэмиан Дэвид появится, споет Next Summer. Ни в коем случае не пропускай. Летим вперед на радио номер один в России.

Ну что, самое время поговорить о советах вселенной. На этот день погнали гороскоп в крутом подъеме на Европе+. Овны, не спешите принимать все поступающие предложения и звонки. Дельцы, хорошо подумайте, прежде чем расставаться с какой-то вещью. Близнецы, не рискуйте своим хорошим настроением ради чужих прихотей. Раки, перед представителями знака откроются некоторые давно закрытые двери. Львы, не требуйте от себя сегодня слишком многого в рабочем плане. Девы, помните, что иногда кратчайший путь к цели может привести не туда. Весы, обстоятельства сложатся для вас наилучшим образом. Скорпионы, потребность в отдыхе сегодня будет как никогда высока. Стрельцы, хотя вы от него ничего не ждали, но день пройдет хорошо. Козероги.

0: обратите внимание на то, что и так всегда было под вашим носом. Водолей, сегодня не останавливайте свою разыгравшуюся фантазию. Рыбы могут пригодиться давно забытые знакомства и контакты. Вот что советуют звезды. Впереди больше хитов, больше музыки. Чарт возьми, еще случится с нами совсем скоро. До этого Тейм Импалы и Джани, Дракула и Феликса Йена. И Полину тоже успеем послушать Book of Love.
1: Крутой подъем!

Кыла, это Тим Импала и Джанин, Европа Плюс, 6.35 уже в Москве, мы начинаем, черт возьми, 4957456565, набирай номер, дозванивайся, сыграем, может быть удастся унести с собой подарочек, 4957456565, жду звонка прямо сейчас.

0: Чёрт возьми.
1: Насколько хорошо Наташа знает наш чарт Еврохит ТОП 40? Сейчас проверим. Наташ, привет, доброе утро. Ну, а значит, перед этим, скажи, пожалуйста, сегодня день морской черепахи международный. Знала ли ты об этом?
2: Нет, к сожалению, не знала.
1: Вот я рассказываю. И, значит, следующий вопрос. Любишь ли ты черепах?
2: Они очень милые.
1: Это правда. Это правда. И я вчера рассуждал о топе животных, которые мне нравятся. У меня на первом месте кот, на втором месте слоны, на третьем месте собаки. Скажи мне, пожалуйста, свой топ.
2: На первом месте кот, потому что есть...
1: Замечательно.
2: На втором собаке.
1: Так.
2: И на третьем обезьянке.
1: О, хорошо, хорошо. Замечательно, шикарно. Я понял. Мне теперь безумно интересно, я спрашиваю об этом у всех своих друзей, потому что вчера что-то завел разговор с подругой, и все. Ну, хорошо, обезьянки — это очень обычно. Обычно, вот знаешь, люди, которые приезжают там в Таиланд или где вот есть лес, где очень много обезьянок, которые воруют твои вещи, пока ты чуть-чуть отвлеклась, и все, сумки уже не нет, или содержимого. Да, но обезьяны еще разные бывают, правильно ведь? С разным,
2: конечно,
1: характером. Да. Есть очень милые, прекрасные, которые погладят тебя, обнимут. Вот. И порой даже с ними лучше проводится время, чем с некоторыми людьми. Скажем так, смело. Ну ладно, мы здесь сыграть с тобой в чёрт возьми, Наташ. Ты готова попробовать?
2: Да, конечно, готова.
1: Окей. Вопрос, значит, какая песня прямо сейчас находится на... Так, я сейчас открою чарт. Ну, пускай это будет у нас, 16-е место чарта Еврохит ТОП 40. Что за трек там прямо сейчас? Возможно, это Vertigo. Avalon Rockstone. Или же это Baby Doll от Доминик Файка. Либо Vertigo, либо Baby Doll. Наташ, твой ответ. Кто на 16 месте?
2: Ну, я думаю, что на 16-м первый вариант.
1: Первый вариант. Vertigo, Avalon Rockstone. Это абсолютно верно. Наташ, ну я тебя поздравляю.
2: Да, ура.
1: Да, классный мерч от Европы Плюс. Летит уже в твои руки. Ну что, я желаю тебе суперского настроения, тебе и твоему коту. Пускай все будет шикарно и лето пройдет чудесно. Еще услышимся с тобой на Европе Плюс. Пока-пока.
2: Пока-пока.
1: Впереди больше хитов. Мод появится, споет намек на нас сразу после Несси Барретт и You're Dying on the Inside.
0: Крутой подъем. Подъем. На Европе Плюс.

0: Васи Брос, Дэнни, Make Me Feel на радио номер один в России. Здесь сейчас бригада У уже рядом. Привет, Вики.
1: Привет, Миша.
2: Ты видел?
3: К сожалению, да. Что происходит?
1: Ничего не происходит.
0: А что ты так смотришь? Что такое?
1: Да ничего.
3: Не, ну ты тоже, конечно. Ты бы еще более редкую вещь на себя нацепил. Ты посмотри.
0: Я весь в волосах своего кота.
3: О,
0: из-за этого мне теплее.
1: Так это твоего кота.
0: А ты думала, это мои? Ты думала, я линяю, Витя?
3: Ну да. Нет, к волосам-то мы привыкли, но рыжие. Так не похоже на тебя.
0: Ладно.
3: Альбус у тебя, да?

Всем в Анапе снова можно купаться. Еще одна страна решила запретить соцсети для подростков. И россияне рассказали всю правду о достопримечательностях в своих городах. Далее подробности. В Анапе снова можно купаться. 44 обновленных песчаных пляжа открыли для отдыха и купания. Эти территории получили разрешение от Роспотребнадзора, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края. С начала года Анапу посетило 250 тысяч человек. Уровень бронирования в июле и августе уже повысился на 10%. Как пишет российская газета, новых случаев выбросов нефтепродуктов не зафиксировано. Минувшей весной пляжи, загрязненные мазутом, засыпали свежим песком из карьеров. Британские подростки вскоре останутся без соцсетей. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил о намерении запретить использование соцсетей для всех, кто моложе 16 лет. Местные власти считают, что соцсети Великобритании отрицательно влияют на психическое здоровье детей и знакомят их с опасным контентом. Из запрета собираются исключить игровые платформы, однако им придется оградить детей от общения с незнакомыми людьми. При этом Стармер признал, что обеспечить соблюдение запрета и противостоять технологическим компаниям будет нелегко. Треть совершеннолетних россиян имеют от 1 до 3 банковских карт, при этом почти половина регулярно пользуется лишь одной. 22% обладают 4-5 картами, 11% владеют 6 или 10 картами. Больше 10 карт оформлены только у 5% людей. Главной причиной оформления нескольких карт россияне называют желание получать максимальные бонусы и кэшбэк. Ранее Госдума приняла закон, который ограничил 20 общее количество банковских карт у одного человека. Больше половины россиян признались, что ни разу не посещали достопримечательности своего региона, а 9% делают это от 3 до 5 раз в год. При этом почти каждый пятый старается больше читать о своем регионе. Как выяснилось в ходе свежего исследования, больше половины по памяти могут назвать максимум 3 достопримечательности. Еще почти треть россиян смогли вспомнить только одну. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка. Доллар подрос 72 рубля 45 копеек. Евро тоже прибавил 83 рубля 80 копеек. С новостями пока все. Впереди у нас бригада У. В Москве 7 часов и 3 минуты. Всем отличного дня.

0: 7:04 в Москве. Бригада У на Европе плюс. Начинается. Меня зовут Вэл. Ребята, салют.
1: Меня зовут Вики. Привет. Доброе.
0: Ничего не хочешь мне сказать?
1: Нет.
0: Точно?
1: Точно.
0: Посмотри внимательно на дату.
1: 16 июня, да.
0: Да, на время.
1: 7:04.
0: Ладно, ты чиста, тебе нечего рассказать, правда?
1: Я могу тебе рассказать, что я с утра, знаешь, с чего начала свое утро? Ну, во-первых, я проснулась. Проснулась, такая сегодня будет классный день, ля-ля-ля-ля-ля.
0: Ну, кстати, ребята, это не всегда одно и то же, когда ты встал с кровати и проснулся.
1: Да-да-да.
0: Иногда к середине эфира. О, работа!
1: Да. И первое, что я сделала, это ударилась головой об столешницу кухни.
0: Я надеюсь, это случайно, а не специально.
1: Случайно. Мне надо было достать чистящее средство, которое стоит у мусорки.
0: Ты что, с утра еще убиралась?
1: Ну, мне надо было там кое-что убрать. Вот видишь, я же говорю, головой ударилась. Вот. Ну, и, видимо, я не так часто, знаешь, туда спускаюсь.
0: Да, в подвал.
1: Наклоняюсь, да. И все, я забыла, что там есть столешница, я... Но замороженная клюква творит чудеса. Смотри, вроде даже почти шишки нет.
0: А, это вот та... Вот туда не видно вообще. А, это шишка. Слушай, ну...
1: Не, правда, видно, что ли?
0: Да нет, не видно. Выдающийся мастер делал дверцу у тебя на кухне, потому что, ну, наверняка он думал о том, что рано или поздно ты это сделаешь. Ни одного следа не осталось. Ни одного следа. Но это, с другой стороны, может быть и прекрасным реалити. Забегайте в трансляцию и смотрите, будет ли что-то меняться в течение эфира.
1: Но зато, видишь, у меня есть алиби, так сказать. Если я сегодня буду странно себя вести, я просто буду говорить, да, я головой ударилась.
0: Ну, круто. Ну, хотя бы сегодня, если это алиби. Начинаем. Впереди Бригада Music Awards. Бригада!

0: награда у Music Awards.
1: 7:08 в Москве. Бригада у Music Awards на Европе Плюс. Начинается. Вики, я тебя поздравляю.
2: С чем ты меня поздравляешь?
1: Ну и себя я поздравляю. Да поздравляю практически всех. Сегодня день семейных денежных переводов.
2: О, это же чудесно. Внутри семьи.
1: Да, внутри семьи.
2: Я знаю, что ты любишь и сам себе отправляешь, чтобы красивые были циферки.
1: Как ты сократила мою семью. Прям отрубила всех. Но... сейчас не об этом. Сейчас мы объявляем номинацию, которая называется «Кого ты любишь больше?». А дальше треки, герой этих треков тебе отправляет деньги, либо ты им. В общем, первый — это Jonas Blue «Мама». прям выпрашивает песни. А второй трек — Avicii, «Hey, Brother». Буквально на недельку мне переведи деньжат.
2: Или на месяц.
1: Забегайте в сообщество Европа Плюс ВКонтакте.
2: Голосуйте за трек, который нравится больше.
1: Победителя послушаем в эфире полностью.

0: Алекс Мартон, бригаде У на Европе плюс 7:12 в Москве. Вики.
1: Да.
0: Кстати, в твоей семье кто последний раз кому деньги приводил? Ты или тебе?
1: Я.
0: Молодец. Молодец.
1: Долг возвращал.
0: Молодец. Вдвойне молодец. Так, доставай конверт.
1: Доставай конверт, скрывай его. Денег там нет.
0: Зато есть результаты. 70, почти 2% сегодня у победителя. И это Avicii.
1: Слушаем.
0: Hey, brother. Внимание.

0: Religion, это Биби Рекс и Faithless, бригаде У на Европе Плюс, 7.18 в Москве, Вики.
1: Да.
0: Что ты нам расскажешь?
1: Ой, тут японцы кое-что придумали, я не уверена, что тебе понравится.
0: Очень
1: потому
0: хорошо.
1: Что звучит это достаточно странно. Вот.
0: А вот тебе приятнее новости какие рассказывать, которые ты знаешь, мне понравятся, или ты уверена, что мне будет плохо?
1: Нет, мне нравится рассказывать, что тебе нравится.
0: Угу.
1: Потому что ты же тоже мой слушатель.
0: Ну, в целом, да.
1: Вот. Я хочу, чтобы людям нравилось, что я рассказываю. Но новости не всегда приятные, что
0: да,
1: поделать.
0: Да, согласен, подождем. У нас нет выбора. Впереди Вики Ньюс, бригаде У на Европе+. Плюс.

0: Это Набу, Бригадюн на Европе Плюс, 7.23 в Москве. Вики,
1: да.
0: Рассказывай.
1: Рассказываю.
2: Вики Ньюс. В Бригаде У.
1: Итак, ребята, кто завтракает, на всякий случай не завтракайте сейчас. Ну, мало ли, знаешь, я должна предупредить. Я сказала уже, что японцы представили нечто странное.
0: Сейчас, потяни время еще. Возможно, человек сейчас доживать должен. Все?
1: Да.
0: Все, давай.
1: Японцы представили съедобную кошачью шерсть. Но по факту это сахарная вата.
0: Коты под прикрытием, конечно.
1: Сахарная вата.
0: Легализуют просто среди людей.
1: Она просто выглядит как пучок из шерсти трехцветной кошки. Но по факту это реально сахарная вата. То есть ничего плохого не имели в виду.
0: Ага.
1: Говорят, что очень вкусная. Но кошатники смеются. А зачем бы это покупать, если и так дома все в шерсти? Вот. Что думаешь?
0: Да думаю теперь, как сахарную вату есть в целом.
1: Да ладно, серьезно?
0: Потому что ты показала, и для меня...
1: Ну, это выглядит просто как вата, не знаю.
0: Вот действительно, для меня вата до этого момента всегда выглядела просто как сахарная вата, а теперь это сладкий комок шерсти навсегда, на всю жизнь.
1: Ну, скажи спасибо японцам, они старались.
0: И до конца.
1: У них это тренд прям.
0: Спасибо за незабываемые ощущения, которые меня ждут в любом парке аттракционов теперь. Я буду помнить тебя.
1: Спасибо. А почему ты на меня все свалил? Это японцы.
0: Я буду помнить тебя. Я всех запомнил в этой цепочке.
1: Хорошо. Знаешь, есть такие люди, которые обожают присылать в мессенджерах открытки. Ну, в основном это люди старшего поколения, хотя есть и молодые, которые тоже обожают открыточки, мотивашки вот эти утренние.
0: Да, а еще же есть вот это отношение к открыткам, которое эволюционирует. То есть сначала, когда ты помладше, тебя присылают, поздравляют родители, родственники, ты такой, блин, ну что так? А теперь...
1: Ты сам отправляешь.
0: Вчитываешься в слова. Хорошо сказано, ведь кто-то написал, придумал. Картинку анимировал.
1: И стишок хороший.
0: Да.
1: А иногда какое-нибудь там животное милое скачет или там танцует.
0: Или праздника, о существовании которого ты даже не подозревал. О, а на него даже стих есть.
1: Вот. Кому-то такие открытки не нравятся, а кому-то очень даже заходят. Но факт остается один. Жительницу Москвы и ее собаку спасли эти открыточки.
0: Так.
1: Да, дело в том, что она каждый день присылала в домовой чатик какие-то утренние

0: мотивашки?
1: Пожелание сожителям, можно сказать.
0: Всегда.
1: Соседям.
0: Всегда. Ну, все смеялись, хихикали, такие. Ну, ладно. А в какой-то момент они пропали.
1: Так.
0: И ее соседи стали переживать. А где наши открытки? А где вот эта утренняя радость?
1: Да.
0: Доброе утро, солнышко.
1: Да.
0: В итоге нашли сестру этой жительницы, связались с полицией и выяснили, что действительно ей стало не очень хорошо. И все, ее нашли, она сейчас в больнице, все прекрасно, собачка у друзей.
1: Показательный подъезд.
0: Представляешь, какой хороший подъезд, какие хорошие соседи. Да, и какая классная история, какой хэппи-энд.
1: Вот, хорошо, что ты закончила этой историей. А не сахарной ватой. Спасибо, Вики. Впереди гороскоп на Европе+.

0: 7.32 в Москве, гороскоп на вторник, 16 июня.
1: Умный, не спешите принимать все поступающие предложения и звонки.
0: Тельцы, хорошо подумайте, прежде чем расставаться с какой-то вещью.
1: Близнецы, не рискуйте своим хорошим настроением ради чужих прихотей.
0: Раки, перед представителями знака откроются некоторые давно закрытые двери.
1: Львы, не требуйте от себя сегодня слишком многого в рабочем плане.
0: Девы, нам нужно помнить, что иногда кратчайший путь к цели может привести не туда.
1: Весы, обстоятельства сложатся для вас наилучшим образом.
0: Скорпионы, потребность в отдыхе сегодня будет как никогда высока.
1: Стрельцы, хотя вы от него ничего и не ждали, но день пройдет хорошо.
0: Козероги, обратите внимание на то, что и так всегда было под вашим носом.
1: Водолеи, сегодня не останавливайте свою разыгравшуюся фантазию.
0: Рыбы, могут пригодиться давно забытые знакомства и контакты.

0: Стоп, бригаде У на Европе Плюс, 7:35 в Москве, Вики.
1: Да.
0: Чувствуешь?
1: Чувствую, что я скоро буду играть. Я не играла, представляешь, с того четверга.
0: Слушай, правда.
1: Я за это время уже столько всего успела. И головой удариться, и колготки порвать.
0: Классно, смотри, прям преследую тебя. Что тебя преследует? Ну, это неудача. Уроки по жизни.
1: На Джейсон Дерулу сходила.
0: Хорошо, что ты на третье место поставила в списке важных дел. Так, у нас впереди первая мысль. Играет Вики, кто-то из вас?
1: Да, звоните.

0: 7.42 в Москве. Первая мысль в бригаде У на Европе Плюс начинается. Кто нам позвонил? Алло, привет. Алло.
1: Алло.
2: Меня зовут Антонина.
1: Привет, привет,
0: Антонина.
2: Меня слышишь?
1: Мы слышим тебя. А ты откуда?
2: Я с города Сосногорска, Республика Коми.
0: Сосногорск?
2: Сосногорск.
0: Прекрасно. Антонина, ты позволишь нам называть тебя Тоня?
2: Конечно.
0: Это очень приятно. А есть те, кому ты запрещаешь называть себя Тоней?
2: Нет, мне даже так больше нравится.
1: Ой, хорошо. Тонь, мы сегодня с тобой играем вместе.
0: Да, это первая хорошая новость.
1: Я сейчас убегу, это вторая хорошая новость.
0: А возвращаться знаешь, с чем будешь?
1: Не-а.
0: Я вспомнил нашу первую встречу, Вики. В далеком каком-то там году. И вот оттуда диалог у нас и прозвучит через пару мгновений.
1: Интересно, Тонь, удачи.
0: Тони, у меня для тебя есть несколько незаконченных предложений. Я их по очереди тебе буду их озвучивать. Каждое будешь завершать первым, что приходит в голову. Логично это или нет, вообще не важно. Главное, чтобы это была первая мысль. Потом Вики вернется, и с ней сделаем то же самое. Если где-то ваши мысли совпадут, подарок твой. Все понятно?
2: Да, конечно.
0: Вперед. В идеальный завтрак в отпуске обязательно должно входить...
2: Пирожное,
0: ага. У меня за окном сейчас такая...
2: Жара,
0: угу. Да с такими деньгами я...
2: Поехала бы в отпуск,
0: хорошо. Вообще, меня зовут Тоня, но сегодня я...
2: Антонина,
0: хорошо. И ну и последнее. Не надо меня провоцировать. Я ведь могу...
2: Зарычать.
0: Ой, Тоня, кошечка-то наша, молодец. Внимание, возвращается Вики.
3: Не помогут крики, как их не кричи. Чтобы вернуть Вики, я включаю...
4: Я тебя... Совсем не знаю, а сейчас понял, что готов узнать.
0: Вот, и познаю каждое утро.
1: Да, так и есть.
0: Тоня, умница.
1: Да?
0: Давай с тобой.
1: Давай
0: продолжим.
1: Пробовать.
0: Давай. Ну, первые два, думаю, будет мимо. Ну, давай. В идеальный завтрак в отпуске обязательно должно входить.
1: Должно. Ага,
0: средний
1: рот.
0: Договори уже. Да,
1: авокадо.
0: Серьезно?
1: Ну, да.
0: Нет, Антонина сказала пирожное.
1: А, ну нет.
0: А шампанское куда дели?
1: Ну, я хотела шампанское сказать. Ты сказала, что не совпадем? Думаю, наверное, авокадо.
0: Дальше. У меня за окном сейчас такая...
1: Красота!
0: Жара.
1: Нет.
0: Жара. Да с такими деньгами я...
1: Да и с такими деньгами я в отпуск лечу на море.
0: Да.
1: А, да?
0: Да, в отпуск. Да. Чтобы объесться там авокадо, да?
1: Да, да, да.
0: Пирожное.
1: Да, да.
0: Тонь, победа есть, быстренько остальное добьем. Вообще, меня зовут Тоня. Но сегодня я...
1: Я не знаю, победительница.
0: Антонина!
1: Антонина, я думала, Антонина.
0: Да. И последнее. Не надо меня провоцировать. Я ведь могу.
1: И... Давай, и ударить...
0: Зарычать.
1: Да,
0: да. Так, отпуск вас объединил. Тоня, лови подарок.
5: Маленькая колонка.
3: Для больших хитов Европы Плюс!
0: Тоня, Тонечка, поздравляем!
2: Ура, это круто!

0: На Малиновой Луне, это группа «Май Мишель» и «Бригаде У» на Европе Плюс, 7.49 в Москве. У нас придет саундчек, в котором мы попытаемся стать режиссерами, продюсерами, сценаристами своего личного фильма. Но по сценарию, конечно, пока что еще рановато, но с названием нужно определиться. Вот если бы ваша жизнь была фильмом, как бы назывался этот фильм или сериал?
1: Ну, я бы, конечно, хотела, чтобы это было что-то из серии Wonder Woman, Wonder Wiki, да? Но, скорее всего, это было бы что-нибудь «Операция У» или «Приключения Вики». И там вот что-то такое было бы нелепое.
0: Ну да, если бы ты была продюсером моего фильма, то у фильма было бы две части. Первая называлась бы «Вэл, ты пойдешь?». Ну, тебя часто куда-то приглашают, и ты часто приглашаешь
1: меня.
0: А
1: вторую «Вэл, ты даешь?».
0: Тогда три части. И третья была бы «Спасибо, я занят». И полтора часа скучной жизни человека в квартире.
1: Да, не, интересно. Но
0: это нишевое кино.
1: Очень нишевое.
0: Да, расскажите, как назывался ваш фильм, основанный на вашей жизни.
1: Отправляйте голосовые нам на наш сайт europaplus.ru. Там есть окошко «Написать в эфир».
0: Либо отправляйте голосовые в личку сообществу Европа Плюс ВКонтакте. Все, послушаем саундчеки. Бригада.
2: Реклама. Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее. Акция действует до 30 июня 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «КРН Лояльность». 0+.
3: Это уже 3-й килограмм сочной черешни из самоката. Или только 3-й. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
4: Наслаждайтесь ягодами-вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
5: Все сложится с новым кроссовером «Тенет Т4Л». Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый «Тенет Т4Л». Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
6: Цена действительно на модель «Тенет Т4Л». Комплектация «Актив» 2026 года выпуска.
7: Европа Плюс. Музыка, которую выбираешь ты. Слушай 9 музыкальных потоков в разных стилях и настроениях. Топ 40. Урбан, пати, нью, рок, свежее, лайт и кей-поп. Европа Плюс.ру. Больше хитов, больше музыки. 12+.

0: 2-3 check.
1: Sound check.
2: Бригаде У.
3: 7:57 в Москве. Сегодня в саундчеке вспоминаем всю свою жизнь. Переносим ее в какой-то фильм. И даем название. Как бы назывался фильм, основанный на вашей жизни?
4: Давай. Внимание.
5: Всем привет. Привет, Европа Плюс. Кино. Ха. Есть такое поверье. Рожденные в рубашке счастливые. Так вот, моя сестра все время говорит. Где твоя рубашка? Вот так и назовем фильм.
4: Красиво.
5: Где твоя рубашка?
3: Где твоя рубашка? Что-то от Гая Ричи, ну такое дерзкое.
4: Концепция, мне нравится.
3: Ага. Да, да, да. В поисках рубашки, ну и в течение всего фильма тебе не везет.
4: В поисках рубашки. Да. Ну, кстати, да.
3: Да? Хорошо, дальше.
6: Мой фильм назывался, по фильму мой назывался «От многодетной матери дожить до выходных». Это была бы первая часть, а вторая часть. Ё-моё, их же еще надо развлекать выходные теперь.
3: Да, да, там даже, мне кажется, мог бы мистер Бин сняться, да, какой-нибудь, в продолжении. Так, ну и финальное.
7: Доброе утро, Европа Плюс. А мы вот когда с 15 друзьями едем отдыхать в Карелию, без жен и детей, конечно, на все выходные, с банькой, ну и так далее. Наверное, нашу жизнь можно было бы назвать в тот момент «Фантастические твари», где они обитают.
3: Чувствуется, даже она на ушко нашептала название.

0: Победа и Влорог в бригаде У на Европе Плюс. Продолжим?
1: Продолжим.
0: Всем доброе утро.
2: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: В Москве 8 часов утра. Европе Плюс новости, с нами Павел Беседин. Паша, доброе утро.
3: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
4: Привет, ребята, доброе утро всем.

Россия одержала крупную победу в Гааге. Российские школьники стали лучше сдавать ЕГЭ. И новый рекорд установил Майкл Джексон. Далее подробности. Гаага поставила точку в противостоянии России.

число сопоставимо с населением Владимирской и Пензенской областей. Об этом сообщает миграционная служба. По данным из открытых источников, в этих регионах проживает 1 миллион 290 тысяч человек и 1 миллион 220 тысяч человек соответственно. Наибольшее число прибывших граждан выбрали для проживания Тульскую, Калужскую, Челябинскую, Воронежскую и Новосибирскую области, сказали в МВД. Российские школьники стали лучше сдавать ЕГЭ. В Рособорнадзоре заявили, что по результатам первых экзаменов 2026 года средний балл по всем предметам вырос. Глава ведомства Анзор Музаев сказал, что выпускники сдали экзамены хорошо. Ранее сообщалось о том, что число школьников, которые сдали предмет на 100 баллов, выросло в этом году на 1,5%. Напомню, основной период сдачи единого государственного экзамена стартовал в России 1 июня. Он завершится 19 числа. «Майкл» признан самым кассовым музыкальным биографическим фильмом в истории. В мировом прокате картина собрала больше 900 миллионов долларов, из них 358 в Северной Америке, 555 в других странах. В России лента о Майкле Джексоне заработала больше 1 миллиарда рублей. Для студии Lionsgate «Майкл» стал самым кассовым в каталоге, обойдя все фильмы франшиз «Сумерки», «Голодные игры» и «Джон Уик». Ранее список самых прибыльных музыкальных лент в истории возглавляла картина «Богемская рапсодия». В завершении выпуска официальные курсы валют. Доллар подрос 72 рубля 45 копеек. Евро тоже прибавил 83 рубля 80 копеек. С новостями пока все. Впереди у нас бригада У в Москве. 8 часов и 3 минуты. Всем отличного дня.

0: 7:04 в Москве, бригада У на Европе Плюс продолжается. Меня зовут Вэл, ребят, салют.
1: Меня зовут Вики, привет, доброе.
0: Мне в последнее время несколько раз спрашивали знакомые и малознакомые люди, вот насколько мы готовимся к эфиру, а мы правда готовимся, но и частенько рассказывают, что в основном, вот в самом начале эфира, в начале каждого часа, мы знаем только, сколько времени и как нас зовут, по большому-то счету.
1: Да.
0: Там в Москве столько-то времени, бригада У продолжается, меня зовут так-то, меня зовут
1: меня
0: так-то.
1: Зовут так-то.
0: Да, а дальше...
1: Полет фантазии.
0: А дальше как пойдет. Вот. Чувствуешь, да? Не идет.
1: Ну, подожди, вот я, например, у нас через несколько минут будет Эвридейка, да?
0: Да.
1: Вот я кое-что придумала, ты еще не знаешь, что я придумала.
0: Но мне играть нельзя, ребята. В этом главная особенность. К счастью, нам играть нельзя, потому что те задания, которые мы озвучиваем для вас, для нас это что-то невыполнимое. Да. Поэтому, если хотите порубиться в Эвридейку...
1: Звоните.
2: 745. 65. 65.

0: Мазуэй, Тофенбах, Бригадиум на Европе Плюс, 8.08 в Москве. Пока мы ждем Эвридейку, будем музыкально путешествовать с помощью чартера Бригадиум.
1: Да, все бесплатно, никаких билетов, никаких паспортов, ничего не надо.
0: Визы вот эти вот тоже дать не
1: вообще
0: надо. Все,
1: ага.
0: Вот сразу. Знаешь, куда летим?
1: Куда?
0: Эта страна просто славится на весь мир своим... А ты знаешь, у нас какое движение? Левостороннее или правостороннее?
1: У нас правостороннее.
0: Молодец. Вот там левостороннее движение.
1: В Великобритании.
0: Легко, да, слишком было?
1: Ну да.
0: Ну,
1: молодец, ну кстати, да? Есть еще, есть же азиатские страны, там тоже левосторонние.
0: Да, например?
1: Ну, в Индонезии, например, левосторонние.
0: Да ты что?
1: Австралия. Австралия мне подсказывает внутренний голос. По имени Алексей.
0: Какой брутальный голос с бородой.
1: Да, ты знаешь, у меня такой внутренний голос.
0: Летим в Великобританию, там в чартах Слайдер с треком Dance.
2: Чартер бригады У.

0: Декада У. Эвридейка.
1: 8 часов 12 минут в Москве. Эвридейка, бригаде У на Европе Плюс. Начинается. Кто нам позвонил? Алло, привет.
2: Алло, Евгения.
3: Привет, привет, Женечка. Ты откуда?
2: Город Ставрополь.
1: Ставрополь, прекрасно, Женя. Женя, скажи, пожалуйста, вот мы вчера только вспоминали твой прекрасный город.
3: Угу.
1: Когда в последний раз ветер Ставрополя портил твою прическу? Только откровенно.
2: Щадит. Сейчас щадит.
1: Щадит?
2: Легкий ветерок.
3: Ой, хорошо.
1: Скажи, а вот когда живешь, ну, там же правда в Ставрополе много ветров? Ведь правда?
2: Правда, ветрено, да.
1: Вот, а ты уже подстраиваешься под погоду? Ну, не делаешь каких-то сложных конструкций?
3: На голове?
1: На голове. Ну, знаешь, что все это не проживет.
2: Это приходится учитывать.
1: Самые
3: вот
1: гибкие
3: молодец,
1: люди страны.
3: Молодец.
1: Город Ставрополь. Женечка, у нас сейчас для тебя будет задание. Для начала нужно будет послушать список слов, которые тебе продиктует Вики. Внимательно послушать. Потом будет задание. Хорошо?
2: Да, слушаю.
1: Удачи. Вперед.
3: Уэмбли. Маракана. Камп Ноу. Пататас Бравос. Сантьяго Бернабеу. Сокер Сити. Лужники. Олд Траффорд.
1: Женя, ты как вообще?
3: Как дела?
2: Я плыву.
1: Плывешь, отлично.
3: Подожди, не плыви пока.
1: Плывем по течению и слушаем задание. Как думаешь, что здесь было лишнее?
2: Ну, я так понимаю, что это все стадионы.
3: Да.
2: Что-то из них лишнее.
1: Так, ты умница.
3: Что-то из них вообще не стадион.
1: Да, ты, знаешь, не так уж сильно ты и плывешь.
2: Вообще не стадион.
3: Угу.
1: Ты как будто бы плывешь, но коленками стоишь.
2: Раз, только...
3: Давай. Уэмбли, Маракана, Камп Ноу, Пататас Бравос, Сантьяго Бернабеу, Сокер Сити, Лужники, Олд Траффорд.
1: Пока что хорошо идет, Жень.
2: Ну вот вначале все было красиво. Мне кажется, это все прям соответствует.
3: Хорошо, а потом...
2: Может быть, последнее?
3: Олд Траффорд. Да не, я не думаю, что последний. Так.
2: Не, не последний. Угу, да?
1: Не последний, да. Ну, круто, что ты сама пришла к этой мысли. Давай порассуждаем еще. Там, мне, кстати, очень понравилось название, как будто бы из мира миньонов. Там было одно.
3: Да.
1: Ага. Да, Жень.
3: Давай я
2: тебе... тогда еще раз.
3: Давай последний раз я тебе очень сильно подскажу, хорошо? Тут, значит, все стадионы. А одно название – это название жареной картошечки в Испании. Хорошо? Итак, последний раз, последний шанс. Уэмбли, Маракана, Камп Ноу, Пататас Бравос, Сантьяго Бернабео, Сокер Сити, Лужники, Олд Траффорд.
2: Пататас Бравос, правильно?
3: Пататас Бравос! Женя-то у нас полиглот.
1: Да.
2: Мы почти не подсказали.
3: Да, вообще, мы вообще не подсказывали ни разу.
1: Все сама. Пататас Бравос. Да, можно так сказать?
3: Наверное, нельзя, не знаю.
1: Да. Лучше по-русски. Поздравляем, Жень. Есть победа, есть подарок.

0: Женечка, поздравляем, наш новенький, классный, красивый свитшот
1: я
0: теперь твой.
1: Я так рада.
2: Умничка.
0: Звони нам еще.
1: Спасибо большое.
0: Береги прическу.
1: Да,
0: и
1: буду.
0: И Ставрополю передавай большой привет. Счастливо.
2: Пока.
1: Пока.

0: Beautiful Places, это Тиесто, бригаде У на Европе Плюс, 8:18 в Москве. Дорогой мэр, дорогая Вики, у нас впереди фактовый зал.
1: Да.
0: Тема, в котором помощники, буквально про меня. Но я же вице-мэр.
1: Ну да, получается так.
0: Так сказать, принеси, подай и уйди, и не мешай.
1: Но пока ты вице-мэр.
0: Ну пока так, да.
1: Может, все может поменяться.
0: Все изменится.
1: А может и не поменяться.
0: Может и не изменится ничего. Тема помощники сегодня в фактовом зале. Скоро все расскажем здесь на Европе Плюс.

0: Die for me, это Зейн Бригадю на Европе Плюс. 8:25 в Москве. Вики.
1: Да.
0: Начнем.
1: Начнем.
2: Фактовый зал. В бригаде.
0: Браво, Вики, браво, мэр.
1: Спасибо.
0: У нас сегодня помощники в фактовом зале.
1: Да, я нашла милейший семейный ресторанчик недалеко от Токио.
0: Угу.
1: Ты спросишь, при чем тут помощники? А я расскажу.
0: Дети?
1: Нет, на кухне трудится пожилая женщина, за кассой и в зале ее муж, он же и владелец ресторана.
0: И они помогают друг другу.
1: Нет, у них есть необычные помощники, ради которых все приходят в заведение.
0: Угу.
1: Это две обезьянки, макаки по кличкам Ячан и Фукучан.
0: Mm-hmm.
1: Да, и трудятся они уже много лет, они живут, собственно, с семьей. А, к слову, они работают всего 2 часа в день, потому что очень строго власти Японии следят за тем, чтобы не было эксплуатации.
0: Да.
1: То есть только в удовольствии, знаешь, чтобы они сильно не уставали. Но и они приносят посетителям влажные салфетки и саке.
0: Да ты что?
1: Да.
0: Причем изначально берут сухие, пока донесли уже влажные. Или изначально влажные?
1: Возможно, да. Ну и работают они за деньги, но не за деньги прям, а им платят соевыми бобами.
0: Иначе говоря, за еду работают, да?
1: Ну, получается так, да.
0: Ну нет, это мило.
1: Они миленькие, да.
0: Это миленько. Я достаю из своей шкатулочки факт, который давно у меня томился.
1: Ты так и знал.
0: Но он того стоит, ты только послушай.
1: Ну давай.
0: В Африке живут птички, которых называют медоуказчики. Слышала про такие? С виду обычные, в целом ничего сверхвыразительного, напоминают наших воробьев. Такие небольшие симпатюлечки, да, назовем их так. Но хитрые, как лиса, ей-богу. Помимо насекомых, вот эти медоуказчики любят побаловать себя пчелиным воском. Но для самостоятельной добычи этого воска селенок маловато. Поэтому они прибегают к помощи животных-сладкоежек и даже людей.

0: Самый проверенный напарник в черном деле. Разграбление ульев.
1: Медоед.
0: Да. Значит, в криминальной парочке, ну тут музыка из 11 друзей Оушена, в криминальной парочке пернатый выступает в качестве наводчика, а косматый — это кувалда.
1: Угу.
0: И вот медоеду с его толстой шкурой и густой шерстью в целом по жизни ничего не страшно, в том числе и пчелиные укусы. И поэтому он дербанит улей для добычи меда, а коварный крылатый наводчик получает свою долю в этом деле. Воск!
1: Ну, коварно, собственно, да. Ну, лиса.
0: Лиса, да. Также действуют медоуказчики и с людьми. Они, значит, громко кричат, там подают какие-то сигналы, значит, где-то обнаружен улей. Но медоуказчики еще указывают так, ну, на разного рода и хищных животных, поэтому в целом там африканцы боятся ходить за медоуказчиками, потому что, ну, шанс попасть на улей 50 на 50. Собственно, на улей или на пантеру.
1: Интересно.
0: Поэтому медоеды в главных напарниках этих потрясающих птичек.
1: Коварно вообще.
0: Забегайте в сообщество Европа Плюс ВКонтакте.
1: Голосуйте за факт, который нравится больше.
0: Предлагайте тему следующего фактового зала, но впереди итоги.

0: Антидот, это Доминик Файк, бригаде У на Европе Плюс. 8.31 в Москве. Стоп, голосование фактового зала. Не будем медлить, перейдем к итогам.
1: Давай.
0: 60% сегодня у победителей.
1: И это...
0: Медоед с медоуказчиком. Спасибо, ребята. Спасибо. Так, ну у нас тут как-то мимо нас проходит

0: Чемпионат мира по футболу.
1: Ну, давай мимо нас не пройдет.
0: Не пройдет. Давай завтра поговорим о чемпионатах мира по футболу. Mm-hmm. Это будет завтра, ну а прямо сейчас. Гороскоп. 8.32 в Москве, гороскоп на вторник, 16 июня, Овны. Не спешите принимать все поступающие предложения и звонки.
1: Тельцы, хорошо подумайте, прежде чем расставаться с какой-то вещью.
0: Близнецы, Вики, не рискуйте своим хорошим настроением ради чужих прихотей.
1: Да. Раки, перед представителями знака откроются некоторые давно закрытые двери.
0: Львы, не требуйте от себя сегодня слишком многого в рабочем плане.
1: Девы, помните, что иногда кратчайший путь к цели может привести не туда.
0: Весы, обстоятельства сложатся для вас наилучшим образом.
1: Скорпионы, потребность в отдыхе сегодня будет как никогда высока.
0: Стрельцы, хотя вы от него ничего и не ждали, но день пройдет хорошо.
1: Козероги, обратите внимание на то, что и так всегда было под вашим носом.
0: Водолеи, сегодня не останавливайте свою разыгравшуюся фантазию.
1: Рыбы, могут пригодиться давно забытые знакомства и контакты.

0: Spotify, это Ива Макс, бригаде «Умный» на Европе Плюс, 8.35 в Москве. Пришло время аккумулировать все знания, которые, на первый взгляд, были получены.
1: Ну, вроде незачем.
0: Незачем, да. Кому это надо, кто-то говорил в момент, когда вы не сидели со своими же детьми, а смотрели новый фильм.
1: Но вы знали, вы чувствовали, что когда-нибудь дозвонитесь в Трули Муви.
0: Да, и тогда-то все с вами заговорят с уважением. Впереди Трули Муви. Звоните.

0: Бригада У Pictures представляет.
1: Трули Муви.
2: Слушай, это надо смотреть.
3: 8:42 в Москве. Трули Муви в Бригаде У на Европе Плюс начинается. Кто нам позвонил? Алло, привет.
4: Привет, это Лена.
5: Леночка, привет. Из Подольска?
4: Из Подольска.
3: Прекрасно.
5: Отлично.
4: День рождения даже.
3: У тебя
5: Вау,
3: день рождения.
5: Леночка, мы тебя поздравляем с днем рождения. Ты же наш прекрасный близнец.
3: Лена, какой
4: да,
3: день?
4: Спасибо.
3: Какой день? Ты там на аварийке стоишь?
4: Нет.
3: Нет, молодец. Молодец. Негоже в день рождения, да на аварийке. А кто еще здесь? Алло, привет.
6: Привет, Игорь.
5: Игорь, привет, а ты откуда?
6: С днем рождения.
3: Молодец.
5: Хорош.
4: Спасибо большое.
3: Игорь, где ты живешь?
6: Гатчина.
3: Игорь, а это ты там на аварийке стоишь?
6: Ау. Нет, конечно же. Зачем стоять? Можно ехать.
3: Так, кто на аварийке стоит? Откуда сигнал?
5: Это мое сердце.
3: Хорошо, ну давай после эфирчика забежим к врачу, ладно?
5: Давай.
3: Но пока что нужно разгадывать фильмы. Кстати, что мы разгадываем?
5: Мы отгадываем и фильмы, и сериалы. Они будут совершенно из разных опер, вообще из разных историй. Ваша задача по саундтреку определить, что я загадала.
3: Никаких сигналов ждать не нужно. Заиграет саундтрек, и вы тут же вслушиваетесь и тут же угадываете, о чем идет речь. Играем до 2 баллов. Лена, Игорь, удачи. Вперед.
5: Итак, старая добрая классическая. Все знают. Поехали.
3: Да, Лена.
5: Да, Леночка.
3: Да.
5: Молодец, 1 балл у тебя.
3: Хорошо.
5: Ну, давайте теперь сериальчик. Недавно последний сезон как раз выходил.
3: Да.
5: Там детишки. Уже не такие же детишки, кстати. Маленький американский городок. Какие-то чудовища.
3: Угу. Ну или когда ты... Что?
5: Да, Лен, очень странные
3: да,
5: дела.
3: Да, да. Очень странные дела. Лена умница. Игорь, чего ж там, джентльмен.
5: Ну, Игорь, скажи, не обидно проиграть имениннице?
6: Ну, я скажу так, это просто был подарок на день рождения.
3: Ну, да-да-да, Игорь, ну давай-ка уж тоже сильно-то врать не будем в подарок, но как бы, ну Лена тоже хорошо постаралась.
5: Лен, молодец.
3: Это подарок. Ну, хорошо, что все счастливы. Поздравляем все вместе Лену с днем рождения и дарим вот что.
7: Маленькая колонка.
8: Для больших хитов Европы Плюс!
3: Лена, поздравляем.
4: Ух ты!
3: Колоночка твоя.
4: Спасибо большое.
3: Тебе
4: отлично.
3: Прекрасно отметить. Игорь, звони нам еще.
5: Угу.
3: Ребята, счастливо.
5: Пока.
6: Хорошо, пока.
4: Хорошего дня.

0: Селена Гомес, Бригаде У на Европе Плюс. 7:48 в Москве. У нас впереди саундчек, в котором мы придумаем название фильмом. Если бы фильм основан был на вашей жизни. Быть может, даже не на всей жизни, а о каком-то моменте события.
1: Ну, есть у тебя такая идея?
0: Ну, я на прошлой неделе сделал то, чего не делал давно. Очень давно. Я предельно давно не катался на велосипеде. Я взял в аренду велик и погнал по лесу.
1: Вау!
0: Поэтому... Ну, мой фильм так короткометражка. Пыльное седло. Ну что, ну это история, когда там...
1: Ну да, да, да, неплохо, неплохо.
0: Ну приукрасить же нужно. Не в аренду взял, а он долго был в гараже. Представь, у меня гараж есть.
1: Ну да. Ну вот если бы про нашего звукорежа Леху снимали бы фильм про его детство, то это было бы что-то из серии «Большая картель. Начало».
0: Да, или «Мазутный человек».
1: О, человек из мазута. Так даже круче звучит, да?
0: Да, есть железный человек, да? Есть человек-паук, есть человек из мазута.
1: В скобочках мама была не рада.
0: Наверное, нужно пояснить, да, что у Лехи в детстве там было озеро мазута.
1: Да, а жил он в городочке под названием «Большая картель».
0: Да. Угу. Странно звучит, да, даже с объяснениями? Ага. Присылайте свои варианты названия своих фильмов, основанных на вашей жизни.
1: Отправляйте голосовые нам на наш сайт europaplus.ru. Там есть окошко «Отправить сообщение».
0: Либо отправьте голосовые в личку сообществу «Европа плюс ВКонтакте». Все послушаем в саундчеке.
2: Реклама.
3: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом. Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
4: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
5: Зачисляй, храни, трать. Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
6: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить 2 из 3 действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБ РФ номер 1000. Реклама 0+.

0: 10% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
2: Акция действует до 30 июня 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
3: Гиперлента гарантирует

0: лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кофе зерновой «Эгоист» в ассортименте 1 килограмм 1999 рублей с 11 по 17 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены. В ленте.
1: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
2: Срочно ищу литейщика, заказы горят.
3: Помогите найти зубастого продажника.
4: Мне очень нужен четкий программист.
5: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
6: Подайте заявку на портале trudvsem.ru. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России 0+.
7: Почему именно фастбэк кроссовер Амода C5? Потому что он красивый и умный. У него невероятный дизайн, который приковывает взгляды. Продвинутая мультимедийная система, комфортные спортивные сиденья и непревзойденная безопасность. Почему именно сейчас? Потому что лето. Пора путешествовать и быть счастливыми. И потому что минимальная цена на Амода C5 всего 2 миллиона 249 тысяч рублей. Только в июне. Амода C5. Управляй будущим.
8: Подробности у официальных дилеров и на сайте amoda.ru.
9: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
10: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
11: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.

0: Three check.
1: Sound check.
2: Бригаде У.
3: 8:56 в Москве. Сегодня в саундчеке вы вспоминаете всю свою жизнь и придумываете название к фильму, который основан на этой жизни.
4: Слушаем.
3: Начнем с этого.
5: Доброе утро. А у меня просто фильм «Вышибалы». В праздники пошла во двор играть с детьми, вышибалы. Попали мне в палец, распух палец.
3: То есть ты в вышибалах вышибла палец?
4: Ой, кошмар.
3: Момент, когда в вышибалах вышибли тебя, вышибалы.
4: Получается так.
3: Хорошая история, похоже на Кристофера Нолана чем-то даже. Ну вот еще.
6: Всем привет, а я бы назвала свой фильм «У тебя есть 4 года». Потому что, когда я была маленькая, каждые 4 года, 3 раза мы переезжали в какой-то новый город, либо страну. Поэтому у меня было всего 4 года, чтобы подружиться, привыкнуть и снова все сменить.
4: Вау! Интересная концепция, интересный цикл.
3: Мощная концентрация всего.
4: Да, за 4 года я закончила школу, за 4 года институт, за 4 года я нашла себе профессию.
3: Да, я за 4 года столько всего сделал, мы ж поэтому страны и меняли.
4: Да.
3: Ну и финальная история, там с большим сюжетом и названием в конце.
7: Привет всем. У нас как бы еще лето как-то не сильно установилось, то солнце, то прохладно, как-то непонятно. В общем, набрали бассейн зачем-то, он леденючий. Собрались ехать в четверг на море. Детей предупреждаю, в бассейн не прыгайте, заболеете. Ну, сын, естественно, это не останавливает, полез купаться. Уже 2 дня 38,5. Вот такой вот фильм «Маленький дурак остался без отдыха».

0: Латвии 9 часов утра. Плюс новости с нами Павел Веселин. Паша, доброе утро.
1: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
2: Привет, ребята, доброе утро всем. Режим чрезвычайной ситуации объявили в российском регионе. Госзнак рассказал об отношении наших людей к наличке. И уникальных роботов готовится выпустить на столичные улицы. Далее подробности. Режим чрезвычайной ситуации объявили в российском регионе. Речь идет о Крымском районе Кубани. Там, по данным местной администрации, прорвало временную дамбу. Вода продолжает заливать поля, уже приближается к населенным пунктам. По последним данным, ширина прорыва дамбы достигает 100 метров. Власти уже обсудили варианты ремонта плотины, однако окончательное решение примут после экспертизы и работы проектировщиков. Россияне не стали отказываться от банковских карт в пользу налички. В Госзнаке рассказали, что не наблюдают фундаментального возврата к наличным деньгам. Глава Госзнака

прикладные производственные задачи. Учебный центр создан для подготовки специалистов в сфере робототехники, цифрового моделирования, реверсивного инжиниринга и разработки автономных систем. Тем временем в столице начали испытывать отечественных роботов для уборки улиц. Они могут собирать тополиный пух, пыль, опавшие листья и другой мелкий мусор. Об этом сообщили в Московском инновационном кластере. Разработчики отметили, что делать отдельного робота только для тополиного пуха было бы невыгодно. Поэтому компании разрабатывают универсальные машины для комплексной уборки города. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка на сегодня. Доллар подрос, теперь он стоит 72 рубля и 45 копеек. Евро тоже прибавил, за него дают 83 рубля и 80 копеек. С новостями пока все. Впереди у нас бригада У. Здесь еще больше хитов, еще больше музыки. В Москве 9 часов и 3 минуты. Всем отличного дня.

0: 9 часов 4 минуты в Москве. Бригада У на Европе Плюс продолжается. Меня зовут Вэл, ребята, салют.
1: Меня зовут Вики, привет, доброе.
0: Ну что? По городам.
1: Давай.
0: Москва.
1: Санкт-Петербург.
0: Да нет, это просто никакой концепции вообще нет.
1: Давай, Астрахань. На мягкий знак, давай.
0: Ну ладно, вообще речь шла, конечно, об игре «Откуда ты from?». Там правила более замысловатые, они интереснее, да, значительно и менее привычно. Игру-то в города классическую, где нужно назвать город по предыдущей букве финальной, как бы ее давно все знают. «Откуда ты from?» — это эксклюзив.
1: Да, в этой игре мы узнаем много интересного про ваш город, даже не обязательно про город, иногда и про село.
0: Да, поэтому если вы живете где-то, нам уже это подходит.
1: Да, если вас зовут как-то, тоже подходит.
0: Пишите, как вас зовут, где вы живете, город, деревня, райцентр, поселок, все принимаем.
1: И что-нибудь интересное про это место, ну и свой номер телефона, и все это писать надо на сайт europlus.ru, там есть специальное окошко.
0: Мы кому-нибудь из вас перезвоним и будем играть в «Откуда ты from?» в бригаде У на Европе+.

0: Алан Уокер, бригаде Уны, Европе Плюс, 9.07 в Москве. Пока мы ждем, откуда ты from, послушаем треки, которые снова стали хитовыми. В частности, один трек завирусился. Трек прекрасный. О нем все вспомнили, когда выходила последняя часть «Американского пирога», все в сборе. Ага. Ты смотрела эту часть?
1: Мне кажется, да. Я вообще любила раньше «Американский пирог».
0: Есть одно лишнее слово здесь, кажется.
1: Но я не помню.
0: Смотрела. Но мы перепроверим попозже. И вот оттуда есть трек. Будешь мне пересказывать.
1: Хорошо.
0: И оттуда трек, который сейчас завирусился опять. И обычно же вот Love Story снимают девчонки, ну, как правило, да?
1: Ну, да,
0: и делают с авторством своих парней. Вот так все начиналось. Вот под этот трек забавные видосы делают мужики.
1: Ого.
0: Он просто называется My First Kiss. Исполнять его 303 и Кеша.
2: Бригада У. Снова хитово.

0: часов 12 минут в Москве. А откуда ты from? В бригаде Уны Европе Плюс начинается. Кто нам позвонил? Алло, привет.
1: Алло, привет.
0: А, точнее, я ж знаю.
1: А, мы сами позвонили.
0: Что мы сами с собой играем? Алина, привет.
2: Привет.
1: Алин, привет. Ты можешь громко и гордо сказать, из какого ты города?
0: Если можешь даже прокричать.
2: Да, я из города Норильска.
0: Норильск!
1: Привет. Скажи, в Норильске уже, ну, хотя бы весна чувствуется?
0: Да там жарко.
1: Мне кажется...
2: Ну, у нас уже лето было, у нас было плюс 25, правда, сейчас немножко похолодало, но вот буквально через несколько дней опять будет лето.
1: Класс, да, хорошо,
0: там, знаете ли,
1: мне просто
0: такой.
1: Недавно

0: попадался видос из Норильска, было прохладненько, как будто бы.
1: А как, в феврале?
0: Нет, это прям недавно. На днях.
1: Алиночка, знакомься с напарником. Его зовут Алексей. Леша, доброе утро.
2: Доброе утро, ребят.
1: Привет.
2: Доброе утро, Алина.
0: Привет.
2: Надежка, привет.
1: Алина, Леша.
3: Доброе утро.
1: Будете работать в одной связке ради общей цели, ради подарков.
0: Алина, ну как ты понимаешь, мы не сказали, откуда Леша. Ты должна будешь отгадать.
1: Отгадать?
0: Наших вопросов.
1: С помощью ответов Алексея, Леша, у нас есть 5 вопросов. На каждый будешь отвечать. Алина, после каждого ответа предполагать, где живет напарник. Если город разгадается, подарки всем. Ребята, все понятно?
2: Да, да, отлично.
1: Тогда начнем.
0: Леш, а ты знаешь, что общего есть между Москвой и твоим городом? Чуть не назвала название. Mm-hmm. Да.
2: Ну, как минимум, часовой пояс.
1: Часовой пояс.
0: А еще ты представляешь, и твой город, и мой город построен на 7 холмах.
1: О, ты знала это, Леша?
2: Да, я знала.
3: Где построен?
0: На 7 холмах. Город на 7 холмах.
3: А, на 7
1: холмах. Оказывается, не только про Москву так можно сказать.
2: Да-да.
1: Алина?
0: Есть ли предположение, что это может быть за город? Где хорошо качаются ножки? Потому что надо все время то вверх, то вниз.
3: Ну, это, наверное, что-то холмистое. Не знаю, может быть, какой-нибудь Сочи.
1: Сочи. Сочи. Почему нет? Хороший вариант, Алина. Главное, не стесняйся, ошибаться можно. Леша.
0: Леша не осудит.
1: Никто не осудит. Леш, вот мы уже выяснили, Алина у нас из Норильска. Норильск — это северный городок. Как ты думаешь, вот мечтает, даже нет, не мечтает, желает ли Алина побывать в твоем городе? Человек севера.
2: Я думаю, что летом к нам вообще многие желают приехать, отдохнуть, насладиться как бы солнышком, теплом, всем этим.
1: Хорошо. Ой, хорошо зазываешь, Леш. Алина?
3: Ну, это, наверное, что-то южное, я думаю.
1: Так.
3: И солнышко, все дела. Ну, может быть, не знаю, Нижний Новгород.
1: Нижний Новгород. Пока что промах.
0: Ну и Сочи пока подходит везде. Ага. Леш, а вот ты сказал, значит, солнышко, красота, вот это вся. А купаться есть где?
2: Конечно, очень много пляжей, очень есть разные пляжи, каменистые, песочные, галечка, вообще есть галечка? на разных берегах.
0: Подожди, а ну река или море? Что у вас?
2: Что-что?
0: У вас речки или море?
1: Или моря.
2: Прекрасное море, прекрасного цвета.
0: А какое?
2: Все сюда хотят.
0: Как называется море?
2: Черное.
0: Черное море.
1: Вот такое вот объяснение от Алексея и Галечки.
0: Все-таки Сочи.
1: Алина? Алина, что думаешь?
3: Да, ну может быть Анапа.
1: Анапа!
0: Хороший вариант.
1: Но пока нет. Леш, вот ты написал в сообщении, что туристы, которые приезжают в твой город, ходят по центру и зачастую неправильно произносят название какой-то достопримечательности, а вот вы, местные, с удовольствием их поправляете и говорите, как надо правильно это все озвучивать. О какой достопримечательности идет речь? Просто ты не написал? Если там не присутствует название города, то можешь озвучить.
2: Нет, не присутствует. В центре города у нас находится памятник, олицетворяющий историю города. Это памятник потопленным кораблям, а люди часто ошибаются. Затопленным, утопленным.
3: Я знаю.
1: Алина?
3: Я там была. Севастополь.
1: Да! О, как
0: молодец,
1: как
0: молодец.
1: Все сошлось.
3: Это замечательный город.
1: Замечательный
3: город. Мы там были, и просто большой привет. И я мечтаю, на самом деле, туда вернуться.
0: Вот все сложится.
1: Отличный хэппи-энд.
2: Приглашаем. Приезжайте как можно чаще. Европу Плюс наконец-то приглашаем.
1: Мы
0: спасибо,
1: с удовольствием.
0: Леш, мы все приедем.
1: Но для начала разберемся с подарками за разгаданный Севастополь. Ловите.

0: Ребята, ловите по новому свитшоту из нашей новой коллекции. Угу. Абсолютно заслуженно поздравляем.
1: Круто, спасибо большое.
2: Вы молодцы, классная команда.
0: Хорошего дня, ребят, звоните еще. Счастливо.
2: Пока.
3: Пока.
1: Пока-пока, взаимно. Ой,

0: Шаде, это Бай Индия, Хчо и Мод в бригаде У на Европе плюс 9.20 в Москве. Вик, что будет дальше?
1: У меня будут звездочки интернета.
0: Ну, надеемся, и у нас тоже.
1: Ну, тоже будут.
0: Впереди Вики Ньюс в бригаде У на Европе плюс.

0: Love, это Феликс Син и Софи Элис Бэкстер, Бригадю на Европе Плюс, 9.25 в Москве, Вики.
1: Да.
0: Расскажи нам.
1: Расскажу.
2: Вики Ньюс. В Бригаде У.
1: История, которая завирусилась в интернете. Мужчина из Южной Кореи подключился к рабочей видеоконференции.
0: Угу.
1: Прямо во время катания на американских горках. Но он не совсем наглый. Он был, во-первых, в костюме.
0: Да.
1: С ноутбуком в руках. Вот. А во-вторых, ну он все-таки, знаешь, изменил фон. Знаешь, там можно же поставить заставку. А, и единственное, через какое-то время коллеги стали спрашивать, а что
0: с щеками, почему?
1: Что с щеками, что с волосами? Он такой, да я открыл окно, такой ветер. Такой ветер тут дует, я прям еле-еле держу технику в руках. Нет, он не кричал, он держался.
0: Не, рядом.
1: А, нет, он один, видимо, был.
0: Один?
1: Ну, какая-то грустная горка. Вот. Потрясающий видос, естественно, облетел сразу весь интернет. Но самое обидное, что потом сказали, что это нативная реклама парка аттракционов.
0: Ну, вот не знаю.
1: Нет, это было по-настоящему. На видеоконференции было по-настоящему. Видосик по-настоящий. Но вот, возможно...
0: А, то есть теперь непонятно. Это было специально сделано, как будто бы...
1: Специально, жалко. Конечно. Мне так просто... это было эффектно и нагло, конечно.
0: Просто обычно вирусятся видео с каких-нибудь очень экстремальных горок, когда, вот, знаешь, наверх поднимается вот это вот медленно. Ну, не вагонетка, а вот эти сидушки потом резко падают, и когда люди в экстазе сначала кричат, потом засыпают. Потом кричат, потом опять засыпают.
1: Да.
0: Валерий, что с вами? Я. Знаете, очень интересная тема.
1: Я просто очень переживаю за работу. Очень переживаю, поэтому испытываю стресс.
0: Да, интересно.
1: Болельщики из Японии вновь покорили сердца всех на чемпионате мира по футболу.
0: Опять за свои?
1: Да, дело в том, что это самые классные болельщики в мире, потому что они девы.
0: По мнению сотрудников стадионов.
1: 100%. Сразу после всех матчей они берут в руки мусорные пакеты, видимо, с собой приносят перчаточки и начинают все убирать. И прикольно, что после болельщиков из Японии стадион как будто бы выглядит лучше, чем до.

0: Там подкрасили заборчик, где не надо, все душечки отбили кожей.
1: Да, но когда спрашивают, ну зачем, ну, вы, ну хорошо, классно, что убираетесь. Они такие, это уважение к команде, к болельщикам и к организаторам.
0: А еще нам заплатили.
1: Кстати, прикинь, мы не знаем.
0: А еще мы на полставки клининг-компания.
1: Ну, кстати.
0: А, кстати, видео с раздевалок сборной Японии были? Потому что, по-моему, в прошлый раз там еще и...
1: Я пока не видела, но наверняка есть.
0: Там чистота и порядок.
1: Конечно.
0: Молодцы.
1: Какие люди,
0: а? Ты молодец, Вики. Спасибо большое. Впереди гороскоп на Европе+.

0: 9:32 в Москве. Гороскоп на вторник, 16 июня.
1: Да.
0: Овны, не спешите принимать все поступающие предложения и звонки. Тельцы, хорошо подумайте, прежде чем расставаться с какой-то вещью.
1: Ага, близнецы, не рискуйте своим хорошим настроением ради чужих прихотей.
0: Раки, перед представителями знака откроются некоторые давно закрытые двери.
1: Львы, не требуйте от себя слишком многого в рабочем плане.
0: Девы, нам нужно помнить, что иногда кратчайший путь к цели может привести не туда.
1: Весы, обстоятельства сложатся для вас наилучшим образом.
0: Скорпионы, потребность в отдыхе сегодня будет как никогда высока.
1: Стрельцы, хотя бы от него ничего и не ждали, но день пройдет хорошо.
0: Козероги, обратите внимание на то, что и так всегда было под вашим носом.
1: Водолеи, сегодня не останавливайте свою разыгравшуюся фантазию.
0: Рыбы, могут пригодиться давно забытые знакомства и контакты.

0: Fever Dream, это Алекс Ворон, бригаде У на Европе Плюс, 9.36 в Москве. У нас впереди сейф, в котором сегодня 17 тысяч рублей. Также присутствуют в сейфе и дополнительные 10 тысяч от Озонбанка.
1: Приятненько.
0: Для этого нужно правильно ответить на вопрос с бонусом. А пока что, Вик, я тебя поздравляю. Всемирный день морских черепах.
1: Ой, я тебя тоже поздравляю.
0: У меня никогда не было черепашек.
1: А у тебя были?
0: У меня ассоциация вот с одноклассниками, у которых была морская черепашка, у них всегда был какой-то такой особенный аромат дома.
1: Да? Серьезно? Интересно.
0: Мы пошли думать над вопросами, а вы звоните.

0: Тариф в бригаде У.
1: Спонсор проекта ООО «Озонбанк». Карта «Озонбанка». Выгодно с любой стороны.
2: 9.42 в Москве. Сейф «Бригаде У» на Европе Плюс начинается. Кто нам позвонил? Алло, привет.
3: Привет, Жанна. Южно-Сахалинск.
2: Ой, как все хорошо звучит. И Жанна, и Южно, и Сахалинск.
4: Привет, привет.
2: Жанночка, как твой день прошел?
3: После работы еду домой.
2: Угу. Не перестаю удивляться, да? Потому что у нас все только начинается. А Южно-Сахалинск-то уже все.
4: Отдыхать.
2: Почти на день ближе к пятнице.
3: Да.
2: Жанночка, у нас как будто бы специально для тебя в сейфе поднакопилось 17 тысяч рублей, но ты можешь получить еще десяточку от Озонбанка. Для этого просто правильно ответь на вопрос с бонусом. Для этого просто определи вопрос с бонусом. Первый, второй или третий?
4: Выбирай.
3: Второй.
2: Второй вопрос будет с бонусом. Удачи. Начали.
0: Первая цифра.
4: Итак, Жанна, сегодня день водопадов. В 2016 году был построен самый большой в мире искусственный водопад. Он 108 метров в высоту. Эффектно выглядит, но работает он не всегда. Только по праздникам, а то, говорят, очень дорого. Вот. Где его можно найти, этот водопад? В торговом центре в Дубае, в парке развлечений в Малайзии или прямо на небоскребе в Китае?
3: Ну, пускай будет первый.
4: Первый вариант в торговом центре в Дубае принято.
0: Вторая цифра.
2: Жанна, как ты и просила, бонусный вопрос, от которого зависит, сможешь ли ты получить 10 тысяч рублей на карту Озонбанка. Вот если справишься, получишь их, даже если сейф не взломаешь. Сегодня день морских черепах отмечается. Скажи, у тебя была или, может, есть черепаха дома?
3: В детстве, да.
2: В детстве была черепашка? Поздравляю.
3: Да.
2: Поздравляю. У тебя на одну больше, чем у нас с Вики вместе снятой в детстве. Поговорим в целом про черепах. В частности, поговорим про самую большую черепаху в мире. А длина вот этой черепахи плюс-минус, ну, до 2,7 метра. Вес полтонны, примерно 500 кг. Вот как думаешь, как называется такая черепаха? Слоновая, каймановая или кожистая?
3: Ну, наверное, слоновая.
2: Наверное, слоновая. Первый вариант принято.
0: Третья цифра.
4: Жанночка, ну и сегодня день свежих овощей. Возьмем овощи. Есть один овощ, который мы считаем овощем, но на самом деле, с точки зрения строгой ботанической классификации, это ягода.
2: Да что ж такое, вот всегда там так.
4: Да, вот как ты думаешь, что из этого? Не овощ как бы. Спаржа, баклажан, редис.
3: Наверное, спаржа.
4: Наверное, спаржа. Первый вариант принято.
2: Итак, Жанна из Южно-Сахалинска подобрала такой код от сейфа 111. Внимание!

0: не сломан.
1: Так, ну, давайте разбираться.
2: Сейчас мы, да.
1: Давай с моих вопросов начнем.
2: Всю правду сейчас выслушаем.
1: Да, оказывается, в 2016 году в городе Гуян, что находится в Китае, прям сделали небоскреб, у которого стекает такой высокий водопад. Представляешь? Mm-hmm. Очень красиво выглядит, но реально, говорят, дорого.
3: Я об этом подумала.
2: С небоскреба?
1: Угу.
2: Молодцы.
1: Красиво, эффектно.
3: Угу. Угу.
2: А еще у тебя там что?
1: А еще у меня спаржа, ну, с ней все нормально, она овощ на самом деле. А вот с точки зрения ботаники, у баклажана его плоды – это ягодки.
2: Да?
1: Ну, все очень сложно в этом мире.
2: Ну, ладно. Жан, и финально.
1: Давай.
2: Разберем вопрос с бонусом. Оказывается, самые большие черепахи относятся к кожистым черепахам. Ну, ты знаешь, у меня был вопрос с подвохом. Наверное, сначала открыли слоновую, и такие, все, она самая большая, назовем его слоновой.
1: Наверное.
2: Потом, блин, кожистая появилась. И у нее первая строчка. Но, Жанночка...
3: Самое интересное, все, что вы сказали, я об этом подумала, но ответила по-другому.
1: Вот. Вот, видишь, Жан, значит, своей интуиции надо доверять.
2: Жанна из параллельной вселенной выиграла себе.
1: Да, ты нам обязательно позвони и забери деньги, хорошо?
2: Договорились?
3: Все, спасибо.
2: И Южно-Сахалинску передавай большой привет. Счастливо.
1: Пока-пока.
3: Хорошо, пока.
2: Ну а завтра в сейфе бригады 20 тысяч рублей плюс бонус от Озонбанка.
4: Спонсор проекта ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка» где угодно и забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Где угодно на территории Российской Федерации в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». ООО «Озонбанк». Товары за рубль на «Озон» можно приобрести при списании достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озон. Карта клиентских правил».

0: California Nights, это Tokyo Hotel, бригаде Уны, Европе Плюс, 9.50 в Москве. У нас впереди саундчек, в котором мы вспоминаем свою жизнь и думаем, как бы назывался фильм, если бы он был снят по мотивам жизни или конкретной ситуации в жизни. Вот, ну, у меня бы фильм был «Змееносец» или «Планета змей».
1: Почему?
0: Да и помнишь, я один раз позагорал, потом две недели облизал.
1: Я думала, загорал со змеями.
0: Тайна моей кожи. Но нет.
1: Тайна твоей кожи прикольно звучит.
0: Арт-хаус такой. Присылайте свои варианты в виде голосовых.
1: Нам на наш сайт europlus.ru, там есть окошко, написать в эфир.
0: Либо отправляйте в личку сообщества Европлюс ВКонтакте. Все, послушаем в саундчеке. Бригада У.
2: Реклама. Джетур Т1. Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Jetour T1. Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. Jetour T1. Безгранично близко. Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Мотор Рус».
3: Если глаза у молодежи начинают разбегаться, значит, они видят огромное количество возможностей, чтобы получить востребованную профессию, проводить исследования в молодежных лабораториях, путешествовать по стране и заниматься спортом, участвовать в научных олимпиадах и творческих конкурсах или стать обладателем гранта на свой проект. Загляните сами на сайт национальныепроекты.рф. Здесь видимо-невидимо возможности для молодежи и детей. Национальные проекты России. 0+.

0: 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок.

0: следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС Роснефть. Кофе на АЗС Роснефть. Приятная пауза в пути. Роснефть. Нами движет лучшее.
1: Акция действует до 30 июня 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте commandacard.ru. Организатор акции ООО «Карен Лояльность». 0+.
2: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
3: Плейлисты разных стилей и направлений.
2: Розыгрыши фирменных призов и новости шоу-биза.
4: А котики?
5: И, конечно, котики.

0: 3, check. Sound check. Бригаде У.
1: 9:57 в Москве, сегодня в саундчеке. Вы придумываете название для своей жизни, как будто бы это фильм.
2: Угу.
1: Очевидно, хороший.
2: Слушаем.
1: Внимание.
3: Доброе утро, бригада У. Всем доброго времени суток. Поскольку я пока еще студент колледжа, если вдруг интересно.
1: Интересно.
3: То я думаю, фильм про меня пока будет называться «От заката до зачета».
1: Все логично. Знаю, нам очень интересно. Вообще, пиши почаще.
2: Классика.
1: Что происходит?
2: Угу.
1: Там как дела? Ну и еще одно сообщение финальное на сегодня.

0: Привет, Европа Плюс. Если бы в моей жизни было бы название, то, скорее всего, оно звучало бы как «Что у нас сегодня на ужин?». И независимо от того, кто это спрашивает, муж или дети, каждый день одно и то же.
1: Но это была бы неплохая такая итальянская комедия, где за столом семья, вот ну, все кстати, переругались, да. И потом
2: не, почему, помирились. Почему помирились?
1: Ну, потом помирились, но для начала-то скандал нужен.
2: Ну да, ладно.
1: Да, согласна?

0: Мартин, Бригаде У на Европе Плюс. Так, а что, если нам пойти да поработать еще немножечко?
1: А, хорошая идея.
0: А пойдем запишем очередной выпуск подкаста «Личка». Уже можно будет посмотреть и послушать. Когда?
1: Вечером на нашем сайте europaplus.ru.
0: Все так. А так, до завтра. Меня зовут Вэл.
1: Меня зовут Вики.
0: Бригаду Европа Плюс. Счастливо.
1: Пока.

0: Всем привет, столица! 10:00. Европа, Европа плюс. А вот мы и слушаем новости в исполнении Павла Беседина.
1: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
2: Привет, Тимур, доброе утро всем. Госдума рассказала о переходе России на четырехдневку. Инновационные турникеты метро начали выпускать в Москве. И стало известно, сколько россиян покупают подарок после ссоры, не понимая, в чем виноваты. Далее подробности. Россия может перейти на четырехдневную рабочую неделю, но этот процесс должен проходить постепенно. Такое заявление сделал глава Комитета по труду Ярослав Нилов. Он отметил, что переход может состояться в перспективе, при этом он не должен регулироваться со стороны государства. Нилов подчеркнул, что введение четырехдневной рабочей недели может сказаться на людях со сдельной зарплатой, чей доход зависит от количества оказанных услуг или произведенных единиц товара, а такого допускать нельзя. По словам депутата, скорее всего, переход на четырехдневку начнется с профессий, которым не требуется быть в конкретном офисе или на производстве. Один из самых популярных видов мошенничества назвали эксперты МВД. В Министерстве внутренних дел отметили, что все чаще цифровые преступники ловят своих жертв на объявления о работе за рубежом. При этом мошенники могут месяцами сопровождать жертву на всех этапах якобы официального оформления. И только потом под разными предлогами просят перевести деньги. Часто это делается якобы для оплаты сборов или подтверждения финансовой состоятельности. Для этого жертву заманивают на криптобиржу. В МВД просят россиян быть бдительными и напоминают, что визовые документы стоит оформлять только через консульство или визовые центры. Новейшие турникеты появились в столичном метро. Это первые устройства, которые были разработаны и изготовлены в Москве.

Главным вариантом среди украшений оказалось кольцо, затем идут серьги и часы. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка на сегодня. Доллар подрос 72 рубля 45 копеек, евро тоже прибавил 83 рубля 80 копеек. С новостями пока все. С вами остается Тимур Бодров. В Москве 10 часов 3 минуты. Всем отличного дня.

Вплавь. Видал тут фоточки, как ребята выбирались из тачек на саббордах. Так много воды. Swim, swim. Такие вот у нас дни Венеции в Москве. И только на Европе Плюс. Только на Европе Плюс. Всегда отличная погода. Улыбки, солнце. Потому что за климат-контролем слежу я, Тимур Бодров. Привет, привет, ребята. Привет, салам и зен. Продолжим мажорно в компании DJ Snake, French Montana и группы Pizza.

не хочу учиться, хочу жениться. Или не хочу ничего не решать. Не хочу ничего решать, хочу новое платье. И вот не хочу домой, хочу работать. Гимн трудоголиков от Медузы. Don't wanna go home. Don't wanna go home. А что, жить на работе — это классно. Жить на работе — отличный способ избегать проблем бытовых, экономить на аренде квартиры и жениться на дедлайнах. Вот. Кайф, кайф. Вот. Ну и также, кстати, на рабочем месте вполне себе можно устраивать дискотеки. Идеальный саундтрек на Европе+. Скоро мелодик, технотема, Vertigo.

0: по-мужски настроенный мод. Значит, также прогноз погоды от Рианы. Короче, будет пасмурно, дождливо. Появится товарищ Всезнайка, Тедди Свимс. А еще Бенсон Бун, Зейн, Араш и Мани с тобой в эти полчаса хитов на Европе+. Плюс.
1: Антон Камолов, Артур и Саша.
2: В каждом есть Раш.
3: Включи свой.
4: И, Артур, тебе тоже вопрос. Так. Артур, ты когда-нибудь врал Антону, например, о его внешности? Что тебе нравятся его усы, а тебе, например, не нравятся?
5: Да, да, да.
4: Мне кажется, Артур...
5: Неожиданный ответ, Саша.
1: По будням с 7 до 9 вечера.
2: На Европе+. Плюс. Реклама.
6: Говорят, молодежь пошла невнимательная. Просто мы быстро схватываем суть. Говорят, мы избалованы. Просто у нас есть выбор. Говорят, раньше таких возможностей не было. Значит, надо пользоваться. Национальный проект «Молодежь и дети» — это гранты, образовательные программы, поддержка молодых предпринимателей и многое другое. Пожалуй, самые большие в истории возможности для молодежи. Узнай, какие на национальныйпроекты.рф. Мечтай, пробуй, действуй. 0+.
7: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
8: Акция действует до 30 июня 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «КРН Лояльность». 0+.
9: ВК-фест уже совсем скоро. 4 и 5 июля – Санкт-Петербург. 11 июля – Нижний Новгород. 18 и 19 июля – Москва. Зиверт, Джонни, Оуджи Буда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, любимые блогеры, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Выбирай свой город, собирай друзей и проведи это лето вместе с ВК-фест. Билеты на vkfest.ru.
10: ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. Украина 116-784-739-2130. 0+.
11: Работа, которая имеет значение, навыки которой в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
1: Европа+.ру.
2: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.

0: Plus. Радио номер один в России.
1: В столице 11:00.

0: Только хиты.
1: 30 минут.
0: Европа Плюс.

Борис Уимс, ему наша благодарность. Во-первых, за красивую песню «Мистер Know It All». Во-вторых, за терапевтический посыл в ней. «Мистер Know It All» о том, что попытки заглянуть в будущее часто уничтожают настоящее. Так что давайте, ребята, минимум жжение, максимум движение. Вот, наслаждаемся моментами с любимками, близостью, теплом и радостью здесь и сейчас. Вот. И хитами здесь и сейчас мы наслаждаемся. Скоро на Европе Плюс Мона, Йо Иордан и ранее диско-тема «Galaxy».

New Religion. New Religion. Посвящение тем, для кого электронная музыка является главной страстью. Короче, посвящение тем, кто слушает Топ Клаб Чарт. Да, именно в Топ Клаб Чарте звучат треки, которые прямо сейчас разрывают мировые танцполы. И вообще, Топ Клаб Чарт — это, знаете, идеальный навигатор в мире EDM. EDM — электронной танцевальной музыки. Значит, шоу можно слушать в эфире нашем по субботам после 20.00, но удобнее в виде подкаста. Подкаст Топ Клаб Чарт есть на многих платформах и на сайте нашем europaplus.ru.

0: скажи умной колонке.
1: Алиса.
2: Маруся.
3: Салют.
4: Включи Европу Плюс.
5: Окей, включаю радио Европа Плюс.
6: Реклама.
7: Зачисляй, храни, трать.
8: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
9: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить два из трех действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
10: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные, даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.

0: 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации правил. Количество призов, срок, месте и порядке получения на zon.ru. 16+.
1: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
2: Европа Плюс. Музыка, которая нравится тебе. Заходи на europaplus.ru или скачивай мобильное приложение и наслаждайся любимыми хитами. Урбан. Кей-поп. Рок. europaplus.ru. Больше хитов. Больше музыки. 12+.

0: дальше. Таня громко плачет, хотя в песне этой, наконец-то, Таня и не плачет вовсе. Вот в новой песне своей «Моя Мишель», наоборот, транслирует оптимизм, такой романтический оптимизм и уверенность в будущем. «Найду тебя во тьме». Песня «На малиновой луне» о твердом предвкушении встречи. Осталось только расширить зону поиска вашего дейтингового приложения километров на 400. Или сколько там до Луны? Моя Мишель, спасибо. Значит, ребята, 12 часов и 21 минута. Оптимистично продолжим. Верим в лучшее. Верим в лучшее мы, Европлюс. Я Тимур Бодров и, конечно же, они. Бригада У.
1: А, здесь Вэл.
2: Здесь Вики.
1: И это трек про наш подкаст.
2: Он информации вам даст.

Вот она, атмосфера бесконечной летней вечеринки. Jamaican Bam-Bam только что на Европе Плюс. Причем трек этот отлично работает в любом летнем сценарии. Можно слушать фоном во время поездки, во время пикника. Здорово также звучит во время кардио или как энергетик для вечеринки. Причем все это проверено на личном опыте. Jamaican Bam-Bam от Ужели и Солту. Ну и вообще, плохой музыки мы здесь на Европе Плюс не посоветуем. Скоро, ребята, рэп-подгон. Будем слушать «Банк» от Айс Гергерта и Зиверт.

оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вива.

0: Доминика Файка. Всего за 4 недели трек, отзвучавший, добрался до первой десятки Еврохит ТОП-40. Ну и в этой связи хочется обратиться. Ребята, может вы поднажмете, наголосуйте парню и первое место в чарте нашем. Что нужно делать? Уверен, вы знаете. Голосовать в Еврохит ТОП-40 на europaplus.ru.
1: Дебют недели Тейм Импала и Дженни Дрейкова. Стремительный взлет в Индиях Чо и Мод Шаде. Номер один Алекс Уоррен Фива Джим. Выбирай лучших и слушай наш чарт.
2: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире, слушай в подкасте Еврохит ТОП-40. Подробности на europaplus.ru.
3: Реклама.
4: Европа Плюс представляет 2 августа. Ваня Дмитриенко. Лужники. Самый молодой артист, который собирает самую большую концертную площадку страны. Вас ждет новая программа. Шоу с командой музыкантов, мощной энергетикой и яркой сценографией. То, о чем зрители будут долго говорить в соцсетях. Генеральный билетный партнер Яндекс.Афиша. Категория 6+.
5: Это уже второй килограмм ароматной клубники из самоката. Или только второй. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
6: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут. О, умный ритейл. ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.

0: Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
2: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить два из трех действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБ РФ номер 1000. Реклама 0+.
3: ВК-фест уже совсем скоро. 4 и 5 июля – Санкт-Петербург. 11 июля – Нижний Новгород. 18 и 19 июля – Москва. Зиверт, Джонни, Оуджи Буда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, любимые блогеры, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Выбирай свой город, собирай друзей и проведи это лето вместе с ВК-фест. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130. 0+.
4: +9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.

0: обязательно придут. И вообще, самый темный час перед рассветом. Это Кевин Бланк и Джулия Кинс на Европе Плюс. Такой вот у них музыкальный антидепрессант получился. Ну и внемлем напутствием ребят, с улыбкой, оптимизмом шагаем в час новый, а там все, как вы любите, еще больше хитов, еще больше музыки.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: А в столице 13.00. Слушаем новости в исполнении Павла Беседина.
2: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
3: Привет, Тимур. Добрый день всем. Президент России назначил дату выборов в Государственную Думу. Уникальный центр роботизации открылся в Москве. И аномальную погоду обещают синоптики в столице. Далее подробности. Президент России Владимир Путин назначил дату выборов в Государственную Думу. Глава государства подписал указ о том, что народное волеизъявление совершится 20 сентября. Параллельно с депутатами Госдумы 39 субъектов будут выбирать членов ЗАГС собраний, а еще 10 субъектов выберут высших должностных лиц. Кстати, впервые на выборах в Госдуму проголосуют жители исторических регионов страны Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей. Уникальный центр роботизации открылся в Москве. Площадка под названием «Создатели» сделана для технологических компаний, студентов, а также для молодых специалистов и стартапов. Там можно отрабатывать практические навыки, собирать и тестировать прототипы, а также решать прикладные производственные задачи. Учебный центр создан для подготовки специалистов в сфере робототехники, цифрового моделирования, реверсивного инжиниринга и разработки автономных систем. Тем временем в столице начали испытывать отечественных роботов для уборки улиц. Они могут собирать тополиный пух, пыль, опавшие листья и мелкий мусор. Об этом сообщили в Московском инновационном кластере. Разработчики отметили, что делать отдельного робота только для тополиного пуха было бы невыгодно, поэтому компании разрабатывают универсальные машины для комплексной уборки города. Аномальную погоду обещают синоптики москвичам. Если верить метеорологам, то на этой неделе нас ждут аномальные для этого времени года холода. До завтра в городе ожидается облачная с прояснениями погода. Она будет сопровождаться кратковременными дождями, но гроз на фоне похолодания не будет. Ночью столбики термометров покажут всего плюс 10, плюс 12 градусов, а днем будет от плюс 17 до плюс 19. При этом возможны порывы ветра до 12 и даже 14 метров в секунду. Напомню, что сейчас в столице и области действует желтый уровень погодной опасности. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка на сегодня. Доллар 72 рубля 45 копеек. Евро 83 рубля 80 копеек. С новостями пока все. Впереди у нас Тимур Бодров. И здесь еще больше хитов, еще больше музыки. В Москве 13 часов 3 минуты.

Плейбой пришел. Лучший час в дневном эфире Европа Плюс. Я ваш плейбой Тимур Бодров. Спасибо, спасибо. Значит, рассказываю. Впереди у нас игра для тружников Москвы «Бизнес-ланч». «Бизнес-ланч», спасающий от серых будней и рутины. Мы в игре этой устраиваем мини-корпоратив и доставляем пиццу. Вот как и вам устроить 4 пиццы получения, пиццы-пати? Написать нам «Бизнес-ланч» на europlus.ru. Во второй половине часа будет «Кинокайф». «Кинокайф» сегодня — это твой шанс попасть на главную кинопремьеру июня. Я буду дарить пригласы на криминальный экшн-триллер «Ночной бизнес». Tame Impala, Jenny, Maroon 5, Calvin Harris, Bruno Mars, By India с нами в этом часе в Москве. 13.06 и всем Playbox!

0: News.
1: Знакомимся с голодными дружниками у вас Москвы. Во-первых, это команда под названием «Бюсthalteria». И, соответственно, работницы бухгалтерского отдела во главе с Надеждой. Здрасте, Надя.
2: Здравствуйте.
1: «Бюсthalteria». Значит, и против команды бухгалтеров играет команда инженеров. Главный там инженер – это Елена. Команда «Кофейный аромат». Здрасте, Лена прекрасная.
2: Да, здрасте.
1: Добрый день, девчонки. Рассказывай, что мы делаем. Несколько раундов впереди. Самый важный первый раунд, потому что в первом раунде нужно не пропустить слово «три». Но вообще там важно и вопрос послушать, и варианты ответов, и потом, услышав слово «три», произнести название команды. Кто будет первый после слова «три», тот первый будет отвечать. Ответили правильно.

0: Правильно заработали балл, ответили неверно. Балл отдали соперницам. По этому принципу играем до 2 очков. Ну и во втором раунде уже ничего не кричим. Так, первый вопрос, дорогие Лена и Надя. Вопрос посвящен одному всемирно известному парню по имени Джастин. Дело в том, что у этого Джастина есть разные награды Грэмми, но одна из них в категории кантри. Значит, кто спел и получил Грэмми в категории кантри? Первый вариант ответа — это... Это Джастин Бибер. Или в категории кантри Грэмми выиграл... Джастин Тимберлейк. Тимберлейк, как говорит моя бабуля. Так, дождите слово 3.
1: 1, 2, 3.
2: Кофейный аромат, кофейный
0: аромат. Кофейный аромат был чуть раньше, конечно. Так, Лена, ну давайте.
2: Нет.
0: У этого, ну, к сожалению, вот такая
2: нет,
0: игра.
2: Ответ, первый.
0: Что, первый вариант номер у Джастина? Номер один, номер один. Ну да, абсолютно верно. С группой Ben & Shy однажды Джастин Бибер записал песню в стиле кантри и получил награду Грэмми. Ничего страшного, команда Бюстхалтерия. Не переживайте, сейчас вам нужно только правильно ответить на мой вопрос. Вопрос такой. Ну давайте, говорим про детских персонажей. Значит, этот детский персонаж изначально, и вообще его рисовали в виде собачки. В виде собачки. Это был персонаж под названием Чебурашка или Мурзилка.
3: А кто отвечает?
0: Команда Бюстхалтерия. Господи, что вы меня путаете? Бюстхалтерия отвечает. Надя.
3: Мурзилка.
0: Мурзилка, абсолютно верно. В 24-м году он появился. Это была сначала собачка, а только 13 лет спустя это был тот персонаж, которого мы все уже знаем. 1-1. И решающий вопрос для Елены и команды «Кофейный аромат». «Кофейный аромат». Все, значит, вопрос такой. Значит, налоги разные нужны, налоги разные важны. Однажды в государстве Тибет ввели необычный налог. На что? На уши или на ноги? Соответственно, большие уши или большие ноги. Елена.
2: Так, ну давайте ответ на уши.
0: Поздравляю! А еще там был налог на нос. Чем больше нос, тем больше планишь денежек. Со счетом 2-1 сегодня побеждает команда «Кофейный аромат». Мы с командой «Бюстхалтерия» не прощаемся. Будем с вами играть, пока вы не выиграете. Пишите еще заявку. Договорились? Надя?
3: Да.
0: Все, спасибо вам. Всем приятного аппетита. И вообще пишите все. europlus.ru. Бизнес-ланч.
4: Бизнес-ланч.
5: На Европе Плюс.

посмеяться над собой, разрешить себе чаще улыбаться и подпевать любимым хитам прямо на рабочем месте. Вот, далее мы подпеваем Bruno Mars и 21 Pilots, а еще, ребята, разрешите себе выиграть билет в кино, потому что скоро у нас кинокайф, а там я разыграю билетики на криминальный экшен-триллер «Ночной бизнес». Все подробности впереди в кинокайфе.

0: The Money, Stressed Out в плейбоксе. Да, стресс отправляем в аут, слушаем хиты и радуемся. Из хитов далее Satisfy, новинка Калвина Харриса. Из радостей прямо сейчас свидание с Павлом Бесединым.
1: Афиша на Европе Плюс.
2: Привет, Тимур, привет всем. Сейчас расскажу, куда сходить, что посмотреть. В широком прокате картина Жан-Люка Годара «Безумный Пьеро». Классика французской новой волны с Бельмондо снова в кино спустя 60 лет. В картине Годар изучает природу взаимоотношений между людьми. Главный герой женат на обеспеченной итальянке, которую он не любит. Его случайная встреча с давней знакомой меняет все. Они принимают решение бросить привычную жизнь и уехать. Криминальное роуд-муви было создано на пике французской новой волны, когда режиссеры массово отказывались от коммерческих стандартов и предсказуемости сюжета, делая акцент на эксперимент.

«Безумный Пьеро» – один из самых ярких фильмов, отражающий дух эпохи. В мастерской Петра Фоменко премьера спектакля «Сирано де Бержерак» ставит худрук театра Евгений Каменькович. Знаменитая история о талантливом поэте и бесстрашном дуэлянте, который скрывает свои чувства за остроумием и чужими признаниями, предстанет как романтическая, одновременно грустная пьеса о любви. Сирано смел, дерзок, талантлив и влюблен. Живя по принципу «лишь тот достоин жизни и свободы, кто каждый день за них идет на бой», он не боится быть убитым на войне или в случайной драке. Единственное, что его пугает, быть смешным. По словам создателей, спектакль станет прежде всего разговором о силе чувств, которые порой оказываются важнее смелости и славы. Начало в 7 вечера. А в историческом музее открывается выставка, посвященная столетию легендарной фотохроники ТАСС. Экспозиция расскажет об истории отечественной фотожурналистики через легендарные снимки 20 и 21 веков. Также здесь собрали редкую фототехнику, на которую были запечатлены ключевые события эпохи от первых советских лет до освоения космоса. Выставку дополнят видеоматериалы о работе фотожурналистов, а также лекции и мастер-классы по фотографии. Вот такие развлечения на сегодня. Отдыхайте с удовольствием и, конечно же, слушайте Европа+.

0: Кинокайф на Европе Плюс.
1: Дело не в деньгах. Нам бы в живых остаться.
2: Ночной бизнес. Смотри первым.
3: Ночной бизнес – это стильный гибрид из брутального боевика, напряженного триллера и черной комедии. И мы, ребята, с вами картину эту смотрим раньше всех в стране. Чтобы ты оказался на этом спецпоказе, бери скорее мобилу и постарайся личным сообщением отправить правильный ответ в

группе Европлюс ВКонтакте. Помимо, собственно, правильного ответа, обязательно укажи свой номер телефона и город. Город. Значит, а вот вопрос. Главная звезда фильма «Ночной бизнес» — это Рассел Кроу. Вы видели его на афише. Вот. А вместе с ним в этой картине играет и Аарон Пол. Актер Аарон Пол. Вот. А вам нужно написать мне сейчас, участие в каком сериале прославило этого парня Аарона Пола. Три варианта ответа. «Секс в большом городе», «Игра престолов» или «Во все тяжкие». «Секс в большом городе», «Игра престолов», «Во все тяжкие». Правильный ответ жду личным сообщением в группе Европлюс ВКонтакте. Город, номер телефона также обязательно.

0: Тимки на кайф. На Европе Плюс.
1: Дело не в деньгах. Нам бы в живых остаться.
2: Ночной бизнес. Смотри первым.
3: Так, а у нас кто тут на проводе-то? Сейчас познакомимся. Приветики, штиблетики. Алло. Татьяна.
4: Привет. Алло,
3: привет, Татьяна. Привет. С Татьяной мы поболтали, значит, фильм «Ночной бизнес» хотим вместе посмотреть раньше всех в стране. Вот, но я между делом спросил у Тани, чем она сейчас занимается. Таня, ты чем занимаешься?
4: В декрете.
3: То есть ты работаешь мамой? Я вот просто подумал, что если бы мы снимали про тебя фильм, и как бы мы тогда его назвали, вот наподобие «Ночного бизнеса»? У меня вот родилось название «Декрет особого назначения». Как ты думаешь, такая картина про тебя имела бы успех? «Декрет особого назначения» с тобой в главной роли.
4: Да. Вполне, я думаю, точно. Имела бы успех.
3: Да, значит, какой-нибудь боевик, да? Или комедия, скорее всего. Триллер с элементами комедии и боевика.
4: Вполне. Комедия, 100%.
3: Вполне. Значит, чтобы подарить тебе два пригласа на спецпоказ картины «Ночной бизнес», мой вопрос. В фильме играет Аарон Пол. Где он прославился, этот парень? «Секс в большом городе» сериал, «Игра престолов» или «Во все тяжкие»? А, Таня?
4: Во все тяжкие.
3: Ура! Поздравляю. Смотрела сериал-то?
4: Ну, самую малость.
3: Наслышано. Все, поздравляю тебя. Два пригласа на спецпоказ триллера, боевика, комедии. «Ночной бизнес» твои. Смотри, наслаждайся. И хорошего тебе, классного лета.
4: Спасибо большое.
3: Ребята, мы билеты прямо сейчас тоже разыгрываем на нашем сайте europlus.ru. Кинокайф.
0: Кинокайф на Европе+.

0: 500 евро плюс доставку. Это нужно написать. Отправить коллективную заявку в бизнес-ланч на сайте europlus.ru. Бизнес-ланч вернется завтра, собственно, с 13 до 14. А писать нам лучше прямо сейчас. Еще раз, добро пожаловать europlus.ru.
1: Реклама. В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.

0: Взломать сейф бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А чтобы получить еще больше выгоды, расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и забирайте миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль.
1: Где угодно на территории Российской Федерации и в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». О, Озонбанк. Товары за рубль на Озон можно приобрести при списании достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озонкарта клиентских правил».
0: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
1: Акция действует до 30 июня 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте commandacard.ru. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
2: Если глаза у молодежи начинают разбегаться, значит, они видят огромное количество возможностей, чтобы получить востребованную профессию, проводить исследования в молодежных лабораториях, путешествовать по стране и заниматься спортом, участвовать в научных олимпиадах и творческих конкурсах или стать обладателем гранта на свой проект. Загляните сами на сайт национальныепроекты.рф. Здесь видимо-невидимо возможности для молодежи и детей. Национальные проекты России. 0+.
3: europaplus.ru.
4: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.

0: это Люба, вот этот Максим. Здравствуйте, Максим.
1: Мы все здесь. Тимур Бодров так только что чесал свои усы, ребята, что это по любви.
0: Как я не могу любить свои усы?
1: Гладил свои усы в прямом эфире.
0: Я и себя, и в других.
1: Что вы себе позволяете, Тимур Бодров? Дальше с нами больше хитов, больше музыки. Будет The Evanescence, To Let Myself Go, будет Майкл Джексон и Tokyo Hotel, California Nights.
2: Европа Плюс. Радио номер один в России.

отмечает свой юбилей. Делают ребята это масштабно. И крутой сингл «California Nights» и большой мировой тур. И, как полагается, грядет новый альбом. Выпуск намечен на осень. Так что, осень ждем. И всем «California Nights». Кстати, если нравится, голосуйте за ребят. Это будет ваш подарок на юбилей. Голосуйте на сайте europaplus.ru в нашем чарте «Еврохит ТОП 40». Там же, на сайте, кстати, можно продолжать слушать «Европу Плюс». А слушать будем Дэвида Гетто, Тиесто и Тедди Свимса. Да, я, Макс Филин, тоже буду здесь. Будем работать этот рабочий вторник вместе с лучшими хитами на Европе Плюс.

может быть, чуть-чуть джаза, и он сделает из этого свой жанр и напишет супер-хит. Так что, если вдруг сегодня вы тоже застряли в каких-то рабочих задачах, возможно, стоит посмотреть вокруг, повертеть головой, тоже вдохновиться, и решение непременно найдется. Ну, на крайний случай, проблему всегда можно отложить до завтра. А вот хиты откладывать точно не стоит, лучше добавить звука, потому что Европа Плюс готова добавить лучших. С нами впереди Dota Numb, будут также команда BTS и их работа с Уими, и через пару минут здесь проект Kungs Galaxy.

0: Именно встречайте еще встретим в эти полчаса Боба Синклара и Кайзу, I Can Wait и Альберт Брайт впереди Wild.
1: В этом году вместе с Европой Плюс ты побывал на концерте Джейсона Деруло. На очереди Джей Шон. И Пол Ван Дайк. Готовься! Европа Плюс. Больше хитов, больше музыки, больше концертов.
2: Реклама.
3: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
4: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении «АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
5: Акция действует до 30 июня 2026 года.

0: процентов на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Почему именно фастбэк кроссовер Amoda C5? Потому что он красивый и умный. У него невероятный дизайн, который приковывает взгляды. Продвинутая мультимедийная система, комфортные спортивные сиденья и непревзойденная безопасность. Почему именно сейчас? Потому что лето. Пора путешествовать и быть счастливыми. И потому что минимальная цена на Amoda C5 всего 2 249 тысяч рублей. Только в июне. Amoda C5. Управляй будущим.
2: Подробности у официальных дилеров и на сайте amoda.ru.
3: Европа Плюс. Музыка, которая нравится тебе. Заходи на europaplus.ru или скачивай мобильное приложение и наслаждайся любимыми хитами. Топ-40.

года обязательно должен быть свой хит. Это обязательно. Что это будет в этом сезоне, узнаем, пожалуй, ближе к концу лета. Но пока претенденты вполне хороши. Этим летом к нам залетают Russian Raul, Alejandro и Wizkid. История Pongo. Вместе с этим ребята, кстати, залетели и в наш чарт Еврохит Топ 40 сразу на 20 место. До пятницы успевайте голосовать, поддерживать ваших муз-фаворитов на сайте europaplus.ru. Алекс Манылов в пятницу в 2 часа дня расскажет, кто они, 40 главных хитов этой недели. Ну а пока до этой самой пятницы давайте будем работать вместе. Через пару минут первая строчка Еврохита — это Fever Dream, Алекс Уоррен. А еще

Arctic Mod. Если что, перемены — это красиво. Оставим неизменным только одно — это хиты на Европе Плюс. Они здесь всегда в большом объеме. Впереди встретим Roy Xop, Here She Comes Again. Будут также Ваня Дмитриенко, а еще Marshmello и Portugal The Man. Феникс впереди.

0: только хиты.
1: 30 минут.
0: Кстати, если по рекомендации Вани Дмитриенко вы все-таки куда-то побежите, то бежать будете красиво в компании лучших хитов этой планеты. В ближайшие полчаса ваш бег будут сопровождать Бибер Экс и Фейтлесс New Religion. Кстати, можно высокий темп держать на пробеге.

0: в личке.
1: Все ссылки на europaplus.ru.
0: Реклама.
2: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
3: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить два из трех действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБ РФ номер 1000. Реклама 0+.
4: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
5: Срочно, чули течка, заказы горят.

0: Помогите найти зубастого продажника.
1: Мне очень нужен четкий программист.
2: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
3: Подайте заявку на портале trudvsem.ru. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России 0+.

0: 31 июня 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на zon.ru. 16+.
1: Взломать сейф бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А чтобы получить еще больше выгоды, расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и забирайте миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль.
0: Где угодно на территории Российской Федерации и в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». ООО «Озонбанк». Товары за рубль на Озон можно приобрести при списании достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
1: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
2: Плейлисты разных стилей и направлений.
1: Розыгрыши фирменных призов и новости шоу-биза.
3: А котики?
4: И, конечно, котики.

0: обновиться, что ли? F5 же, да, отвечает за обновление. Я сейчас ничего случайно не нажал. Ну, если не успели вдруг сделать это весной, можно и летом, если что. Какие там у вас были планы? Подготовить свое бади к лету? В принципе, план можно сохранить и просто, ну, придерживаться его, правильно? И чуть сдвинуть сроки до лета 2027-го. Но будем стараться в любом случае и в этом сезоне все сделать. Дальше, кстати, будет под что подвигаться. Будет классный трек «Бам-бам» от Хижели и Солто. Еще раньше с нами «Cool Girl», «Tuvalu» и большая коллаба «Coldplay», «Little Sims», «Burna Boy», «Lani» и «Tini», «We Pray». Европа
1: Плюс. Baby, I'm just trying to play cool, but I just can't hide that. I won't eat.

Есть профессионально обученный человек, который умеет делать бам-бам, умеет сделать так, чтобы другие делали бам-бам и бум тоже. Это Тимур Бодров, он кое-что знает про электронную танцевальную музыку, разбирается в этом деле и с нами тоже поделится непременно. Это будет в субботу, да, надо будет подождать. В 20.00 по московскому времени можно всегда включиться в ТОП Клаб Чарт на Европе Плюс и узнать, кто они 25 лучших актуальных танцевальных треков этой недели. Ну или вот вам тоже план хороший, можно даже и не выключаться до этого времени, просто быть Европа Плюс. Впереди поймаем Авалон Рокстона, Way to Go. Также скоро Алан Уокер и Майя Мишель.

0: рассказывает, ребята, да, стоит ждать новую акустику от группы «Майя Мишель» и непременно, чтоб с саксофоном. Таня, если ты нас слышишь, без саксофона мы не пускаем больше. Хотим перформанс этот. Окей, пока же продолжим вторник, все так же хитово и не скучно. Впереди здесь Sunrise Venue, еще Rehab Vice, JP Cooper и, конечно, они.
1: Антон Камолов, Артур и Саша. В каждом
2: есть раш.
3: Включи свой.
2: И, Артур, тебе тоже вопрос. Так. Артур, ты когда-нибудь врал Антону, например, о его внешности? Что тебе нравятся его усы, а тебе, например, не нравятся?
4: Да, да, да.
2: Мне кажется,
4: Артур... Неожиданный ответ, Саша.
1: По будням с 7 до 9 вечера.
5: На Европе Плюс. Реклама. В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные, даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
6: Европа+.ру.
1: Здесь лучшие мировые хиты. Никаких ограничений.

0: Номер один в России. Все сказки рано или поздно заканчиваются с разными, надо сказать, финалами. Да, все заканчивается. Хиты на Европе Плюс только остаются. Дальше здесь еще больше хитов музыки. С нами будет мистер Зейн, Die For Me. Будет также Доминик Файк. Поймаем его эйфорию в треке Baby Doll. Еще с нами Энрике Иглесиас и Шон Пол, Байландо и Кевин Харрис. Jazzy Satisfy.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: В столице 17 часов. На Европе Плюс новости. С нами Игорь Акулов. Встречайте.
2: Макс, привет, всем добрый день. На всех АЗС Татнефти в России ввели временное ограничение на отпуск топлива. Бензина не более 30 литров в одни руки, дизеля для легковых машин до 60 литров, для грузовых до 300 литров. На некоторых заправках также действуют технические ограничения по оплате банковскими картами. Ранее о дефиците топлива сообщали власти Крыма и Севастополя, где продажу бензина за наличный расчет полностью ограничили на несколько дней. ФАС заявили, что ситуация находится под контролем. В Чувашии одна из компаний совершила первый в России платеж в бюджет с использованием цифрового рубля – 125 тысяч рублей. Глава республики Олег Николаев назвал регион лабораторией, где отрабатываются финансовые инструменты будущего, гарантирующими бизнесу и государству прозрачность и скорость операций. Минфин и Чувашии отметили, что апробация цифрового рубля в бюджетном процессе продолжается. И в Мурманске на сайте бесплатных объявлений продают круглый камень яйцо дракона за 1,5 миллиона рублей. Такие камни характерной формы, напоминающие страусиные яйца, можно найти на пляже в популярном у туристов месте на берегу Баренцева моря. Продавец предлагает использовать данное яйцо как элемент декора. Объявление опубликовано 12 июня. За несколько дней его просмотрели более 2000 человек. Правда, покупатель пока что так и не нашелся. Это пока что все новости. Далее на Европе Плюс Star News и Макс Филин. Всем отличного дня.
1: Star News на Европе Плюс.
0: Это топ новости.

Star News. Последние недели таблоиды гремят именем Мадонна. И не просто так, скоро певица представит свой долгожданный новый альбом. Это будет продолжение танцевальной истории Confessions on a Dance Floor, легендарного альбома певицы, который вышел в 2005 году и включил в себя те самые Hang Up, Sorry и Jump. На прошедших выходных поклонники Мадонны получили превью одного из новых треков Confessions 2 благодаря Мартину Гарриксу. Bizarre, песня из нового альбома Мадонны, неожиданно дебютировала во время выступления Гаррикса в Нью-Йорке. В припеве нового трека Мадонна поет «Только любовь может быть такой странной». Что ж, ждем полную пластинку и все на танцпол. Дэвид Бекхэм был удостоен звезды на Аллее славы Голливуда. Бекхэм назвал церемонию сюрреалистичной. Вместо традиционной красной дорожки церемония прошла на зеленой, как бы символизируя цвет футбольного поля. «Я всегда был мечтателем, но никогда не мог представить себе, что такая честь достается такому рабочему английскому футболисту, как я», — сказал Бекхэм. Интересно, что буквально месяц назад именем Дэвида Бекхэма назвали новую розу Дэвида Остина. Вот такие подарки к юбилею английского футболиста. Не только Мадонна готовит выпуск нового альбома. Работа над своим 10-м студийником завершает и певица Pink. Последний на данный момент альбом вышел в 2023 году, и вот Pink снова готова удивлять своих поклонников. Star News, и вы всегда в курсе самых интересных событий. Star News.

Харриса. Да, если Кельвин Харрис летом не выпустил хит, лето не происходит. Это так работает. На этот раз Кельвин в компании Джази включает лето в треке Satisfy. Да, еще 2,5 месяца лета впереди, так что стройте планы, с кем поехать отдыхать, куда поехать отдыхать, все пункты важные. И, конечно, нас с собой тоже забирайте, слушайте Европу Плюс этим летом. Вот, например, дальше будем слушать проект Кунгс, Galaxy, также The Black Eyed Peas, хитмейкеры представят работу Just Can't Get Enough. Сразу после узнаем, что было утром в бригаде У.

0: диалога Белли Вики, поэтому прямо сейчас ловите саундчек от бригады У, что было утром.
1: Саундчек бригады У. Лучшее за сегодня.
2: Сегодня в саундчеке вы вспоминаете всю свою жизнь и придумываете название к фильму, который основан на этой жизни.
3: Слушаем.
2: Начнем с этого.
4: Доброе утро. А у меня просто фильм «Вышибалы». В праздники пошла во двор играть с детьми, вышибалы. Попали мне в палец, распух палец.
2: То есть ты Жесть. В вышибалах вышибла палец?
3: Ой, кошмар.
2: В момент, когда в вышибалах вышибли тебя, вышибалы.
3: Получается так.
2: Хорошая история, похожа на Кристофера Нолана чем-то даже. А вот еще.
5: Всем привет, а я бы назвала свой фильм «У тебя есть 4 года». Потому что, когда я была маленькая, каждые 4 года, 3 раза мы переезжали в какой-то новый город, либо страну. Поэтому у меня было всего 4 года, чтобы подружиться, привыкнуть и снова все сменить.
3: Вау! Интересная концепция, интересный цикл.
2: Мощная концентрация всего.
3: Да, за 4 года я закончила школу, за 4 года институт, за 4 года я нашла себе профессию.
2: Да, я за 4 года столько всего сделал, мы ж поэтому странно и меняли.
3: Да.
6: Привет всем. У нас как бы еще лето как-то не сильно установилось, то солнце, то прохладно, как-то непонятно. В общем, набрали бассейн зачем-то, он леденючий. Собрались ехать в четверг на море. Детей предупреждаю, в бассейн не прыгайте, заболеете. Ну, сын, естественно, это не останавливает, полез купаться. Уже 2 дня 38,5. Вот такой вот фильм «Маленький дурак» остался без отдыха.
5: Всем привет, а я бы назвала свой фильм «У тебя есть 4 года». Потому что, когда я была маленькая, каждые 4 года, 3 раза мы переезжали в какой-то новый город, либо страну. Поэтому у меня было всего 4 года, чтобы подружиться, привыкнуть и снова все сменить.
3: Вау! Интересная концепция, интересный цикл.
2: Мощная концентрация всего.
3: Да, за 4 года я закончила школу, за 4 года институт, за 4 года я нашла себе профессию.
2: Да, я за 4 года столько всего сделал, мы ж поэтому странно и меняли.
3: Да.
2: Ну и финальная история, там с большим сюжетом и названием в конце.
6: Привет всем. У нас как бы еще лето как-то не сильно установилось, то солнце, то прохладно, как-то непонятно. В общем, набрали бассейн зачем-то, он леденючий. Собрались ехать в четверг на море. Детей предупреждаю, в бассейн не прыгайте, заболеете. Ну, сын, естественно, это не останавливает, полез купаться. Уже 2 дня 38,5. Вот такой вот фильм «Маленький дурак» остался без отдыха.
1: Саундчек. Отправь свой голос в бригаду У. Завтра утром с 7 до 10 на Европе+. Бригада.

No stress, no rules, поют ребята The Second Voice, hit Let Me Be. Это нам как раз в тему рабочих трудовых будней, да, всем меньше стресса, меньше rules, всяких там

0: Реклама.
1: Джетур Т1. Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Джетур Т1. Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. Джетур Т1. Безгранично близко.
2: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Мотор Рус».
3: Это уже третий килограмм сочной черешни из самоката. Или только третий. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
4: Наслаждайтесь ягодами вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
5: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
6: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
7: Акция действует до 30 июня 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.

0: 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: Говорят, молодежь пошла невнимательная. Просто мы быстро схватываем суть. Говорят, мы избалованы. Просто у нас есть выбор. Говорят, раньше таких возможностей не было. Значит, надо пользоваться. Национальный проект «Молодежь и дети» — это гранты, образовательные программы, поддержка молодых предпринимателей и многое другое. Пожалуй, самые большие в истории возможности для молодежи. Узнай, какие на национальныйпроекты.рф. Мечтай, пробуй, действуй. 0+.
2: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
3: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
4: Бесплатная доставка весь июнь из Гиперленты. Заказывайте все нужное к дачному сезону в приложении «Лента» или на сайте lenta.com. Акция до 30 июня 2026 года. ООО «Лента», Санкт-Петербург, Савушкина, 112, литера Б, ОГРН, 103, 7, 8, 3, 2, 0, 48, 605, 6+.
5: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: на одном радио.
1: Then the

0: Shadows в финале этого часа на Европе Плюс. Вот так финские ребята The Rasmus скрасили наш рабочий вторник. Но дальше здесь на Европе Плюс муз красоты будет еще больше. Включайся вместе в час новый.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем салют, столица уже 6.
3: Европа Плюс.
2: А вот и Игорь Акулов с новостями прямо сейчас здесь на радиостанции номер один в России. Игорь, привет.
4: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
5: Костя, привет, всем добрый вечер. Россия и Турция продолжают укреплять сотрудничество. Эксперты напомнили, кто должен компенсировать ущерб за ремонт машины, поврежденной из-за дорожной ямы. И поиграть в симулятор полетов теперь можно прямо в браузере. Подробности далее. С сегодняшнего дня официально стартовала избирательная кампания по выборам депутатов Госдумы 9-го созыва. Об этом сообщила председатель ЦИК Алла Памфилова. Указ о назначении выборов на 20 сентября подписал президент Владимир Путин. Будут избраны 450 депутатов, 225 по одномандатным избирательным округам и 225 по федеральному избирательному округу. Памфилова подчеркнула, что с сегодняшнего дня начинаются все избирательные действия по подготовке и проведению голосования. Глава МИД Турции Хакан Фидан, находящийся в Москве с визитом, заявил, что отношения между Россией и Турцией продолжают развиваться и укрепляться в направлении, определенном лидерами двух стран. На переговорах с Сергеем Лавровым он сообщил, что Анкара готова вновь стать площадкой для переговоров по урегулированию конфликта на Украине и рассчитывает на встречи с президентом Владимиром Путиным, а также с его советниками Владимиром Мединским и Игорем Левитиным. По данным источников, турецкий министр намерен заявить о готовности Турции способствовать диалогу между сторонами. 20 июня в колледжах Москвы пройдет единый день открытых дверей. По словам заммэра Анастасии Раковой, абитуриенты смогут узнать все о востребованных направлениях и правилах поступления. Программа насыщенная, более 250 мастер-классов, встречи с преподавателями, успешными выпускниками и будущими работодателями. Гостям покажут современные лаборатории и мастерские, где каждый сможет попробовать себя в разных профессиях. Эксперты напомнили, что компенсировать ущерб за ремонт машины, поврежденной из дорожной ямы, обязана структура, отвечающая за обслуживание конкретного участка. Верховный суд подтвердил, что вина дорожной службы презюмируется. Доказывать свою невиновность придется именно ей. А водителю достаточно подтвердить факт повреждения и причинную связь с ямой. По действующим нормам, яма считается недопустимой, если ее длина от 15 сантиметров, глубина от 5,

а площадь от 6 квадратных сантиметров. И Google добавила симулятор полетов в веб-версию Google Earth. Теперь можно летать над любыми странами и территориями прямо в браузере без скачивания приложения. Функция существовала в десктопной версии с 2007 года, но теперь стала доступна всем. Чтобы включить режим, нужно открыть раздел «Инструменты» и выбрать «Имитация полета». Для реалистичности лучше переключить карту на спутниковый режим. И расскажу о курсах валют на сегодняшний день. Доллар 72 рубля и 45 копеек. Евро торгуется на отметке 83 рубля и 80 копеек. Это все новости к этому часу. Далее на Европе Плюс Кость Фомин. Больше хитов и больше музыки.

нравится. Хоть под польку, хоть под шаде, но с Европы Плюс. By India. Мод на радиостанции номер один в России. Она танцует под шаде. Классный трек, красивый трек. Ну и еще приятнее, что он появился в завершении второго рабочего на этой неделе. И это всегда классно. Что, дальше будем вместе. Я появляюсь именно в тот момент, когда вся страна начинает собираться домой. И это здорово, это круто. И, естественно, по пути буду играть для тебя только лучшую мировую поп-музыку. А если ты уже добрался до дома, поверь, тебе понравится то, что я приготовил. Ну, во-первых, LB1 и Lines услышим Tired Bones, прежде Леона и Калум Скотт, Stay, ну и Rehab Pelican, Loco-Loco. В общем, каждый для себя что-нибудь в ближайшие 15 обязательно найдет здесь на радиостанции номер один в России. Погнали!

классный трек на расслабоне, на чиле. Можно вот так вот провести весь вечер, правда ведь? Хотелось бы, правда. Очень хотелось бы. Ну, собственно, если хочется, то может. А в ближайшее время музыка будет соответствующей. Ни в коем случае не пропусти то, что я приготовил на подходе Tokyo Hotel. И совершенно другая музыка, это California Nights. Но прежде Рае и...

0: Адел на Европе Плюс. Калифорния Найтс. Столица уже 18.50. Привет всем. Это Фомин. Мы с вами двигаем вперед. А впереди нас ждет вечернее шоу «Раш». Антон Камолов, Артур и Саша. Уже буквально минут через 10 появятся в эфире. Ну и тема этого вечера, которую можно найти на нашем сайте europaplus.ru, либо заглянуть в официальную группу Европа Плюс ВКонтакте и оставить свои комментарии.
1: Реклама.
2: Работа, которая имеет значение, навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
3: Это уже второй килограмм ароматной клубники из самоката. Или только второй. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
4: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут. О, умный ритейл. ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.

0: Отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один.
1: Акция действия 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
2: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
3: Зачисляй, храни и трать.
4: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
5: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить 2 из 3 действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБ РФ номер 1000. Реклама 0+.

0: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
1: Акция действует до 30 июня 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
2: Если глаза у молодежи начинают разбегаться, значит, они видят огромное...

0: огромное количество возможностей, чтобы получить востребованную профессию, проводить исследования в молодежных лабораториях, путешествовать по стране и заниматься спортом, участвовать в научных олимпиадах и творческих конкурсах или стать обладателем гранта на свой проект. Загляните сами на сайт национальныепроекты.рф. Здесь видимо-невидимо возможностей для молодежи и детей. Национальные проекты России. 0+.
1: Официальная группа Европа Плюс ВКонтакте.
2: Это более 2,5 миллиона друзей.
3: Привет! Мы бригада! Вступай в группу Европа Плюс.
4: Подпишись!
5: Это Антон Камолов,
6: Артур
7: и Саша.
5: Если мы что-то не договорили в эфире,
7: можем
5: договорить здесь.
8: Это Алекс Манойлов. Вступай в нашу группу и будь в топе.
2: Радио номер 1 в России ВКонтакте.

0: часа. Лана Дель Рей и ее Summertime Sadness. Впереди музыка будет. Будет танцевальной, будет не очень танцевальной. Ну и 100% появится вечернее шоу «Rush». Антон Камолов, Артур и Саша. Погнали в новый час.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: Всем привет, салют, столица, 19:00. На Европе Плюс новости вместе с нами Игорь Акулов. Игорь, привет.
2: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
3: Ребят, привет, всем добрый вечер. США начали снимать морскую блокаду Армузского пролива. Госдума и Центробанк начали разрабатывать меры по борьбе с билетами банка приколов и медленное путешествие снова в тренде. Подробности далее. Власти Севастополя рассчитывают в ближайшую неделю нарастить запасы топлива, но полностью отказаться от выдачи бензина по QR-кодам смогут только после создания полумесячного резерва. Об этом заявил губернатор Михаил Развожаев. Сейчас в городе действует система очередей по QR-кодам, которая была введена из-за дефицита топлива. Как только удастся накопить безопасный запас, порядок заправки изменят. Напомню, что ранее ограничения на продажу бензина вводились также во всем Крыму. В Иране подтвердили, что США начали снимать морскую блокаду против республики, и этот процесс перешел в практическую плоскость. Об этом заявил замглавы МИД Ирана. Президент США Дональд Трамп объявил о снятии блокады после заключения сделки с Тегераном. 3 иранских нефтяных танкера и 2 судна с товарами первой необходимости уже прошли через международные воды. Верховный суд направил в Госдуму законопроект, который разрешит студентам юридических факультетов работать в аппаратах судов. Предлагается смягчить квалификационные требования для должностей секретаря суда, секретаря судебного заседания и консультанта. На эти места смогут назначать студентов вузов и выпускников средних профессиональных учебных заведений с юридическим образованием. Госдума и Центробанк начали разрабатывать меры по борьбе с билетами банка приколов, которые мошенники используют для обмана граждан. В ЦБ предлагают запретить изготовление и распространение предметов, похожих на российские банкноты и монеты, и ввести за это административную ответственность. В январе регулятор уже опубликовал соответствующий доклад. Глава Думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что законодательное решение будет подготовлено. И каждый третий россиянин собирается в медленное путешествие. Это формат отдыха без гонки по достопримечательностям с длительным пребыванием в одном месте и погружением в локальную жизнь. По данным опроса одной из медиакомпаний, 16% планируют организовать такую поездку в ближайшее время, а 14% уже собираются провести отпуск именно так. При этом 41% респондентов впервые услышали о таком тренде, но заинтересовались им. Самым привлекательным сценарием внутри страны стал отдых на природе, за рубежом теплая страна с морем вдали от массовых курортов. И расскажу о курсах валют на завтрашний день. Доллар 72 рубля и 14 копеек, евро 83 рубля и 73 копейки. Это пока что все новости к этому часу. Далее на Европе Плюс Антон Камолов, Артур и Саша и вечернее шоу «Rush». Всем отличного вечера!

0: Европе плюс.
1: Привет, друзья! Радиоактивное шоу «Rush». Мы начинаем ближайшие два часа вместе с вами. Проведем. Привет, Саша. Привет, Артур.
2: Привет, ребята. Всем добрый вечер.
3: Всем привет, салют. Добрый вечер.
1: Какое удивительное, уникальное совпадение, да? Mm-hmm. Как пересекается последняя новость, про которую Игорь нам рассказал, наша сегодняшняя тема. Игорь рассказал про медленные путешествия, в которые, возможно, отправится немалое количество россиян. А мы как раз вот про лето-то ведь и будем говорить.
2: Но
1: у нас тема сегодня
2: мои все-таки.
1: Но а медленная активность не может быть?
2: Может быть.
1: Она же все-таки активность.
2: Да.
1: Хотя и медленная. Мои любимые летние активности. Вот про что мы сегодня решили поговорить. Как, что, кто, чем предпочитает и любит заниматься летом у себя дома, на работе, на даче, в поездках и так далее. Вот все, весь спектр мы сегодня постараемся охватить и обсудить. Саш, летние любимые активности твои, помимо ловли крабов и засолки красной икры на Дальнем Востоке. Что еще?
2: Да, это первое место. На втором месте у меня бадминтон. Очень люблю в него играть, но не по правилам, потому что как-то раз я играла по правилам, то есть без правильного хвата, вот просто как легла в твою руку ракетка, так и легла.
3: Не, погоди, наверное, ты хочешь сказать, что бадминтон классно играть где-нибудь на пикнике, знаешь, а не на площадке.
2: Ну да,
3: не на специализированной.
2: Ну, можно и пойти на площадку в целом. Ну, главное,
1: чтобы... как будто тебя какими-то правилами, знаешь, сейчас
2: никто не докучал,
1: пикнике,
2: чтобы
1: говорит, надо играть.
2: Никто не говорил, как там правильно подавать. Вот он летит, валан, и это прекрасно. Вот это я...
1: Саша, подача снизу или подача сверху у тебя? Вот ты подкидываешь валан вверх и бьешь
2: ракеткой. Ну, моя фирменная, это снизу, но я могу и сверху.
1: Снизу, крученая,
3: ну, если задача ваша удержать валан как можно дольше в воздухе, то, наверное, снизу, потому что верхняя подача, знаете, подразумевает, чтобы он поскорее упал на стороне
2: соперника. Да нет, можно и сверху подать очень хорошо.
1: Артур, нет таких правил, что подольше удержать валан в воздухе? Просто валан есть.
3: Саша сказала, что у нее как раз-таки вот ее самая главная задача — это как можно дольше его удерживать.
2: Мы с сестрой 100 раз перекидываемся, ну и дальше уже...
3: А вы прям считаете?
2: Да, раз, два. Ну, в голове, мысленно.
1: Раз, два.
3: Раз, два.
2: Вот это мне очень нравится. Мне нравится жестко как бы кидать мощно, чтобы выплескивать всю свою энергию. И кататься на сапах. Мне тоже нравится, но я всего 2 раза в жизни каталась. Очень мне понравилось.
3: А катаются на сапах или плавают на сапах?
2: Путешествуют на
1: сапах. Мне кажется, давайте так, ходят на сапах. Ведь корабли ходят.
3: Чисто теоретически ты ведь стоишь на сапе.
2: А там можно и сидеть на коленках. Большую часть я, кстати, сидела на коленях.
3: Пойду посижу на сапе.
2: Но там сначала страшно встать, а потом ты уже чувствуешь силу и встаешь.
3: Силу ветра?
2: Да. Ног, икр.
3: Икроножных мышц.
2: Да.
1: Артур, а у тебя какие любимые активности?
3: Моя любимая активность — планирую что-нибудь активное себе на лето и ничего из этого не выполнять. Я вообще, на самом деле, сторонник каких-то стихийных развлечений, потому что, как понимаю, вот если я запланирую что-нибудь прям классное такое, обязательно либо погода будет дурацкая, либо компания в итоге не соберется, и я проведу все лето с кислой миной.
2: Ты сплавляться, я помню, хотел.
3: Хотел, да, и где я? И вот он, я, и все еще жду, хочу безумно. Вот, поэтому, ну, очень надеюсь, что это лето не будет вот таким, как эти дни в столице, какие-то дождливые, непонятные, потому что, ну, правда, ничего не подготовишь.
2: Ну, можешь поплавать как раз, если зальет сильно,
1: ну,
2: например.
1: Ну, чуть-чуть-то, ну, можно же.
3: Может быть. Вообще, да, в планах были бы, конечно, какие-то пешие походы, по горам полазить, пещеры поизучать в моем родном крае. Ну, вот я в целом, конечно, активник такого довольно насыщенного и пешеходного, быть может, туризма, я бы вот погонял с удовольствием.
1: Ну, то есть прогулочки. Я, кстати, вспомнил, у меня тоже как-то совершенно неожиданно. Мы летом пошли с моей второй половиной гулять и накрутили 21 километр. Мы такие, типа, ну что, пойдем немножко погуляем, до центра дойдем.
2: А вот, обратно? И... Или это уже в две стороны, да?
1: Туда и обратно. Это мы сделали такую большую петлю, да, да, до Подольска и потом обратно до дома. С крепкими ногами, икроножными, хоть прямо сейчас на сап вставать. Да. Друзья, расскажите, что у вас на лето, какие активности запланированы. Может быть, активности развлекательные. Может быть, вынужденные все равно, ну, как бы, тоже активность, тоже летняя. Вот расскажите, что обычно вы, какую активную деятельность летом ведете. Звоните нам, 745-6565, код Москвы 495. Можете нам писать текстовые сообщения, можете записывать голосовые. Закидывайте все в сообщество Европа Плюс ВК, а голосовые можно записать еще и на нашем сайте europaplus.ru. Там прям в серединочке кнопка «Написать в эфир», и там можно записать голосовое.
0: Европе плюс.

0: Обсуждаем сегодня летние активности. Кто что любит делать летом? Сообщение от наших слушателей. Добрый вечер, я живу в Алма-Ате, у нас рядом горы. Обожаю, когда летом выпадает возможность в среди недели подняться в горах до горельника. Это источник с теплой сероводородной водой. Пешком несколько километров встать под этот водопад, который приятно бьет по телу. Это кайф.
1: У человека сразу видно, отключили горячую воду. Приятно просто пойти до теплой воды и постоять, немножко погреться.
2: Она не воняет, если она сероводородная?
1: Может быть, не слегка.
0: Ну, она пахнет сероводородом. Не знаю, воняет ли, конечно. Но у меня другой вопрос. Теплая вода, вот интересно тоже, насколько теплая, если это надо подниматься в горы. Обычно, чем выше, тем холоднее на улице, и, вероятно, и вода.
1: Вот. Ну, видимо, там какая-то постоянная температура. Это такой термальный источник, поэтому на этом контрасте и все вот эти восторженные эмоции появляются.
0: Интересно.
1: Да, это как вот бассейн под открытым небом. Ой, я, кстати, вы знаете, на этих выходных тоже были длинные летние выходные, да, и, казалось бы, лето, жара, думаю, ну, сейчас тоже пойду под какой-нибудь бассейн найду в Москве. Буду купаться, плескаться, радоваться, как...
2: Дитя.
1: Да. Как выдрочка, хотел сказать я. Оказалось, что там очередь аж на улице.
2: Это где?
1: Да везде, на самом деле, везде.
2: А вот есть, я видела фонтаны, но там дети плескаются, и взрослые такие большие.
1: До фонтанов мы доберемся в августе, Саш.
0: Мы обычно 2 августа с пацанами, Саш. Присоединяйся. У тебя есть какая-нибудь полосатенькая одежда? Горизонтальную полоску.
1: Ты будешь Бонифаци, Саш.
0: Так 2 августа говорить нельзя.
1: Нельзя.
0: У нас телефонный звонок.
1: Так, дозвонилась Софья, расскажет она о том, как она лето свое проводит. Софья, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
3: Здравствуйте, ребят.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Расскажите, что у вас за лето и летние активности предстоит.
3: В общем, мы с прошлого года активно собираемся, катаемся на сапах. Начиналось с того, что меня просто посадили на сап, девчонки. А в этом году у нас уже в компании 15 сапов. Мы этот сезон открыли 19 мая. И вот последний раз у нас было в компании 24 человека.
1: Вау,
2: а где катаетесь? А где катаетесь? В каких окрестностях?
3: Мы живем в Туле, Тульская область, и по ближайшим, скажем так, водоемам катаемся, смотрим новые локации, собираемся с палатками, в общем, очень активно проводим
1: круто.
3: Весь сезон.
1: Круто. А вы здороваетесь между собой фразой «Yo, sup? Sup, bro?»
3: Нет, у нас есть группа в ВК «Собутыльники».
1: А, «Сап,

0: Са бутыльники, вот так вот. Ну, чтобы здесь каламбур поддержать. Ага, супер.
1: Да. Слушайте, да. Софья, вы сказали, что у вас сейчас в компании 17 САПов и 24 человека. А на САПе можно вдвоем, втроем?
2: Да, есть разные САПы. Есть САПы, на которые можно ставить кресло. Ну, плюс еще у нас дети с нами уже регулярно катаются. Угу. Если соединить САПы между собой, поставить друг другу как бы, ну, на хвост и
1: катамаран.
2: Нос. Катамаран. Такое, ну, не плот. И с него можно прыгать, кататься всем вместе. В общем...
0: Ничего себе. Да. Слушайте, а вы по течению плаваете обычно? Как это происходит? Просто, ну, для меня, например, проблема, что ты в одном месте начинаешь свое путешествие на САПе, и на втором месте, ну, собственно, на точке Б, тебя должен кто-то забрать. Особенно, если ты по этому течению проплывешь там, ну, много километров. Как вы организуете эту историю?
2: Ну, если мы организуем именно по реке Упе, у нас с течением идет, то кто-то там, скажем так, кто-то едет, кто-то ловит, остальных по ходу движения на машинах. Поэтому, скажем так...
1: А, ну, то есть все-таки кто-то должен на машине встречать.
2: Да.
1: Да, Софья, спасибо большое, спасибо за рассказ. Ну, пожалуйста, разрастается САП-сообщество, да, между прочим. В Туле и Тульской области. Друзья, расскажите про себя, про свои летние активности. Самые любимые летние активности мы сегодня вспоминаем, обсуждаем. Звоните 745-6565, код Москвы 495.

0: Какие любимые летние активности есть у наших слушателей? Истории. Виктория пишет: «Моя любимая летняя активность – это поездки на музыкальные фестивали. Иногда ради одного концерта я готова ехать несколько часов в другой город. Мне нравится атмосфера, новые знакомства и ощущение, что лето проходит не зря». Mm-hmm. Некоторые из лучших воспоминаний у меня связаны именно с подобными поездками.
1: Да, это круто. Особенно если лайнап хороший. Да, и часто на таких фестивалях люди там еще как-то зачаряются, одеваются прикольно, круто. Им не бывает, что им нечего надеть.
2: Ну да. А вот такое сообщение. Активность вынужденная. Строю гараж. Видите, кстати, самостоятельный человек делает. Не просит никого купить.
1: Ну это, видимо, у него просто участок для этого есть, позволяющий ему гараж разместить.
0: Или ты думаешь, что он строит гараж в подвале своей многоэтажки?
2: Непонятно где.
0: Кстати, было бы классно.
2: Ну, в общем, подробности. За построение вчера с 8 утра до 23:30 заливал Полхоз блока бетоном.

0: полтора кубометра намесил бетона, жена помогала, разравнивала стяжку. Сегодня копаю подленточный фундамент навеса, хоть лишний вес сброшу на 10, написал нам Данир.
1: Ну, лето вообще, конечно, сезон всех ремонтных, строительных каких-то работ. И многие, я думаю, как раз-таки ждут, не дождутся этого момента, когда они уже могут отработать немножко.
0: Тем более, когда погода такая плохая. Нормально.
2: Да. Наоборот. Ты тут как раз, знаешь, лучше, чтобы дождичек-то не было. А ты, особенно, когда ты, у тебя еще кровля не сделана.
0: Ты даже под каким-то навесом каким-то стоишь, наверное. Нет?
1: Если ты этот навес сооружаешь, то пока еще нет. Да, если ты уже дошел до стадии, когда у тебя крыша над головой есть, то можно какие-то внутренние работы делать. Да.
2: Да. Друзья, расскажите у вас, какие любимые летние активности. Может быть, что-то уже запланировано, может быть, что-то из предыдущих, из прошлых лет вы нам расскажете. Можете нам позвонить 745-6565, код Москвы 495.

0: Обсуждаем любимые летние активности. Кто чем больше всего любит летом заниматься, развлекаться? Или в плане работы тоже у нас тут и про полезную активность. Вон человек рассказал, у него какой объем ремонтно-строительных работ предстоит. Кирилл пишет, студент. Моя любимая летняя активность довольно простая. Кататься на велосипеде по городу. В хорошую погоду я могу проехать десятки километров без какой-либо цели. По пути нахожу новые районы, парки, кафе, о которых раньше не знал. Для меня это лучший способ провести выходной.
1: Ну, круто, когда позволяет время, место и погода, наверное, вот самое главное, потому что,
0: с погодой, да.
1: Да, всегда надо ориентироваться на то, какая там обстановка за окном, особенно на велике. Хотя я что-то видел даже видос какой-то, где один парнишка, он из Москвы до Питера на BMX ехал и прям в лютый дождь какой-то. И доехал, он такой, типа, о, круто, круто.
2: На дождевике как бы?
1: Да там, знаешь, просто из каких-то мусорных мешков он сооружал себе разные средства укрытия от дождя. Но вот такой человек, который прям... По-настоящему
0: вообще небезопасно. Подожди, там сколько? Порядка 700, наверное, километров между Москвой и Питером, да? И там, я не знаю, на трассе есть нормального качества обочина, чтобы ты, с одной стороны, не попадал там под машины, и с другой стороны, чтобы нормальное покрытие было?
1: По-моему, нет. Судя по тому, по тем видео, которые он выкладывал, он ехал как раз-таки по обочине, по щебенке какой-то, иногда проезжали мимо фуры. И это, ну, довольно страшно, кстати, правда. Да, особенно если ты не подготовленный человек.
2: Может, чтобы контент какой-то подснять?
1: Ну, вероятно. Но просто в любом случае вот есть люди настолько увлеченные, что они готовы там около 1000 километров на велике проехать запросто. Он Костян наш рассказывал тоже, что он на Кипре с собой велик в отпуск брал и по 250 километров ежедневно накатывал.
0: Ну, может, у него велик, знаешь, как вот я видел в цирке у клоунов, такой велосипед, наверное, сантиметров 20-25.
2: Одноколесный?
1: Да, видели бы вы, как уголки рта Костяна сразу вниз пошли при упоминании клоуна и велосипеда.
0: Ой-ой-ой. Ой, что будет, давайте по телефону говорить.
1: Да, Лариса дозвонилась и тоже будет рассказывать о велике. Лариса, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
3: Да, привет, привет, ребят.
0: Здравствуйте, Лариса. Расскажите, что?
3: Да, по плану будет, я думаю, что будет велик. И причем, почему-то у меня это аттракцион, можно сказать, даже для всего моего отдела. Я когда приезжаю на велике на работу, ну, мне минут 40 вот ехать, открытые окна летом обычно, они начинают, я дринкаю на нем, у меня звоночек такой, они уже его слышат, они мне начинают в окошко махать. Я не знаю, почему они так радуются, потому что они сами на велике, наверное, ну, не ездят, и как для них это диковинка.
1: Конечно.
3: Хотя они для них такое, как... прям большое расстояние. Не такая же я прям спортсменка бешеная, но, в общем-то, нагрузка есть. И под вечер после работы иногда хочется, чтобы этот велик кто-нибудь украл. Обратно.
1: Ничего себе, а у вас прям комплект смены одежды, да, есть? Ну вот как, все-таки пока ты 40 минут крутишь педали, вероятно, и там спотеешь немножко, и запачкаешься,
0: да, вдруг.
3: Да, ну нет, я бы не сказала, что в 7 часов утра на работу, и прям вот я так особо не гоню, я так осторожненькая. Нет, я не скажу, что я каждый день езжу. Я смотрю тоже по погоде, раз в неделю хотя бы. Я говорю, просто на самом деле это интересная развлекуха, потому что, я не знаю, как-то ты тот же самый маршрут совершенно видишь по-другому. И, это намного интереснее, в общем.
0: Ну, это правда. Не только интересную...

0: Не только интересная развлекуха, но и полезная. Да, Ларис, спасибо большое. Спасибо. Так, пока мы по спорту проходимся. Летние активности, вот сап, борды, велосипед.
1: Гаражи.
0: Друзья, постройка гаражей. Не просто гаражи. Потому что, знаешь, для кого-то у меня активность — это гаражи, конечно, с мужиками там соберемся, активничаем. Да, расскажите, друзья, какая у вас любимая летняя активность? Чем вы любите летом заниматься или вынуждены летом заниматься? Например, про это расскажите, звоните нам, можете записать голосовое сообщение. Голосовые закидывайте в сообщество Европа Плюс ВК или записывайте на нашем сайте europaplus.ru.

0: сегодня лето и летние активности. Самые любимые дела, вещи, занятия, которыми мы любим заниматься летом, рассказывайте, друзья, про себя. Можете нам звонить по телефону, можете записывать голосовые сообщения или писать текстом. Ну, а у нас подошло время чего? Рубрики Артура.
1: Артур. В тему.
2: Так, Антон, ты тут пару минут сетовал немножко на то, что в основном по спорту люди говорят и свои истории рассказывают. И я тогда расскажу про летние пассивности, ну, быть может. В общем, в 26-м году главным словом в индустрии отдыха стал сон. По данным сервиса Online Tours, в 26-м году 52% россиян планируют отпуск, в том числе ради восстановления режима сна. А для четверти это вообще основная причина поездки.
3: Ну, и тоже нужно куда-то поехать специально.
2: Да, и поэтому формируется прям новое направление – сонный туризм. Суть его – это короткие какие-то выезды на 2-4 дня, во время которых можно восстановить силы и режим. И отели предлагают клиентам пакеты для сна, там номера с улучшенной шумоизоляцией, блэкаут-штор и даже меню подушек, например, тебе предлагают. Вот, иногда в стоимость входят консультации сомнологов, спа-ритуалы. И вот сейчас на себя посмотрел, тут курорт здоровья на Алтае там есть. Там меню сна, 16 вариантов подушек, 2 вида одеял для самых уставших.
0: Я боюсь предполагать, сколько это стоит.
2: Я сейчас скажу, для самых уставших есть авторская программа управления сном. И если вы бы, например, хотели бы отправиться, ну, скажем, на 3 дня, вот, пройти такой курс. И стоит это без учета поездки 102 тысячи рублей.
0: Билетов, да?
2: Да, 102 тысячи рублей и без учета проживания даже. Это вот непосредственно сами фитопроцедуры, так называемые. Ну да, там тебе, знаешь, дают релакс-массаж, индивидуальный набор инструментов для хорошего сна, прием низкоминерализованной родниковой воды, вот так вот они пишут.
0: Лесная прием, то есть тебе просто воды наливают, да, из родника.
3: Берешь, тебе дают.
0: Лесная 20-30 тысяч за сутки.
2: Вот тебе тоже нравится. Лесная терапия, типа вот выйдете,

0: слушатели, светотерапия, пожалуйста. Да, цветотерапия, светом, нейросон, флуатинг, душ, горизонтальные виши, кедровая фитобочка. Ну и, короче, много разных активностей, которые позволяют тебе нормализовать сон. Вот я не уверен, что, конечно, за три дня у тебя получится все-таки восстановить этот режим, но если есть деньги, вот, пожалуйста.
1: А ну вот интересно, если ты все-таки не уснул, то тебе вернуть?
0: Гарантия возврата денег?
1: Ну да. Вдруг ты, тебе не расслабит эта атмосфера, будет давить эти тебя.
2: Да, я вот сидел в вашей кедровой фитобочке, и что-то я как-то не знаю.
0: Мне кажется, для таких случаев специалист скажет, а вот зачем надо было на 3 дня брать? И эффект достигается минимум за 7 дней, а то и 10. Да, нужно бы брать больше дней для отпуска и для восстановления режима.
1: Я бы съездила, честно говоря.
0: Ну и судя по тому набору, который вот представлен тут на статье, в статье огромное количество действительно разных курортов и санаториев, они как-то адаптировались именно под эту тему, и есть прям конкретные готовые сонные туры, так называемые. Не знаю, вот мне кажется, как-то видно проспать
2: это,
0: вот свое
2: это
0: лето.
2: Очень важно. Но с другой стороны, это правда важно, если ты очень выматываешься на работе, дома ты не можешь по той или иной причине отоспаться, выспаться и так далее, то это, конечно, классная вещь, но, слушайте, если это только вот за всякое, там, не знаю, меню подушек ты тридцатку в день выкладываешь, ну, что-то как-то...
1: А может быть, будет разбор снов по соннику?
0: Ой, самое важное, самое дельное. А и знаете, про что я подумал? Ведь у сна нет какого-то накопительного эффекта. Нельзя выспаться заранее. То есть ты все лето эти три дня вот как сурок проспал, а потом можешь, не знаю, полгода спать по три часа. Ну, тоже такая история. Просто поспать.
2: А жаль, кстати.
0: Да, это было бы очень удобно.
2: Да, друзья, расскажите про свои любимые летние активности, да и пассивности тоже. Если вы летом вот что-то любите делать, в смысле бездельничать, но как-то по-особому, тоже нам можете про это рассказать. Звоните 745-6565, код Москвы 495.

0: Любимые летние активности. Сегодня обсуждаем. Евгений пишет сообщение. Моя любимая активность летом. Всей семьей ехать на дачу, раздать задания, а самому с коктейльчиком кататься на тракторе газонокосилке.
1: А как вот интересно реагирует семья?
0: А неважно, когда ты глава семьи, понимаешь?
2: Это во-первых. Во-вторых, ты при пределе, в конце концов. Ты косишь газон, да? Это не просто прохлаждаешься с коктейльчиком в руках.
1: Ну да.
0: Там же идеальный покос остается после работы Евгения.
1: Это вообще ничего не нужно, получается. Ты просто едешь как на машине.
2: Погоди, в смысле ничего не нужно?
1: Во-первых,
2: желание нужно, да. Во-вторых,
0: комбайнеру расскажи, что
1: ничего не нужно. А если я не умею, например, не умею управлять машиной, я смогу?
2: Нет.
1: Да?
2: Нет.
0: Ты даже, Саш, давай так, даже если ты умеешь управлять машиной, ты не сможешь. Жена Евгения не сможет, дети Евгения, даже когда вырастут, не смогут. Да. Только Евгений.
2: Кто покупал этот трактор газонокосилку?
0: Конечно.
2: А? Для чего
0: я
2: он был
0: куплен? Я предполагаю, что, возможно, даже мы с Артуром не сможем.
2: Скорее всего.
0: Настолько там трактор газонокосилка.
2: Ну, подожди, я еще просто подумал, что это, вероятно, ведь еще участок должен быть очень большой, чтобы ты, ну, какое-то продолжительное время занимался этим делом. Обидно, если там всего лишь одна сотка, представляешь, и ты такой только налил себе коктейль.
1: А супермедленный, можешь же скорость переключать.
0: Либо супермедленный, либо супермаленький трактор. Вот как вот велосипед для Кости я предлагал, 20-сантиметровый. Такой же... Да, мне, наверное, будет сложно после эфира.
2: Да, наговорил многого всякого.
0: Лишнего. Давайте по телефону, что ли?
2: Да, давайте. Алексей дозвонился, расскажет про невероятную традицию, которую они ежегодно летом исполняют всей семьей и с друзьями. Алексей, добрый вечер.
1: Добрый вечер.
3: Добрый вечер.
0: Здравствуйте, Алексей.
3: Здравствуйте.
0: Расскажите, пожалуйста, Алексей, да, что у вас, какие летние активности любимы, что запланировано, может быть, уже? Пожалуйста.
3: Да, мы живем.

0: В городе Рязань у нас в Рязанской области есть очень красивая река Пра, торфяная река, которая идет по Мещерским лесам, шикарная природа. И вот у нас традиция уже 18 лет подряд. Мы с друзьями выезжаем на эту речку с палатками в лес и 5-7 дней там отдыхаем, останавливаемся, любуемся природой. Начиналось все это у нас, мы вчетвером практически, вот мы с женой и друзьями, пара тоже наши друзья. А сейчас уже дошло до того, что максимум у нас собиралось 27 человек. Внук здесь тоже, вот уже много лет мы этой традиции следуем. В этом году 19-й год будет.
1: 27. Ничего себе, Алексей, слушайте, а вы вот эти вот 5-7 дней проводите, у вас лагерь? Этот палаточный на одном месте, или вы каждая ночевка на новом месте, вы перемещаетесь?
0: Нет, у нас пассивно-активный отдых, лагерь на одном месте, но мы активно достаточно проводим это время, рыбалка, волейбол, лодки резиновые, на этих лодках катаемся по реке, пока сплавляться мы вот так, как некоторые активно сплавляются по всей реке, мы не сплавлялись, стоим на одном месте, но исследуем все вокруг и активно приветствуем байдарочников, которые мимо проходят в большом количестве.
2: А как получается вас найти вот этот промежуток времени, чтобы 25 дней?
3: Да,
2: 25 дней?
3: А нет, человек, я думаю.
2: Продолжительное время, была хорошая погода, чтобы было комфортно находиться и жить на улице, по факту. Или вам все равно на погодные условия? Если запланировано, едем, значит.
0: Вы знаете, это какое-то прямо стечение обстоятельств, что нам погода всегда такая благоприятная, помогает отдохнуть хорошо, причем в разное время. Обычно это конец июля, но иногда бывает так, что люди заняты. Мы самое позднее даже 21 августа там останавливались, и вот теплые деньки там тоже попадались. И, как правило, круто, мы вот с друзьями берем отпуск, то есть мы 5-7 дней там отдыхаем. Те, кто не успевает взять отпуск, приезжают, как говорится, на уикенд, на 3 дня, в пятницу, по воскресенье. То есть мы лагерь разбиваем, а они уже приезжают к нам отдохнуть. И вот собирается такая
1: компания. Слушайте.
0: Даже дожди бывают, конечно, ливни, грозы.
1: Ну да, Алексей, а это безопасно? Там же, ну, природа, там, не знаю, дикие медведи, дикие кабаны, дикие лоси, дикие комары.
2: Дикие грибники.
1: Угу.
0: Ну, дикие грибники — это как раз мы. Иногда бывают годы, когда грибов очень много. Кабаны действительно приходили в лагерь, бывало, но, к счастью, они людей опасаются и все-таки убегают. Иногда змеи бывают, комары реально дикие, но как-то спасаемся, шишки там жжем, дымим, отпугиваем их песнями под гитару, вечерними дискотеками, ну, как-то вот так проводим время.
1: Да, круто, Алексей, спасибо. Да, спасибо большое. Вам хорошей погоды и в этом году тоже в вашей поездке, в вашем походе. Друзья, расскажите про свои любимые летние активности. Можете нам позвонить по телефону, можете записать голосовое, закидывайте в сообщество Европа Плюс ВК или записывайте голосовые сообщения на сайте europaplus.ru. Нужно нажать на кнопку «Написать в эфир».
4: На Европе Плюс. Hey, Fonzie.

0: обсуждаем любимые летние активности. Так вот, например, такое сообщение. Таисия нам пишет. Всем привет! Пока что из летних активностей – это экзамены, один из которых уже завтра. Поскорее бы уже почувствовать это солнце, лето, на полную катушку. Словно наполненное слезами сообщение.
1: Да нет, на самом деле это же самое классное время тут студенческое, когда ты сдал сессию. Да даже если не сдал, это осталось там на осень, но лето-то продолжается, в конце концов.
0: Но это по окончании сессии. А пока сессия идет, да, так что желаем всем студентам, кто сейчас в процессе, да, хорошей сессии. Ни пух, ни пера, как говорится. Друзья, расскажите про свои любимые летние активности и пассивности. Звоните по телефону, пишите текстовые сообщения, записывайте голосовые.
2: На Европе плюс. Реклама.
3: Почему именно фастбэк кроссовер Amoda C5? Потому что он красивый и умный. У него невероятный дизайн, который приковывает взгляды. Продвинутая мультимедийная система, комфортные спортивные сиденья и непревзойденная безопасность. Почему именно сейчас? Потому что лето. Пора путешествовать и быть счастливыми. И потому что минимальная цена на Amoda C5 всего 2 249 тысяч рублей. Только в июне. Amoda C5. Управляй будущим.
4: Подробности у официальных дилеров на сайте amoda.ru.
5: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кофе зерновой «Эгоист» в ассортименте 1 килограмм 1999 рублей с 11 по 17 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
6: В ленте.
7: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
8: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
9: Срочно ищу литейщика, заказы горят.
10: Помогите найти зубастого продажника.
11: Мне очень нужен четкий программист.
12: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
13: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России. 0+.
14: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении «АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
15: Акция действует до 30 июня 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
16: ВК-фест уже совсем скоро. 4 и 5 июля – Санкт-Петербург. 11 июля – Нижний Новгород. 18 и 19 июля – Москва. Зиверт, Джонни, Оуджи Буда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, любимые блогеры, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Выбирай свой город, собирай друзей и проведи это лето вместе с ВК-фест. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. Украин 116-784-739-2130. 0+.
17: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
15: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
18: Европа плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Европа плюс. Радио номер один в России.
1: В Москве 20:00.

0: Европе плюс.
1: Продолжается наш эфир. Сегодня в шоу «Rush» обсуждаем тему «Мои любимые летние активности». Кто-то скажет, да чего, какие летние активности, уже поллета прошло. Это правда, почти что. Но другая-то половина лета осталась. И вот чем себя занять, чем себя любят занимать наши слушатели в плане отдыха, в плане какой-то полезной нагрузки или нагрузки, но бесполезной, вот это мы сегодня и обсуждаем. Вот такие вот сообщения от слушателей, от наших. Алина пишет: «Я поеду работать в детский лагерь, и там у меня будут и сапы, и хайкинг, и высотная подготовка, и стрельба из лука, песни у костра, и еще миллион самых разных активностей и любимой работы еще, конечно».
2: Ой, ну это вообще здорово. Но это, возможно, и вымотает.
3: Саша сознанием дела говорит это.
2: Да, 3 года я. И лишь в этом году нет.
3: Ну, может быть, это потому, что ты была в условиях лагеря городского типа, а не загородного.
2: Я в загородном тоже работала.
3: Да, и там тоже выматывается.
2: Да, в океане, в российском детском центре.
1: Слушай, ну а что больше всего выматывает? Вот, собственно, вот эта вся физическая активность или то, что тебе нужно там 20-30 человек за ними следить, чтобы все были на одном месте, никто себе там, не знаю, лоб не разбил?
2: Ну, в городском лагере, да, потому что маленькие дети, ты переживаешь за их безопасность. А вот в загородном, я помню, что погода была ужасная, нас затапливали. Это было в Владивостоке, и комары, и вообще, и мы жили в общаге какой-то.
1: Ну это же плюс, ты достаешь из своего чемодана колоду карт, учишь ребят преферансу.
2: А я вот не умею в преферанс играть.
3: А могла бы научиться, Саш, да.
2: Дурака.
3: Нет, я вот вспоминаю свой отдых в детском лагере, вообще вот сейчас думаю, а как это вожатым, они просыпались раньше всех, да, часов 6, ложились спать позже всех, потому что у них были какие-то свои тусовки.
2: Да, у нас были репетиции до 3 ночи.
3: Это у вас были репетиции, у наших вожатых были не репетиции до 3 ночи.
1: А еще, когда вот я ездил, и мне казалось, господи, такие взрослые, такие, можно сказать, пожилые вожатые, а это были ребята, которым едва-едва 20 лет исполнилось.
2: Некоторым 14, даже, 16.
3: Это были очень сложные 14 лет их жизни просто, поэтому они так выглядели. Нет, 14-летние вожатые, мне кажется, не бывает. Они сами там 16 лет в лагерях еще пребывают, нет?
2: Бывает, мне кажется, бывает.
1: Они даже формально, официально не могут быть оформлены, мне кажется, тем более там, где ответственность за кого-то другого.
3: А много платили, Саш?
2: Нет. А, ну, в городском более-менее, а вот в загородном, маловато.
1: Но кормили?
2: Кормили, да, 3 раза в день. И общага была, правда, с тараканами.
3: Я просто что-то вспомнил еще недавно рассказ какой-то девушки, которая работала аниматором в отеле в Турции. Ну, это, наверное, похожая, но другая какая-то история.
2: Это прям люкс, мне кажется.
3: Вот тоже нет, оказывается. Потому что там огромное количество разных правил им выдают сами ательеры. То есть там нельзя говорить просто так с постояльцами вне рабочего времени.
2: Ну, это окей.
1: Да ладно.
3: Что-то такое, да. То есть живут они в отдельном каком-то тоже здании, питаются там тоже как-то отдельно. И у них нет всех этих бонусов там вот этого отеля там и так далее. Ну и посмотрев и вот этот рассказ, я понял, что не такая уж и романтическая эта история, как казалось мне в студенчестве.
2: Ну, наша слушательница...
1: Да, так что, Саш, мы понимаем тебя. А наша слушательница большая, молодец, если она так воодушевленно готовится к своей работе в детском лагере. Она молодец.
3: Да, послушаем по итогам этого лета, будет какая-нибудь тема на тему.

0: того, как прошло ваше лето, и будет сообщение. Я больше. Хотя нет, уверен, что все получится.
1: Не, ну под конец, да, все равно у тебя объявят чувства приятные.
0: Слезки, когда ты прощаешься своими детьми. Костер, через который все прыгают.
1: Ну нет, это
0: просто жгут.
1: Иван Купала уже.
2: Это Иван Купала, либо на Новый год Снегурочка, когда таять должна.
0: Когда Снегурочка упала. Да. Так, у нас есть голосование. Какая летняя активность недооценена? Вот так, потому что, ну, много разных вариантов слушатели пишут. А, вот такие есть, может быть, не очень популярные, но, тем не менее, думаю, тоже приятные вещи, которые можно летом провернуть. Варианты такие. Походы выходного дня, рыбалка, пикники, сбор ягод и грибов, ужин на свежем воздухе, кино под открытым небом, чтение в парке, волонтерство на мероприятиях, либо просто велопрогулки. Вот выберите, как вы думаете, вот из этого перечня, что больше всего вам по душе.
2: Да, друзья, список богатый, есть еще выбрать, и можно еще и либо дополнить, либо чуть подробнее рассказать, если ваша любимая активность включена в этот список, расскажите про себя, можете это сделать в отдельном текстовом сообщении, в комментариях под сегодняшней темой можете писать, или запишите голосовой, нам закиньте, или звоните по телефону 745-6565.
3: На Европе Плюс.

0: Любимые летние активности вспоминаем. Друзья, расскажите про себя, чем вы себя развлекаете, занимаете, что полезного делаете летом. Можете нам позвонить по телефону или написать текстом. Я передаю слово Александре.
1: Это Rush. Саша в тему.
2: Ребята, я вам много раз советовала куда-то ходить, и ни разу вы никуда не сходили.
3: А куда ты знаешь?
2: А вы не делились. Я думаю, что вы бы мне хотя бы...
3: Это же другая претензия, Саш.
2: Благодарность бы вы мне высказали. Я просто поняла, что, возможно, вы не хотите идти по отдельности. Я же вам все время что-то разное. Вы боитесь показаться какими-то отшельниками, людьми обособленными. Поэтому я подобрала ту активность, которая нам всем четвером классно, думаю, зайдет. Это просекко-йога в бимбо-стиле.
0: Просекко-йога? То есть ты пьешь бокальчик просекко?
2: Да.
0: И либо потом занимаешься йогой?
3: Да, ты это на будущей параллели. Станции метро Просека, которая как-то там, судя по картам московского метрополитена, у нас будет скоро.
2: Не знаю такую.
3: Ну ладно.
2: В общем, это такой антистрессовый activity формат. Он включает в себя стрейчинг. То есть будем тянуться. Вот Антон вроде любит растягиваться.
0: Обожаю. Я люблю растягивать удовольствие.

0: Латвии, вот, что-нибудь вкусное,
1: будет,
0: например.
1: Можно будет
0: а не
1: сделать.
0: Себя. Ну ладно.
1: Будет, в общем, мягкая растяжка, там расслабляющие разные асаны, и все это будет с бокалом игристого.
0: Очень важно. Я правильно понимаю, что это как будто конкурс, когда нужно

0: Девичника, ты, Саша, и мы втроем, да, с пацанами.
1: Я подумала, что вы, ну, навряд ли захотите в Васины вставать, так что я буду вставать в Васины, а вы можете, я отдам вам, в общем, свой бокал.
0: Угу.
1: Вот, и нам будет весело.
0: Класс.
1: Важно, что
0: то
1: у нас...
0: То есть нам на троих дополнительный один твой бокал, да?
1: Да.
2: Ух, упьемся!
1: Ну, если вас размажет, то я не знаю, как вас...
2: А нас размажет, Саша.
0: Размажет. Саша, откуда ты такие слова знаешь? Человек, который не пьет.
1: Очень важно, что все это будет проходить в бимбо...
2: Она просто по ночам в метро ездит.
1: В бимбо-стиле все это будет.
0: Да, извини.
1: Это будет подчеркнуто гиперженственный стиль, эстетический образ. Главные цвета розовые. Total pink. В общем, ага. Найдем.
0: Саша, скажи, а вот туда ведь наверняка, если это хорошо для девичника, туда ходят девичьи компании. Можно ли купить зрительский билет? То есть просто то же самое просекко. Ты сидишь, смотришь, может быть, с друзьями комментируешь то, что видишь.
2: Может, подливаешь, ходишь периодически, да, девчонки? Девушки.
1: Ну, кстати, в качестве официанта, но мне кажется, будет не очень приятно, если вы прям будете пялиться.
0: А может быть, сделать, знаешь, как вот в фильмах про допросы, там такая зеркальная стена, мы их видим, они нас нет.
1: Ну, надо подумать.
2: Но тут каким-то вуайеризмом попахивает уже Антон прям максимально.
0: Ну, да. Если нельзя, смотри, я только за честные, конечно.
1: Если вы будете заниматься, вы будете видеть и других.
0: Но мы будем кряхтеть при этом, это вот знаешь.
1: Я бы на вас посмотрела, честно говоря, в растяжке. В общем, да.
0: Это так себе удовольствие, но ладно.
1: Такая вот активность очень прекрасная. 11 июля будет в Москве.
2: Дорого?
1: 1500 рублей с человека. Я, кстати, нормально, буду во Владивостоке нормально. В это время. Угу. Так что собирайтесь втроем сходить.
0: Класс. Для нас четверых. Ага, ты нашла активность. То есть ты предлагаешь нам втроем сходить.
1: Ну,
0: да,
1: я, может, чисто вернусь. Мужской компании. Если вы соберетесь, я вернусь.
0: На активность для девичников.
2: Московских радиоведущих поймали на женском мероприятии.
0: Московских радиоведущих вуайеристов поймали. Которые принесли с собой зеркальную стену непрозрачную с одной стороны.
2: Что, знаешь, вот такая. Там еще половина Костяна торчит за этой зеркальной стены. Ну, потому что не нашли нужного размера.
0: Потому что он собаку вытаскивает, которая выбежала, хотя не должна была. Да. Саш, ну это прекрасная летняя активность. Да, очень веселая. Друзья, расскажите про себя. Какие летние активности любите вы? Может быть, тоже что-то вот подобное. Может быть, какие-то другие активности у вас в вашей жизни присутствовали или присутствуют? Расскажите, поделитесь. Звоните 745-6565, код Москвы 495.

0: обсуждаем летние активности. Конечно, очень многие говорят про активности какие-то такие на природе, на улице, там важен фактор погоды. А вот наш слушатель пишет, Дима, привет, моя летняя активность – гулять под дождем. Просто я обожаю дождь, особенно с грозой. Гуляешь, гуляешь, и тут бум! Мне такое очень нравится.
1: Как тебе получилось фешнебельно сказать «бум»?
2: А вот после того, как мне Артур как-то показал ролик, где молния в человека,
0: бум такая, да.
2: Мне вот стало как-то с опаской, хотя мне раньше тоже
0: нравилось. Может быть, знаешь, бодрит, как бы бодрит.
2: Ну,
0: в конце концов, все, что нас не убивает, делает нас сильнее.
2: А вот, кстати, тоже активность, которую можно делать дома. Моя любимая летняя активность – собирать алмазную мозаику. Помогает разгрузить голову и разложить мысли по полочкам.
0: Алмазная мозаика, алмазная. Это что такое?
2: Ну, из алмазиков.
1: Такие маленькие, как бисерки, да, они, получается, одна сторона у них клеющаяся, и ты...
2: Делаешь картину.
1: Да, по разметке определенной, собственно, наносишь эти алмазные...
2: Можем портрет сделать твой, Антон, хочешь?
0: Прекрасно, это замечательно, да. Давай мой сидячий портрет с бокалом просекко, смотрящим через зеркальную, полупрозрачную стену на девичник йоги.
1: Это слишком сложно, слишком нишево.
0: Я не ищу простых заданий для Александры. Это на лето задание.
2: Я тебе тоже тогда что-нибудь придумаю.
0: Ладно. Но когда вот эту картину сделаешь, Саш, тогда и поговорим.
1: Так, а пока поговорим с Марией, которая дозвонилась до нас, расскажет про свое лето, каким оно будет у нее и какие активности наполняют ее лето. Мария, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
3: Здравствуйте. Приветики. Привет, Европлюс. Привет, ребята.
1: Приветики.
3: Мои летние активности – это очень сильные активности, потому что я тренер, и я 2 месяца это активные тренировки, лагерь спортивный, спортивные сборы. А тот месяц, который у меня есть отдохнуть, я предпочитаю проводить просто в тишине, лежа на пляже.
2: А какой спорт у вас?
0: Да.
2: Вы тренер какого спорта?
3: Алло. Я тренер по гимнастике.
1: Художественная гимнастика?
0: По гимнастике.
1: Воздушная?
3: Нет, эстетическая гимнастика.
1: Эстетическая.
0: Эстетическая, то есть все движения, пусть они будут не очень сложные, но зато они выполняются очень красиво, да?
3: Ну, очень красивые, и они сложные.
0: О, смотри, а скажите...
3: спорта, это...
0: О, ничего себе, то есть там типа немножко эквилибристики, немножко, ну, такой силовой, наверное, нагрузки. А это какие? Это парные упражнения, то есть мужчина-женщина или там групповые, несколько девушек,
3: нет,
0: несколько парней?
3: Нет, у нас только женщины. Есть, конечно, только. Смешанные команды. Ну, у нас в основном только женщины, ну, девочки. Женщины это прям, вот. И это групповые упражнения, похоже на синхронное плавание, только на суше.
0: Ничего себе.
1: Слушайте, а сборы проводятся, прости, Антон, они на базе какого-то тоже фока, либо вы уезжаете куда-то на юга, например, для того, чтобы совместить?
3: Нет, бывают выездные сборы, но мы стараемся в своем городе проводить местный сбор. Мы приглашаем специалистов со всей России, всех самых лучших, и проводим сбор у нас в большом... У нас есть Динамо-арена, вот там проводим.
0: Ничего себе. Слушайте, а там же это вот, наверное, когда там самую маленькую, самую легкую девочку, девчонки чуть крупнее, они подбрасывают вверх, она там крутит сальто, они ее ловят. Вот так вот, да, примерно это выглядит?
1: Или это черлидинг уже?
3: Ну, нет. Нет, есть поддержки у нас, но чтобы крутить сальто, это запрещенный элемент. У нас такого нет.
0: О, ну и правильно. А то мало ли что там, знаете. Мария, спасибо большое. Вам тогда хороших сборов спортивных, а потом немножечко отмокать от этих сборов самостоятельно. Друзья, расскажите, у вас какая любимая летняя активность? Может быть, тоже вы, пока есть возможность и позволяет погода, каким-то активным уличным видом спорта занимаетесь? Может быть, что-то по работе

вам нужно, наоборот, доделать? Может, вы роман своей жизни, роман мечты пишете? Наконец-то летом это можно воплотить. Расскажите нам подробнее про любимые активности летние. Звоните, пишите нам текстовые сообщения.

0: Обсуждаем летние активности. У кого какие самые любимые? Наш слушатель Александр пишет. Летних активностей просто гора. Если на даче, то это и косить газон, что-то ремонтировать, что-то красить. Вот сейчас заканчиваю новый дровник. Видимо, куда-то дрова складывать, наверное. А самая лучшая активность вообще – это круиз на теплоходе по Волге. Это огонь. Не минуты покоя, конкурсы, экскурсии, концерты, игры. С утра и до полуночи у тебя есть выбор мероприятий и разрываешься.
1: Обалдеть.
0: Можно и до утра на палубе общаться, встречать рассвет. Каждый день новый город, новые впечатления, покупки. А теперь еще одна активность добавилась. Мой друг в Благовещенской под Анапой купил мини-гостиницу. Теперь к нему море, солнце, фрукты.
2: О!
1: У вас прям очень активная жизнь. Я никогда не думала, что в круизах конкурсы какие-то проводят. Я думала, там люди спокойненько такие.
2: Ну не, бывают разные круизы. Вот те, которые там по морям, по океанам, там вообще прям очень круто. Там, во-первых, все эти круизы, они выглядят, знаешь, как это плавучий отель такой огромный. Там аквапарки свои
1: Титаники.
2: Только лучше. Только надежнее.
1: А такое сообщение...
0: Ну, тоже активность запоминающаяся, знаешь.
1: Мы очень любим с мужем ездить на машине в разные деревни близ нашего города, смотреть, как там люди живут. И с нами всегда ездит наша малышка. Ей сейчас 1 год, возможно, ей скучно в эти моменты, но нам это доставляет огромное удовольствие. А счастливая мама – счастливый ребенок. Вот. Потом она вырастет и расскажет, как ей вообще это было ездить на машине в год.
0: Малышка?
1: Угу.
2: Обязательно расскажет.
0: Ну... Да. Зачем вы меня возили каждый год?
2: Не пойми куда. Да, если ребенок, конечно, усиживается и спокойно сидит все это время.
0: Есть же вот золотой возраст, когда он еще очень усидчивый, уже не капризный. Вот нужно ловить этот момент.
2: Ну, около 2 лет, мне кажется, примерно.
0: Да, мне кажется, тоже, да. При этом
1: ребенок 2 года.
0: Не у всех этот возраст выпадает на лето. Вот этот промежуток, этот недолгий интервал.
2: Эти 10 часов времени примерно, которые можно поймать, да, не обязательно вы будете в дороге именно в этот момент. Поэтому сложновато. Но вы молодцы. Вообще, я вот удивляюсь некоторым родителям, которые действительно, они с маленькими детьми и в походы какие-то гоняют. У них там какие-то рюкзаки специально, то есть вот разные приспособления, чтобы с детьми активно проводить. Во-первых, вы герои. С одной стороны, думаю, каково детям в этот момент. Но если...
1: Ну, кайфово, не что с родителями.
2: Ну, наверное, тоже,
1: воздухом,
2: да.
1: Воздухом дышит.
2: Согласен.
0: Счастливая мать, счастливый ребенок. Нам же написали, что мы.
2: Это правда.
0: Да, телефонный звонок.
2: Егор дозвонился, его история про лето. Егор, добрый вечер.
1: Добрый вечер.
3: Добрый вечер всем.
0: Здравствуйте, Егор и Лето. Расскажите, да.
3: Да, хочу рассказать про свою любимую летнюю активность. Это каждый год я езжу в Геленджик, вот, и... С утра просыпаюсь там в 6 утра и иду на пляж, когда еще мало людей. И иду сразу купаться до буйков, плаваю. Вот. Это вот очень хорошо в такой хорошей водичке холодненько искупаться.
2: Это правда.
3: Потом, после того, как я искупаюсь, я на полчаса иду, загораю на солнце. Вот. Ну и так я 3 часа провожу время на пляже. А потом вечером я иду гулять по набережной, все такое. Там на концерты, если какие-то проводятся. Вот. Это моя любимая летняя активность.
2: А в Геленджик вы

0: едете к родственникам, либо снимаете отели, какие-то дома отдыха? Как вы организуете свой быт там? А, вот так.
1: Ну, класс, да. Слушайте, но вообще вот этот вот график, он оптимальный для отдыха на море, да? Потому что действительно в 6 утра еще никого нет, а солнышко уже есть, и солнышко мягкое, еще не обгоришь, можно позагорать нормально, не в толпе. Единственное, очень сложно вставать в 6 утра.
0: Да, это же надо пожертвовать, получается, вечером летним. Ну, когда тоже приятно там с друзьями провести время где-то.
2: Ну, и были такие моменты, конечно, когда я там утром не хотел рано вставать, я, бывает, вечером хожу на море, там, и вечером тоже купаюсь, там, плаваю, загораю. Но лучше, конечно,
1: когда я часов поменьше.
3: Или
1: когда людей поменьше, часов в 10, в 11 вечера, как говорится, после заката на море.
0: Самый красивый загар был.
1: Чтобы точно не обгореть.
0: Да.
1: Да. Егор, спасибо. Да, спасибо большое за звонок. Вот, друзья, все, кто едет на море и хочет позагорать, будьте как Егор. Не загорайте под палящими полуденными лучами солнца. Расскажите про свои любимые летние активности. Что вы любите делать летом? Чем заниматься? Может быть, что-то полезное для себя, полезное для, не знаю, там, своей дачи, для семьи и так далее. Поделитесь. Звоните 745-6565, код Москвы 495.

0: Тейт Импала, Дженни и Дрэкюла здесь, на Европе Плюс. Томными летними вечерами Антон любит включить Тейт Импалу и активно начать раскачиваться в гамаке. Какими активностями занимаетесь вы, обсуждаем сегодня и слушаем ваши голосовые сообщения.
1: Тук вместе с семьей я провожу в городе Астрахани, и мы посещаем различные места, рыбачим, посещаем наш астраханский заповедник, где знакомимся с различными видами птиц, животных, растений, и всех приглашаем.

0: нам в Астраханскую область. Спасибо.
1: Спасибо. Я бы сгонял, кстати, на рыбалку в Астрахани. Мне кажется, там она такая очень активная.
2: А какая там рыба?
3: А вот я подумал. У меня мой друг, который любит рыбачить, он как раз, да, про астраханскую рыбалку отзывался очень высоко. А если вдруг человек не очень любит рыбалку, вот можно поехать в Астрахань и там не рыбачить? Или это вообще обязательный пункт программы?
1: Можно. Смотрите команду КВН «Камызяки». Можно.
2: Старые выпуски.
3: Ладно. Старость, да, в записи. Там наверняка крутит, знаешь, как это кинотеатр, как повторный фильм, повторный сеанс, что-то такое. Друзья, расскажите про свои любимые летние активности. Звоните нам по телефону 745-6565, код Москвы 495. Это...

0: Сообщение от нашего слушателя Ильи. Моя летняя активность – это ремонтировать машину перед поездкой в Крым. От нас до него 3000 километров, и вот уже четвертый год я делаю сложные ремонты. То подшипники дифференциала в коробке передач со сцеплением заменю за день до отъезда, то полностью переберу подвеску. В прошлом году откапиталил двигатель, на следующий день поехал. Вот сейчас меняю коробку. Каждый год на работе на меня устраивают тотализатор, делают ставки, докуда я доеду. Угу. Пока что все проиграли. Так что любите свою машину, пишет Илья.
1: Это почему такая качественная, такой качественный ремонт нужен?
2: Ну, дорога длинная, мало ли что случится.
1: Даже если она идеальная, все равно.
2: Даже если идеальная.
0: А машина, возможно, уже возрастная.
1: Угу. Такое сообщение. Летом мы в компании друзей любим взять камеру и что-то перекусить. И выезжаем на природу, в поля, на водохранилище, на сопки. Так сказать, пикник провести и фотосессию устроить, фото в соцсетях обновить. Можно сказать, это наша ежегодная летняя традиция. Ну, прям красиво. Знаешь, что сейчас, да, действительно, пикники популярны, и можно легко его устроить. Там тебе дают корзину. Я это пробовала.
2: Это дают, там тебе дают... Можно легко устроить, там тебе дают корзину.
1: Нет, дают корзину, где все для пикника. То есть плед, какие-то снеки.
0: Клетчатый плед такой, да, красивые батоны хлеба. Не какие-то вот это вот буханки.
1: Но этого уже не дают.
0: Он красивый багет.
2: Крутон.
1: Это можно закупить за денежку. Но вот это тебе
0: это
1: дают.
0: Самомузык.
2: Это неинтересно.
0: Подожди,
2: что заготовить
0: дают
2: пикник?
0: Это...
2: Ну, как будто на фотолокацию пришел вообще.
1: Выдают в пунктах пикника. Ну, правда. Таких много сейчас. Ну, вот лужайка.
0: Пункт пикника?
2: Лужайка.рф.
1: Ну, много точек есть, где вот такие корзины. Тебе их выдают, ты просто на траву, на газон. Прыг, и все, красиво.
2: Так. Ну, короче, это какая-то ленивая история.
0: А ты потом отдаешь?
1: Да, ты отдаешь. Это, по-моему, даже бесплатно.
2: Ну, конечно.
0: В смысле? Ну, ты, наверное, отдаешь
2: залог набор
0: паспортов?
1: Да, ты отдаешь залог какой-то и бесплатно.
2: Отдаешь деньги, а не корзину.
1: По-моему, деньги не отдаешь. По-моему, бесплатно даже где-то.
2: Подожди, ну это просто имеется в виду про плед и корзину, и все. То есть без набора продуктов.
1: Ну да.
0: А штатив? Плед, корзина, штатив. Вот я считаю, вот
2: так вот вам, нормально. Да, вот вам корзина, вот плед, у вас 15 минут нафоткаться.
1: Нет,
2: и уходить.
1: Не
2: уходить.
1: Неограничено. Но, да, возможно, не там еще что-то. Какая-то подушка, быть может.
0: Безопасности, да.
2: Это такая поролоновая какая-то история, по ощущениям.
1: Ну, я пробовала такую историю.
2: И что, понравилось тебе?
1: Норм.
2: Ну, гораздо приятнее же пойти по магазинам.
0: Никакого поролона. Артур, поролон в глазах смотрящего, понял?
2: Да.
0: Телефонный звонок у нас.
2: Так, хорошо. Сказал Антон, как будто 14-летняя девушка, знаешь, на дискотеке сидит.

0: Николай дозвонился, расскажет про свою историю о том, как он классно проводит лето. Николай, добрый вечер.
1: Добрый вечер.
2: Да, здравствуйте, здравствуйте, дорогие мои. Николай. Очень рад, что до вас дозвонился. Каждый вечер вас слушаю. Я хочу рассказать, как мы с друзьями отдыхаем каждый год на 3-4 дня, на 3-4 суток. Мы сплавляемся на плоту. То есть у нас такой плот 30 квадратных метров. Соответственно, и идем по реке Сура, условно, с края Пензенской области по республике Мордовия до Ульяновск, до Ульяновской области. Вот. И что хочу сказать, какие прелести в данном путешествии. Это все-таки в первую очередь путешествие. В первую очередь это, конечно, природа, за которой наш такой сплоченный коллектив собирается ежегодно. Вот. Потому что природа меняется, река меняется. И я вам скажу такой момент. Вот все любят выходить на природу, там, да, шашлычки пожарить, где-то в палаточках постоять. Но когда идешь по реке, природа с воды выглядит совершенно по-другому. И глухие места, и зверей видно, и так далее. То есть в первую очередь вот такое наслаждение. Естественно, во вторую очередь, когда сплоченный коллектив, там 10-12 человек на такой квартире, да, на однокомнатной, плывет по реке, это, естественно, весело и, так скажем, зажигательно. И прикольно, когда проплываешь какие-то поселки или же встречаешь каких-то рыбаков, люди, отношение людей просто замечательное к таким путешественникам. То есть рыбаки нам постоянно какую-нибудь рыбу привезут, причем самые лучшие улов свои отдадут.
0: Ничего себе.
2: Мужики принесут напитков. То есть каждый пытается помочь, чем может, чем у него есть под руки.
3: Слушайте, а Николай...
2: В этом это супер скилл, да, на самом деле.
3: Николай, извините, а вы ночуете прямо на плоту, там какая-то палатка, если вы говорите, он 30 квадратных метров, это 6 на 5 примерно, да?
2: 36, там, 6 на 6.
3: 6 на 6, ну да. И там на нем палатка стоит, да, или вы на ночевку выбираетесь на берег?
2: Мы берем с собой палатки, иногда выбираемся, но это крайне редко. Почему? Потому что в центре плота там такая конструкция из строительных лесов, 3 этажа.
0: Первый этаж это кухня. 3 этажа?
2: Да, первый этаж это кухня, второй этаж это спальня, третий этаж у нас типа пенсион.
0: Балкон.
2: То есть, ну, пока и так далее.
0: Вот. Нифига себе. А это какой-то, вы один раз построили плот, или где-то его арендуете вы, да, где он хранится?
2: Раньше мы конструировали сами плот. Но это достаточно трудоемкий процесс, и приходилось там, условно, за сутки выбираться на место дислокации, откуда мы сплавляемся, там его сколачивать и так далее. Вот. А сейчас один наш знакомый в том месте, где мы садимся, он сконструировал достаточно серьезный плот, сварил каркас из металла, бочки 200-литровые из-под масла моторного. Соответственно, по центру этого плота, то есть где-то, ну, скажу, я не знаю, 5 на 5, наверное. Ну да, наверное, 5 на 5 где-то вот такое помещение у нас получается. И оно идет вверх. Строительный лес высотой сколько там? 1.20 метра, я точно не помню. 1.20 метра, вот такой этаж. В принципе, в кухню сели, сидим. Даже днем жара нас не донимает, если, например, это часов 12, да, когда на солнце лучше не выходить. На втором этаже мы сразу застилаем, и весь наш коллектив там ночью спит по очереди. Пара человек дежурит, пока плот идет, если мы принимаем решение продолжения движения.
3: Николай, течение реки вообще, оно спокойное? Или там прям нужно иногда какие-то мини-пороги проходить, быть внимательным, рулить, подруливать?
2: Очень-очень зависит. Вот конкретно на этой реке очень зависит от того, когда мы сплавляемся. То есть мы стараемся всегда сплавляться конец мая, начало июня. Почему? Потому что, ну, снег сошел, воды еще предостаточно. Дальше река начинает мелеть, и бывают пороги вот как раз вот этим, по которым приходится таскать на себе этот плот. Такое тоже бывало. И на коряги садились, то есть ныряли, отпиливали эти коряги, снять этот плот не могли, сидели сутки на коряге. То есть по-разному бывает.
0: Ну, выглядит супер увлекательно, если честно, да. Хочется, конечно, посмотреть.
4: Николай.
0: Если есть фотки, спасибо. Николай,
1: да,
0: можно
1: пришлите
0: нам, пожалуйста, да, в ВК-шку?
1: Даже не гуглится ваша конструкция.
0: Ну, конечно,
1: такого.
0: Это же индивидуальный заказ.
3: Куда-нибудь, да, в наши соцсети выложите, там, в ВК или где-нибудь еще, где вам удобно, чтобы все могли посмотреть. Николай, спасибо большое вам за звонок, за историю. Вот это вот, я понимаю, летняя активность, да?
0: Да, я вообще, друзья, может, пересмотрел уже свои планы на вот эти сплавы, когда ты там на каких-то таких...
3: Не выкидывай 200-литровые бочки. Не выкидывай бочки 200-литровые, теперь ты знаешь, для чего они могут пригодиться. Да, друзья, вы пока можете рассказать про себя.

0: Обсуждаем сегодня летние активности. Вот кто-то любит опасные активности. Вот слушатель пишет, не удержался и купил арбуз раньше сезона. Знаю, рискованно. Но кто в жизни хоть раз не рисковал? Оказался удачи. Вкусным, сладким. Не медовым, конечно, как класс. В августе. Вообще рисковые у нас слушатели. Друзья, есть возможность проголосовать. Голосовалка все еще висит в наших соцсетях. Можете оставить свой голос. Через несколько минут подведем итоги.
1: Реклама. Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее. Акция действует до 30 июня 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
2: Взломать сейф в бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А еще расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и получайте кэшбэк до 25% рублями.
3: Где угодно на территории Российской Федерации и в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». ООО «Озонбанк». Кэшбэк предоставляется согласно условиям программы лояльности «Озонкарта». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озонкарта. Клиентских правил».
4: europaplus.ru.
5: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.

0: Шикарный хит для туалета. Кельвин Харрис, Джейзи и Satisfy. Прямо сейчас на Европе Плюс. И итоги подводим мы прямо сейчас. Какая летняя активность недооценена? Вот такой вопрос мы задали и предоставили разные варианты, среди которых можно было выбрать. Так вот, меньше всего люди топили за рыбалку.
1: Рыбалка? Потому что она оценена.
0: А, вот так вот ты считаешь, да?
1: Ну да.
0: Ну ладно.
1: Ее уже оценили.
0: А я просто подумал, что, ну, возможно, из-за того, что больше женская аудитория, они подумали, ну что это рыбалка какая-то. Хотя прикольно, это тоже медитация своего рода. Я вот как-то пару раз выходил на рыбалку, сидишь, никого нет. Рыбы тоже нет. Красота.
2: Из популярных, медитация,
0: да, из популярных пунктов. На третьем месте это велопрогулки. На втором месте кино под открытым небом. 34% слушателей прогулки.

0: голосовала за этот пункт. И на первом, гордом первом месте ужин на свежем воздухе. Вот что не вспомнили, но теперь благодаря этому голосованию люди, мне кажется, внесли в свои ежедневники или ежелетники на это лето вот этот вариант, чтобы его обязательно организовать.
1: Можно просто окно открыть, свежий воздух у тебя.
2: Нет. Тоже прекрасная активность, согласен. Но если вам что-то чуть более активное, чем сидеть у открытого окна, у форточки, интересно, можете переслушать наш сегодняшний, наше сегодняшнее шоу, скоро будет в виде подкаста выложено, или перечитать сообщение в комментариях под сегодняшней темой. А мы прощаемся до завтра. Всем хорошего настроения. Пока.
0: Пока.
1: Пока.
3: Радио номер один в России.
2: Девять вечера в Москве.

0: припев здесь просто топовый. Обожаю эту песню, обожаю этот проект «Медуза» и «Don't Wanna Go Home». Прямо сейчас на радиостанции номер один в России, в столице уже 21:19. Привет всем, кто проводит вечер в моей компании. Это по-прежнему Фомин, и обещаю, что в ближайшее время музыки будет достаточно, и абсолютно каждый для себя что-нибудь подберет. Что именно подбирать будем? Например, Боб Синклар и Кайза. «I Can Wait». Прежде «Римон». Совершенно другая музыка, стиль, направление, звучание «Supergirl».
1: Дебют недели Тейм Импала и Дженни Дрейкола. Стремительный взлет в Индиях Чо и Мод Шаде. Номер один Алекс Уоррен Fever Dream. Выбирай лучших и слушай наш чарт.
2: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире? Слушай в подкасте «Еврохит ТОП-40». Подробности на europaplus.ru.

0: Трек от No Doubt, трек, под который я в свои годы с девочками танцевал на школьных дискотеках. Don't be. Аж мурашки по коже. Ну и Bruno Mars с суперхитом I Just Might. Это, наверное, сейчас под такое танцует. Ну и, конечно же, Терри Свим с суперхитом Mr. Know It All. Хоть не уходи домой с такой музыкой, а я обязательно по пути все это послушаю. Оставайся с нами.
1: В этом году вместе с Европой Плюс ты побывал на концерте Джейсона Деруло.

0: Европа плюс. Радио номер один в России.
1: Всем большой привет! В Москве 22:00.

вот если бы люди иногда говорили прямо, то многие отношения начинались бы на несколько недель, месяцев, а то и на несколько лет раньше. Но нет, это слишком просто. Сначала надо намекнуть, как-то по-особенному посмотреть, поставить лайк, мемчик отправить, фото выложить под определенный трек. Вот так намного интереснее. Мод намек на нас только что. Я, кстати, намекать не буду. Да, скажу прямым текстом, слушать нас можно с помощью своей умной колонки. Достаточно сказать ей, включи Европу Плюс, и все, по щелчку пальцев лучшие треки планеты заиграют для тебя. Попробуй. Больше хитов и больше музыки ждет нас далее на Боймуне Slow Down уже через мгновение. Это и многое-многое другое поставлю тебе я, Андрей Каязов. Всем большой привет.

0: лучше. Только хиты.
1: 45 минут.
0: Европа Плюс.
2: Все самые крутые, самые хитовые, самые модные треки ждут тебя в следующие 45 минут здесь, на Европе Плюс. Никаких пауз и никаких остановок не предвидится. С нами Хьюжели Соль, то есть Тима и Джамейкан. Бам-бам. Прежде здесь отметится группа «Моя Мишель» с историей «На малиновой луне». Также встречай Бибер, Эксу и Фейтлесс с суперхитом «New Religion». А еще в эти 45 минут только музыки на Европе Плюс. За твое внимание поборется Jonas Brothers, Zayn, Cardigans и многие-многие другие. Наслаждайся.

0: слушать первым, когда сяду в самолет и полечу в отпуск. Да, именно он на данный момент лично у меня больше всего ассоциируется с летом 2026. Jamaican Bam-Bam. Это неужели соль-то? Только что в твоих динамиках шикарнейшая вещица. Просто восторг. Дальше будет больше штафа и больше музыки. Если хочется инди-рока, то лови Доминика Файко с темой Baby Doll. Если жаждешь послушать Tropical House, то встречай Fall with a Deep Now с вещицей Changes. Ну а для любителей нью-диско уже приготовлен суперхит от Кунгс и Тафилоса Лондона. Galaxy уже через мгновение здесь, на радиостанции номер один в России. Дождись.
1: В этом году вместе с Европой Плюс ты побывал на концерте Флорайда. На очереди Джей Шон. И Пол Ван Дайк. Готовься! Европа Плюс. Больше хитов. Больше музыки. Больше концертов.

оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио.

Галактика, крадущийся тигр, затаившийся дракон. И он ей следовал. Да, выпущенный в 2018-м Baby Doll залетел только в 2026-м. Зато прогремел на весь мир теперь. Доминик Файк, Baby Doll, только что. Больше хитов и больше музыки ждет нас далее. Впереди Бэйбл Феникс, Тейм Импала и Дженни Дрекила, также Аксфло Ингросса, More Than You Know, больше, чем ты знаешь. Ну, узнать о бригаде У больше, чем ты знаешь сейчас, можно, посмотрев свежий 245-й выпуск подкаста «Бригада Уличка». Вэл, Вики, Леха и Паш, как обычно, рассказывают свои интересные истории и отвечают на твои вопросы. Залетай на сайт europaplus.ru и заценивай.

0: лучше. Только хиты.
1: 30 минут. Европа Плюс.
2: Компания на ближайшие полчаса тебе составит топовые хитмейкеры, чтобы было совсем хорошо, знаешь ли. Слушать подборку их треков мы будем без каких-либо остановок. Зовут меня Андрей Каясов. Запоминай, кого стоит ждать. С нами Келвин Харрис и Джей-Зи с историей Satisfy. Прежде лови проект The Second Voice с вещицей Let Me Be. А еще вспомним суперхит от Билли Айлиш Everything I Wanted. Также эти 30 минут только музыки на Европе Плюс украсит Imagine Dragons, Alan Walker и многие-многие другие. Полетели!

0: Келвин Харрис и Джейзи с историей Satisfy прямо сейчас. С Келвином понятно, да, мы знакомы давно, а вот Джейзи, Джейзи тоже крутая девчонка, ирландская певица, автор песен и диджей. Она ищет тут 3 мини-альбома, а в октябре 26-го и вовсе ждем полноценный студийник. Круто, очень круто. Больше китов и больше музыки ждет нас далее. By India, Choi Moto и вирусный трек Shut Down на подходе. Прежде будем слушать хит, проверенный временем от Mia Martin и Tommy Mong. А вот еще раньше встречай парня, новый альбом которого ждем куда раньше октября, уже 28 августа. И этот трек там обязательно будет. Алекс Уоррен, Fever Dream уже через мгновение здесь на Европе Плюс.
1: А, здесь Вэл.
2: Здесь Вики.
1: И этот трек про наш подкаст.
2: Он информации вам даст.

Бай Индиях, Чо и Мод. Прямо сейчас у этих ребят какие-то, ну, просто невероятные прослушивания на стримингах по отдельности. Кто бы сомневался, что вместе они сделают что-то невероятно крутое и популярное. Да не было никаких сомнений, мы были уверены. Класс, класс. Ну а сейчас, кстати, ребят штурмуют наш фирменный чарт Еврохит ТОП 40, плюс 12 позиций и 11 строчка по итогам прошлой недели. Напомню, что именно от тебя зависят итоги в нашем хит-списке. Поддерживай любимчиков на сайте europaplus.ru и в нашем мобильном приложении и слушай результаты в пятницу с 14 до 16 по Москве с Алексом Мануиловым. У нас далее больше хитов и больше музыки и еще несколько треков из чарта. Леони Калум Скотт, Stay, Медуза, Don't Wanna Go Home, а также Earbooks Graceland впереди на радиостанции номер один в России.

0: дальше. Только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Следующие полчаса будем слушать суперхиты в режиме нон-стоп. Здесь на Европе плюс. От тебя ничего не требуется, кроме комфортной громкости радиоприемника. С нами Tokyo Hotel, с темой California Nights. Прежде здесь отметится Teddy Swims, вещицей Mr. Know-It-All. Еще раньше вспомним суперхит от The Weeknd и Daft Punk «I Feel It Coming». Также в эти 30 минут только музыки на Европе Плюс. Не пропусти Бейонсе, Джей-Зи, Рики Мартина и многих-многих других. Продвигаемся вперед.

0: Плюс. Радио номер один в России.
1: В столице час ночи.

0: Tokyo Hotel, California Nights. Прямо сейчас, кроме вот этого сингла, с грядущего альбома парни также выпустили Memory Lane. Что сказать, стиль выдержан. Надеемся, что весь альбом Encore будет на уровне, будет таким же крутым. И уже, кстати, в этом году ждем релиз. Больше хитов, больше музыки впереди. Russian Raul, Alejandro Biscuit с изумительной вещицей Понго на подходе. Эта тема, ну вот, просто создана для беззаботного отдыха. Обязательно добавь ее в свой летний плейлист. Прежде будем слушать Йонку с историей «Проще», а также Annabelle England с суперхитом «Get Busy». Все это здесь, на Европе Плюс. Зовут меня Андрей Каясов. Всем большой привет.
1: В этом году вместе с Европой Плюс ты побывал на концерте Флорайда. На очереди Джей Шон и Пол Ван Дайк. Готовься! Европа Плюс. Больше хитов, больше музыки, больше концертов.

Зачем слушать афробит, регетон и латинопоп отдельно, если можно послушать все сразу? Russian, Raulich, Andre, Wizkid, Pongo. Только что в твоих динамиках. Дальше будет больше хитов и больше музыки. Электропоп тему Swim представит группа BTS. Тенс-поп нам отцепят Джекс Джонс и Fireboy DML. Ловит тему Me and My Guitar. А вот мелодик хаус прозвучит в исполнении дуэта Evelyn Roxton. Суперхит Vertigo уже через мгновение. Ну и к слову о многообразии стилей и жанров. На сайте europaplus.ru и в нашем мобильном приложении есть сразу 9 муз-потоков. Все друг на друга не похожи. Можно и кей-поп послушать, и рок, и пати, и урбан, и много чего еще. Подключайся в любой момент и создавай свою атмосферу.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Дальше только хиты. 30 минут. Европа
1: плюс. Так точно, заряжаем еще больше хитов и еще больше музыки в режиме нон-стоп. Здесь на Европе плюс. Впереди Marshmello и Portugal The Man с темой Phoenix. Чуть раньше с нами Боб Синклар и Кайзе с вещицей I Can't Wait. А еще лови суперхит от Зейна Die For Me. Также в эти 30 минут только музыки на Европе Плюс. Встречай группу Эйола, банду Линкин Парк и многих-многих других. Будь рядом!

Ну, эти парни точно с чувством юмора. К одному из коротких видеоанонсов к этому треку они написали: «Мы пытались избавиться от этой песни, но она возродилась из пепла». Феникс, это Marshmallow и Portugal The Man. Только что. Класс. Больше хитов и больше музыки ждет нас далее. Мото, его очередная красивая история, намек на нас на подходе. Прежде будем слушать коллабу лучшего диджея планеты. Между прочим, Дэвид Гетт из банды One Republic, трек I Don't Wanna Wait. Также совсем скоро, а вот раньше всех, встречай Кунгса и Теофилоса Лондона с суперхитом Galaxy. Здесь, на радиостанции номер один в России.

0: России на Европе Плюс.
1: Антон Камолов, Артур и Саша.
2: В каждом есть Rush.
3: Включи свой.
4: Отдых в детском лагере. Вообще, вот сейчас думаю, а как это вожатым? Они просыпались раньше всех, да, часов в 6. Ложились спать позже всех, потому что у них были какие-то свои тусовки.
5: Да, были репетиции. То есть, до 3 ночи.
4: Ну, это у вас были репетиции. У наших вожатых были дни репетиции.
1: По будням с 7 до 9 вечера.
2: На Европе Плюс.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ L номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Если хочется выйти из френд-зоны, намекнуть кому-то, что пора бы к новой форме общения переходить, то можно вот смело прислать этот трек. Мод, намек на нас прямо сейчас. Больше хитов и больше музыки ждет нас далее. Тиесто и Брайана Грейс, Beautiful Places, The Weeknd, Call Out My Name, а также Офенбах, Miles Away впереди. Ну и напомню о том, что Европа Плюс гарантирует тебе шикарное утро любого буднего дня. Да, вот прям даем расписку с 7 до 10 по Москве. Слушай, бригаду У, Веловики точно сделают начало дня очень добрым, очень позитивным, а еще и много подарков подарит. Подключайся.

Мы оставляем тебя наедине с любимыми хитмейкерами и их крутейшими треками на все предстоящие полчаса. Зовут меня Андрей Каес. В лови несколько тизеров. Впереди проект The Second Voice с темой Let Me Be. Прежде здесь отметится Медуза и Генрике Мамайл с вещицей Don't Wanna Go Home. Еще раньше с нами клан Карусел с суперхитом Ride. Это и многое-многое другое впереди на Европе Плюс в ближайшие 30, а в новом часе встречай Мишу Зайцева.

0: Plus. Радио номер один в России.
1: В Москве 3 часа ночи.